Че, как? Вот, что драться, ну как ты старца Паисия-то не будешь бить же. Вот, что такое? Ну, все прямо в гордости, это, в гневе таком. Что ты, отче, делаешь? Ничего, говорит, я просто тебе показываю. Вот, показал, где она у тебя спряталась. Это гордость-то и гнев-то твой. Я ее вытащил и вот тут ударил по ней. Очень остроумно, очень тонко. Когда человек сидит дома, ему кажется, он вообще бесстрастный, целомудренный, кроткий. Вот такой Божий дванчик сидит такой. Значит, капустки поел, молитвослов почитал. Капустки поел, книжечку почитал, союзик посмотрел. Опять-таки там что-нибудь, молитвы какие-то. И сидит такой, говорит, там приходит, ему уже звонить начинает. Скажи там что, скажи там где. Он говорит, да и ладно, я смиренный человек, ничего вам не скажу, что вы. Вот. И он сидит, он начинает думать, что он правда хороший. Что вообще прям почти совершенство недалеко. И поскольку Бог-то ведь он живой, он же не только в учебниках по догматическому богословию. Он же реально живой. И он быстренько устраивает так, что к этому человеку приезжают гости. Или его еще куда-нибудь зовут. Вот. И гости какие-нибудь специально такие очень занудные, не молитвенные такие же. Вот, а такие там, которым боевики подавай, которые там футбол смотрят. И все. За одного дня гощения достаточно, чтобы мир этого человека был сломан напрочь. Он раздраженный. А раз вернуться в мир не может, то есть вот так, в мирное состояние вернуться не может, а раз он не мирный, он не может, его постоянно все раздражает, раздражает, раздражает, и в конце концов он не может сидеть на одной капусте. Ему теперь надо что-то купить вкусненькое, потому что вообще жизнь, совчинку, небо совчинку кажется. Он побежал покупать там печенье или колбасу, несмотря в зависимости от чего. Вот, покушал хорошо, а потом его еще что-то тянет. Это хорошо. Это значит, что Бог этого человека взыскал. Он исцелился от самомнения, а мнение о самом себе. Поэтому не случайно же, скажем, отцы всегда говорили, желающих пожить в пустыне более чем достаточно. Они говорили, нет уж, дорогой, давай сначала в общежитии. Он говорит, я не могу с этими грешниками жить. Он говорит, не можешь с грешниками жить, как ты в пустыне с бесами жить будешь? Вот, поэтому иди-ка давай, дорогой, живи-ка ты в общежитии. И вот этот очень такой интересный момент. Но мне важно, вот, чтобы вы мысль-то не потеряли, что гнев – это обнаружение злобы, которая сидит в нашем сердце. Поэтому если вас кто-то довел до гнева, не надо приходить на исповедь и кричать. Или шептать, как уж вы там привыкли. Батюшка, это соседка. Ой, эта соседка, она же, знаете, что учудила? Я же вот постилась, я же вот, как вы сказали, все молилась. И у меня такая благодать была, такая. Она пришла, давай тут тренделить, тренделить, тренделить. Я же не выдержала, я на нее как наорала, а потом у меня сердце не на месте. Наверное, зря на нее орала. Ну, батюшка, ну как же мне быть-то с ней теперь? Она опять придет. И человек думает, что он исповедался. Нет, он занимался чем? Он обличал, судил, злословил и поносил свою соседку, по какой-то причине обозвав это исповедью. Соседка как-нибудь, когда-нибудь сама исповедуется. Не надо за нее. А вот то, что мы на нее накричали, это говорит о том, что в глубине души мы, ее уж точно, может вообще всех людей, но ее-то точно не любим. Не любим. Вы посмотрите, что порой даже сварливые женщины, сварливые, выносят от собственных детей. А почему? А любят они их. Вот поэтому причина не в том, что кто-то нас достает, а в том, что в сердце нет любви, что оно мертвое и пустое. И гнев, на который мы сорвались, он обличает, что сердце мертвое. Что оно каменное, вы просто себя возомнили чем-то значительным и чем-то великим. А в сущности мы как были ничто, так и есть ничто. Второе, о чем пишет Иоанн Лесвичек, вспыльчивость. А вспыльчивость, он говорит о том, что это некое постоянное.

0: Постоянное воспаление, воспламенение сердца, постоянная горячка сердца. То есть, по существу он говорит, что это воспаление. Сердце, буквально по-гречески, это именно лихорадка, болезнь. Да, вот сердце постоянно воспаленное, болезненное, у него всегда повышенная температура. Мы говорим, чтобы оправдать свою вспыльчивость, мы говорим, что это у меня такая черта характера. Нет, это просто говорит о том, что у нас больное сердце. Не физическое, а именно наше духовное сердце, оно больное. И болезнь – это очень интересно, но о ней мы чуть-чуть пониже скажем, как называется эта болезнь. Но важно другое, вот как постоянно пишет Ян Лесичник, он говорит о том, что нельзя оправдывать вот эту вспыльчивость свою чертой характера. Это просто есть духовная сердечная болезнь. Если мы признаем это, то будем сокрушаться, плакать и молить Бога исцелить нас. И Бог исцелит. Если скажем, у меня характер такой, то плакать и сокрушаться ничего не надо. Но позвольте, тогда все можно оправдать. Тогда чем мы отличаемся, скажем, от западного общества, где там приходит мальчик в 5 лет, говорит, я хочу быть девочкой, у меня характер такой. Он говорит, да какие проблемы, сейчас устроим. Делают его девочкой, записывают его в женский пол, и он теперь является же девочкой. А что делать, если человек характер такой? Грех он не имеет оправдания. Если мы раздражаемся, как порох, то это не потому, что у нас характер такой, а потому, что мы позволяем греху нами владеть. Просто позволяем. Раздражение, как пишет Ян Лесичник, это нрав, который любит покой. То есть раздражительность – это проявление человека, который любит покой. Ну, как бы вот, чтобы его покой не в смысле лежать на кроватке, хотя это неплохо. Вот, но в целом, как, чтобы его, как говорят на Украине, не чипали, не трогали. Никто, чтобы его не трогал. Оставьте меня в покое. Больше мне от вас ничего не надо. Вот. А что значит человек, который любит покой в таком смысле? Это человек, который просто больше всего на свете любит самого себя. То есть это на языке, скажем, аскетики, это самость, своеволие, когда человек хочет, чтобы все было по его воле, по его желаниям, часто по его прихотям. То есть, по сути дела, это самолюбие, а говоря уж совсем банальным языком, гордыня. А гордыня – это и есть уродство души. Поэтому Ян Лесичник называет раздражительность безобразие души. Безобразие. То есть, душа, потерявшая свой образ. А мы как говорим? А мы говорим, раздражительность – это нормально. Что, мертвый, что ли, чтобы не раздражаться? Нет, не мертвый, живой. Но во Христе раздражительность должна уходить. И она уходит, если только мы начинаем с ней бороться. Вы понимаете, раздражительность – это такая вещь, она на самом деле гораздо легче врачуется, чем, скажем, развратность, нецеломудрие или пьянство. Потому что эти страсти связаны с телом, которое все-таки есть. А раздражительность не связана ни с чем. Это просто мы позволяем себе раздражаться. Причем вот замечаете такую вещь, что, скажем, мы раздражаемся тогда, когда можем себе это позволить. Ну, например, на нас орал начальник. Ну и что, мы все стали громить его в кабинете мебель, что ли? А? Или кричать, да как вы смеете, Иван Семенович, на меня голос повышать? Нет, молчим. Потом придем и раздражимся на подчиненных или на сослуживцев. Там-то нам ничего не будет. А у него в кабинете будем как кроткие овечки. Вот. Или, например, там, скажем, человек раздражается на собственных детей. И там и срывается, что они не то делают. Или на жену, например, что не то делает, не так делает. Не все делает. Постоянно ходит, ворчит, кричит, бесится. Тут приехала теща. Ходит кроткий, улыбается. Марья Семеновна, все хорошо. Ой, какие у вас внуки, Марья Семеновна. Вот. Почему не раздражается? А потому что он не может себе этого позволить. А там мог себе позволить. И раздражительность – это не просто естественная черта характера. Это на самом деле всегда то, что мы себе позволяем. И вот этот момент важно помнить. Раздражительность – это именно наша произвольное желание. Мы позволяем себе раздражаться, потому что это позволяет наши окружающие. Помните, ну, может, не читали, рассказик такой есть замечательный в книжке про отца Арсения. Там один человек любил выпить. У него была жена, которая кротко все сносила, все издевательства, все побои. Он хороший мужчина, как это обычно. Да он хорош, когда не выпьет. Но когда выпит, он позволял себе все, и она терпеливо это сносила. И разумеется, рано умерла. А поскольку человек-то хороший, когда не пьет, он женился, и женился хорошо, на хорошей женщине, у него двое детей. Он привел их в дом, Наташа зовут ее. Но она оказалась верующей. Ну, все хорошо, вот запой, он не алкоголик, просто периодически у него вот эти запои случались. И вот очередной запой. Он приходит в дом, квартиру, начинает долбить, открывай, кричит, шумит. Но она так не понимает, что не слышала, не встречалась с таким. Он там ногой открывает дверь, бутылки на стол, давай ты там, погоняет ее. Она говорит, что такое? Ты как со мной разговариваешь? Друзья? Как со мной? Да я тебе сейчас, он говорит. Она как схватила за грудки, пару раз стряхнула и дверь-то выкинула. А потом следом за ним дружков вместе с бутылкой. И все, вся раздражительность и весь гнев у него как рукой снял. Никогда в жизни больше не раздражался. Достаточно было, но он хороший мужчина. Просто он позволял себе вести себя безобразно. Позволял потому, что она это позволяла. И он так вел себя. Когда женщина показала, она крестьянка, она послушная, замечательная. Но когда она показала, что она не позволит ему так низко падать, то он и не падал, и не раздражался, и все было нормально. А помните этот самый, христианско, может, тяжело воспринимается. Тоже классика сюжета «Судьба человека». Помните, да, когда он первый раз пришел таким же образом, давай там права качать? Она все сделала, что требовалось, а утром так на него посмотрела, помните, да? Что он никогда в жизни больше не позволял себе ничего подобного. Вот именно не позволял, потому что она не позволяла. И вот этот момент очень важный. Раздражительность – это всегда именно то, что мы позволяем. Почему же мы все-таки раздражаемся? Какова мотив, внутренний мотив того, что мы раздражаемся? Во-первых, мы раздражаемся, когда другой делает не так, как надо. Это к нам не имеет отношения. Мы идем себе спокойно, там едем по одной полосе, там смотрим, один там в шахматы играет. Думаешь, что ж такое-то, честное слово, да кто тебе права давал, а? Нас это интересует, а мы раздражились? Или он там решил нас где-то обогнать, просто мы стоим в пробке, а он там, там по домам, по крышам домов там проехал, обогнал, мы кипим уже, как это, где милиция, почему не поймала, честное слово, вообще надо запретить движение, чтобы там колючей проволокой оградить эти самые, чтобы не было движений по обочине. Он нам ничего плохого не сделал, но нас это раздражает. А как раздражают чиновники, которые дачи строят? Это ж просто вот... Поэтому раздражается такое из-за того, что люди ведут себя неправильно. Второй мотив, по которым люди раздражаются, что все вокруг делают не так, как мне хочется. Я говорю, заварите мне чай, я говорю. У каждого свои прибамбасы. Я смиряюсь, конечно. Терплю, не раздражаюсь, нет, упаси Бог, слава Богу, не раздражаюсь. Но вот это, говорю, сделайте мне чай, заварите мне чай. Говорит, сейчас. Я говорю, кипяток? Конечно, я его недавно выключил. Завариваю чай, а он пить невозможно, холодный. Условно, то есть люди пьют, конечно, для меня холодный. Температура градусов 60. Но недавно выключили, 10 назад они выключили его. Но недавно же, не вчера же, не позавчера же, они же недавно выключили. А пить это невозможно, мне невозможно. Или там скажешь, я уже наученный, говорю, вот прихожу, они говорят, какой чай? Я говорю, без разницы. Ну, все же хотят угодить. Ну, скажите, ну, Константин Владимирович, ну, скажите, какой чай? Ну, да, достанут же, говорю, крепкий. Он говорит, ладно, ложечку кладут. Ну, я пью, конечно. Но они такие счастливые, что ублажили, сделали крепкий чай. Ой, беда, вот так. То есть, когда делается, ну, я-то не раздражаюсь, потому что, вот. Хотя нет, иногда раздражаюсь, когда это дома так делают, там что-нибудь переборщат. Когда в гостях-то что-нибудь не так-то, это ничего страшного. Вот. А когда дома, то, конечно, обидно. Но там... А?
1: Дома можно сидеть.
0: Нет, я не позволяю, просто иногда ловлю на мысли, что внутренне меня это раздражает. Я не срываюсь, не кричу, но вот эта мысль, что вот, почему я и знаю, что нас не раздражает, я же это не в книжке прочитал, сам в зеркало смотрюсь. И нас раздражает, когда что-то делают не так, как нам надо. Мы сказали так, а сделали не так. Мы сказали пойти туда, а пошли вовсе не туда. Мы сказали делать уроки, а вместо этого он сидит и играет в крестики-нолики сам с собой. Или там смотрит какие-нибудь картинки в учебнике, разглядывают. Нас раздражает, когда люди делают не так, как мы хотим, и не так, как мы сказали. И третье, почему мы раздражаемся, это когда обстоятельства случаются такие, которые мы, ну, не предполагали. То есть, когда ситуация выходит из-под контроля. Никто в этом не виноват, просто вот из-под контроля. Да, автобус должен прийти, но он не пришел. Самолет должен лететь, но непогода. Никто не виноват, непогода. Но в результате-то мы опаздываем куда-то, там, на конференцию, на похороны, там, в паломническую поездку куда-нибудь. И нас начинает это раздражать. Но все встречались с такой ситуацией, когда объективные обстоятельства от нас не зависящие никак, но они случаются так, как случаются, нас это начинает раздражать или, говоря русским языком, бесить. Вот. А то, что происходит не так, как должно происходить. Так вот, в сущности, корни всех этих трех видов раздражения – это в том, что нам хочется, чтобы все было так, как нам хочется. Так, чтобы весь мир двигался по моей воле. И все, что я от него хочу, весь этот мир бы исполнял. То есть в сущности мало того, что это гордыня, в глубине души каждый хочет быть маленьким башком этого мира. Чего мы раздражаемся, когда пошел снег и объявили нелетную погоду? Чего мы раздражаемся? Кто управляет погодой? Бог. Но если мы верующие люди, стало быть, мы раздражаемся на Бога. Мы сами можем отменить эту погоду. Чего раздражаться-то? Если вы такой благочестивый и праведный, как Илья Порох, вперед на взлетную полосу, скажи, Господи, останови этот снегопад, мне лететь надо. Бог услышит, остановит снегопад. Если не можете, то сидите и терпите. Смиряйтесь. Вы не Господь Бог, не можете повелевать погоду. Значит, не ропщите на того, кто может ей повелевать. И в глубине души вся наша раздражительность – это проявление такого маленького как бы самоистуканства. То есть мы сами себя делаем башком, Богом с маленькой буквы. И хотим, чтобы все в этом мире вертелось вокруг нас так, как надо, по правилам, которые мы признаем, по нормам, которые мы требуем, именно так, как мы их требуем. Все это, разумеется, гордыня и отсутствие или веры вообще, или, по крайней мере, отсутствие доверия к Богу. Мы не доверяем тому, что Он промышляет и следит за нами, и бледит за нами во всех жизненных обстоятельствах. Вот переживания, скажем, последнего времени, барнаульской поездки. Поймут только люди, которые водители, которые сами водят машину. Вот человек сидит за рулем. Вы, да, сидите за рулем. Вы водите машину или мотоцикл. Вы уверены на дороге? Нет, ну уверены, вы знаете, что, скажем, подъезжая к какой-то машине, вы в нее не врежетесь, потому что у вас нога на тормозе, и вы знаете степень давления на эту педаль, вы знаете, когда машина остановится. Так ведь? То есть, ну, вы чувствуете это. Ну, любой водитель, понятно, что есть экстремальные ситуации, когда, ну, вот, не углядели, скорость большая, дорога мокрая. Но в целом, нормально в ходе движения человек рассчитывает скорость, рассчитывает повороты, рассчитывает все, и он едет неспокойно, то есть он не напрягается, он едет. А теперь вы, водитель, но сидите вы не за баранкой, а рядышком. И вы начинаете нервничать. Ситуация точно такая же. С такой же скоростью едет машина. В таком же потоке. Но вы нервничаете. А почему? Потому что вы не контролируете ситуацию. Поэтому и нервничаете. То есть мы на самом деле, конечно, когда мы садимся за руль, мы думаем, перекрестились. Сказали, Господи, в руки Твои предаю дух мой. Управь меня, чтобы все было хорошо. Но нам только кажется, что мы доверились Богу. Нет, мы просто доверились своему собственному мастерству. И едем себе спокойно. И поскольку едем каждый день, вот нормально, мы привыкаем, в принципе, все нормально. Конечно, молимся, конечно, доверяем. Но подлинная наша вера принимается, открывается тогда, когда мы не за руль садимся, а рядом. Что Бог куда-то делся? Он куда-то исчез, наша жизнь перестала быть в его руках. Почему мы начинаем нервничать? И вот это открывает нам, что на самом-то деле мы не надеемся на Бога, а надеемся на самих себя. И когда ситуация нами не контролируется, мы чувствуем себя беззащитными. А значит, веры никакой у нас нет. Мы верим, но только тогда, когда все у нас под контролем. Мы верим, когда у нас есть, кроме варианта А, еще и вариант Б и С, на всякий случай, а то еще и другие. Вот. А на самом-то деле вера проявляется, вера в Бога проявляется тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. Когда мы не контролируем ситуацию, а просто доверяем Богу. Это бывает с нами, со всеми в самолете. Потому что там точно от нас ничего не зависит. И мы веряем в себя в Богу. И летим просто как вот молимся всю дорогу, наверное. Вот, летим. Как? Ну, что делать? Потому что ситуация нам не контролирует. Нет, если бы нам дали штурвал, мы чувствовали себя более уверенно. Не знаю, что люди в салоне чувствовали бы. Но мы-то себя чувствовали более бы уверенно. Вот. И так в жизни надо отпускать себя на волю Божию. Если пошел снег, как сегодня, вот. Надо благодарить Бога, но кому-то это нужно, а не роптать, не раздражаться. Если даже снежный покров установился, или там ледяной покров, надо просто доверять Богу, что Он знает, что мне куда-то надо ехать. Если мне, а может и не надо никуда ехать. Как этот эпизод, помню, когда они еще летали, как они называются эти сверхзвуковые-то? Кондоры, да, по-моему? А? Да. Да? Вот это, когда последний-то полетел и разбился, а там вот фотография человека, который опоздал на этот рейс. Опоздал, сидит на чемодане и грустит, но билет дорого стоит. Вот он сидит, грустит, и вот сидит там, вот, сфотографировали его на чемодане. Вот расстроился, сначала расстроился, что не опоздал, а потом, когда увидел, что было, вот он просто сел на этот чемодан и сидит. Вот, что вот опоздал, а ему это жизнь спасло. И надо доверять Богу, и тогда же мы научимся верить, когда мы научимся Ему доверять. И вот именно раздражение, оно показывает нам, что мы на самом деле не любим людей, потому что любовь, мы знаем, долготерпит, не раздражается, не ищет своего. Значит, если мы раздражились на кого-то, мы не любим человеков вообще, и этого человека в частности. И не надо играть с Богом в кошки-мышки. Не надо придумывать себе оправдание. Не надо говорить, что он сам виноват. Если мы раздражились, то мы и виноваты, и человека этого не любим. Раздражение показывает нам, что мы малодушны и Богу не доверяем, на Него не надеемся, потому что если мы посмотрим на Христа, Он все стучавшиеся с Ним обстоятельства принимал кротко. И стало быть, любое раздражение, которое мы переживаем, нас должно обличать и приводить к покаянию. А мы избегаем этого, потому что всегда хотим себя оправдать.
2: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово 8. О безгневии и кротости. Часть 1. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития апостола Иуды, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия, схемонахине Иосифе Ватопецком, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 19, и «Язык и слово божественной литургии», урок церковно-славянского языка кандидата филологических наук Нины Павловны Саблиной, «Проскомидия», псалом 53. Передача детям «Былина Соловей Будимирович» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово 8. Об изгневии и кротости. Часть 1».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Какая радость, возлюбленные братья и сестры, что Господь опять нас собрал воедино, чтобы мы вознесли общую молитву и о своих грехах и людских невежествах. Множество содеянных мною лютов помышляю окаянный трепещу страшного несущного. Открывая Божественное Евангелие о страшном суде, мы видим, как будет проходить страшный суд. И некоторые святые отсотравливают, что как время будет такое, вот как чтение шестопсалмия, Владимир Шестопсалмия, почему молчание, все лампады и свети гасятся, свет потухает, и читается 6 псалмов покаянных, где мы просим, чтобы Господь помиловал каждую душу человеческую. Но это одно, когда мы согрешаем, мы приходим в храм Божий и каемся, потому что Господь сказал, что я не для праведников пришел, а для грешников. Нездоровые нуждаются в врачи, а больные. И вот грешники первые обратились к Господу. Мы знаем Марию Магдалину, она именно 7 бесов, и Господь исцелил ее. Мы видим падшую женщину, кровоточивую, бесноватых, прокаженных, Закхея Матвея, Матфея. И Господь дал не только прощение, но и свою милость. Он пришел и разделил с ним и трапезу, и дал благословение своего. Также Господь дает благословение каждому кающему человеку. И истинное утешение – это в Господе нашем Иисусе Христе. Вот что нам говорит Слово Божие. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Вы слышите, какое обетование? Что Господь даже желает, чтобы мы были с Ним. Вот как нам радостно, когда мы собрались все вместе, нам хорошо. Вот так радостно должно быть и нам, чтобы на страшном суде мы пришли уже очищенные по Слову Божию пророка Давида и пахи снега уберенные, то есть приготовленные в будущей жизни. У Господа никто и ничто, никто и ничто не пропадает. Наши близкие, перешедшие к Нему, у Него в полной безопасности. Сохраняются невредимыми. Черты любимого лица, неизгладимо запечатленные в глубины нашего сердца, годами восстают перед нами, как живой образ того, кого похитила смерть. Когда же мы сделаемся подобны им, и перед ним откроются все тайны вечной жизни, Господь примет нас к себе и соединит нас навеки с теми, кого мы оплакивали на земле. Тогда в блаженстве бесконечном мы забудем о своих скорбях земных, а вот эти же бедные труженьки, изнемогающие под бременем вашей тяжести и ноши. Продолжайте смело ваш путь, скоро настанет для вас час избавления. Уповайте только на того, кто лучше вас знает, когда пора будет сказать вам: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Видите, возлюбленные, когда мы приготовим себя, как когда жнецы выходят на жатву, когда что поспевает?
3: Рожь,
2: пшеница. И тогда жнецы, колос наливается, созревает зерно, и оно готово для пышки хлеба свежего. Вот так и человек, как спелый колос, когда он созреет, когда он пройдет вот это горнило испытаний земной жизни, тогда Господь уже как посылает своих ангелов-жнецов, и как спелые колосья мы отходим к Господу. Поэтому, чтобы запечатлеть нашу жизнь в любви Христовой, мы должны всегда стараться идти и исполнять Его заповедь. А заповедь Он дал не мудрую нам, заповедь новую даю вам, да любите
4: друг друга.
2: Вы все знаете, возлюбленные. Вот Господь вот в малом был верен, над многим что? Поэтому будем стараться, пока есть время, будем делать добрые что?
4: Дела.
2: Потому что не слова прославляют, а только добрые дела. Так, когда просветится свет ваш пред человеки, я когда вижу ваши добрые дела и прославят Отца вашего и же на небесах. Чудные возлюбленные братья и сестры, слова и дела Господа. Как Он любил все человечество. Как и слышите в Божественном Евангелии Иоанна, Бог так возлюбил мир, что отдал единородного Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот для этой вечной жизни мы и собираемся, мы и просим у Господа, чтобы наша жизнь была достойной, чтобы на страшный суд, когда мы придем, мы были очищены и омыты, и паче снега, что еще немного дней труда и скорби, и мы будем соединены навеки с теми, кого оплакиваем. Мы будем соединены с ними, там, где уже нет ни страха, ни слез, ни греха, ни разлуки, ни болезней, где Христос будет всяческое для всех. Вот, возлюбленные, какая радость нескончаемая. Почему? Некоторые очень боятся смерти, даже праведники боялись, а потому что чувствовали, что что-то они не доделали в этой земной жизни. Некоторые отходили с радостью, а некоторые трепетали. Помните, я рассказывал вам случай, когда душа проходила, прошла все мытарства, и уже были открыты святому райские двери, то демон сказал: «Ты уже спасен». И то, какая кротость была этой смиренной души. По милости Божией. Вот не по заслугам он сказал моим, а по милости Божией. Вот так и мы, по милости Божией, собраны на сегодняшний день в этот храм для того, чтобы принести покаяние, чтобы научиться жить по заповедям Христовым, чтобы любить друг друга. Разве может назваться смертью освобождения от тесных уз, источника греха и скорби, зла и страдания. Атеистическая наука, ложная, она говорила, ну, что человек как скотинка неразумная. Она сегодня живет, а завтра умирает. Но человек, смотрите, он знает, рассчитывает светило, сколько верст находится Солнце, Земля, Луна, и какие точные расчеты делает ум человеческий. А животные могут так возлюбленные брать? Разумное существо, человек, как-то малым чем умалил от ангел человека, Господь. Поэтому человек задумывался и думал, как же так? Все пропадает. И вам как-то приводил пример, как одна немецкая баронесса, она отрицала, что нет никакой загробной жизни. Вот замаруйте меня так, что никакого ни воскресения, ни жизни, ничего не будет в будущем. И вот как ее склеп, так было сделано, со всех сторон был сделан склеп железный, все. Думали, что никогда этот склеп не развалится. Но вот пробился росток дуба. Дуб стал вытеснять эти камни, и этот склеп через 30-40 лет был раздавлен этим могучим дубом. И все сказали, есть воскресенье, есть жизнь. Вот возлюбленные. Поэтому каждая душа христианина должна жить для Бога. Жива будет душа моя, и восхвалится. Вот возлюбленные. Чтоб наши души не умирали, а жили для будущей жизни. Нет на то, что у нас живет силою веры и благодати Божией, не умрет никогда. Мы не умираем, когда вера наша обращается в зрение, наша надежда в действительность, когда наша жажда утоляется и стремления наши достигают желанной цели. Мы не умираем, когда тот свет, проблески которого мы ловим здесь, с таким трудом вдруг озаряет нас своими живительными лучами. Мы не умираем, когда получаем разрешение наших сомнений, насыщаемся истиной, которую тщетно искали на земле. Когда мы, наконец, находим тот мир, превосходящий разум, которого так ждала душа наша среди земных тревог и страданий. Мы не умрем, когда видим лицом к лицу нашего Спасителя, которого мы любим здесь любовью несовершенную. Мы не умрем, когда переходим в жизнь вечную, всякий живущий и верующий в меня не умрет, но имеет жизнь вечную, говорит Господь Иисус Христос. Вот так, возлюбленные братья и сестры, чтобы была наша душа жива, чтобы мы были приготовлены к Царству Христову, мы должны покаяться. Помните, Господь, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это самая высшая награда для человека, когда он видит свои недостатки, когда он видит свои грехи, когда он видит свою порочную жизнь. Помните, как блудный сын, он расточил богатство, получил от отца все, а с прелюбодеями и грешниками что? Он расточил все. И когда он нанялся пасти свиней, то он пищу-то кушал какую? Мало ему было. И он свиные росцы брал у свиней и насыщал свое чрево. Вот так, возлюбленные братья и сестры, человек, который теряет веру, который теряет покаяние, он хочет насытиться чем-то, а он не насыщается. Хозяин что сказал? Не отнимай пищу от свиней. И задумался блудный сын. Что он подумал, возлюбленный? Встану, пойду к Отцу. Вот куда надо идти. Так и мы сказали, встану, пойду к Отцу моему. А раз пришли к нему, мы и должны нести покаяние. А как он сказал, я уж не могу нарестись даже сыном твоим. Прими меня как единого от наемника, как раба прими. Но мы видим, как принял его отец. И обувь дали ему. И одежду, и принесите перстень, и закалите тельца, полный брачный пир. Вот так возлюбленный Господь готовит и нам. Всегда приносит для нас свою жертву, всегда и дома, и неколиже, и желаемый. Мы питаемся от единой чаши с телом и кровью его. Как-то мне звонят от дарова Божия батька, врачи запретили кушать всю пищу хлебную. И даже малые там расщепления в организме. Деточка, ты-то причащаешься не хлебом, а ты причащаешься чем?
5: Телом и кровью.
2: Вы уже знаете. Так если это великое таинство, если у тебя вера, не только поможет этому страдающему человеку, но и даст что?
5: Исцеление
2: и выздоровление. И опять, чтобы Господь даст, может, и здоровье, что он может кусить от трапезы хлеба и ржаного и белого. Все по воле Божьей возлюбленной совершается. Все совершается по воле Божьей. И мы слышим в Евангелии, даже волос из головы не упадет без воли Божьей. Вот вам слышим. Поэтому вера – это великий стимул. Вера, она может даже и представлять горы. Вера может все двигать. Но без любви и вера что?
5: Ничто.
2: Как говорит, что если ты имеешь веру, что и горы переставлять апостол Павел, а любви не имеешь, то твоя вера как меч винящий, кимбал, что разлетающий. Вот вот люди. Поэтому мы должны быть всегда с Господом, служить Ему всегда в доброй совести. И радость, как говорит апостол, от вас радости этой никто не отымет. Да. Почему мы собираемся, и мы всегда радуемся? Мы спешим сюда в Дом Божий. Почему? Потому что мы насыщаемся, как и думаем, что может Господь что-то откроет нам новое. Но наша душа, она насыщится тогда полностью, насыщуся, когда явлюсь, что лицу твоему. Вот, полное будет тогда насыщение, полная будет радость. И мы слышим песнопение, там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечна. И вот как мы приготовим себя для этой жизни, так и будем там. Помните, я вам рассказывал, что человеку очень было трудно, и он сказал, да я вот лучше пробудился в аду, а потом бы вот Господь бы мне простил бы грехи, и я стал бы опять уже трудиться для Бога. Но мне очень трудно вот это все. Ну, ангел спрашивает, насколько ты хочешь, чтобы претерпеть адские мучения? Ну, хоть день. Да, вот так. И вот он проводит несколько мгновений в аду и стучит и кричит, ангел Господень, ты забыл? Я уже здесь вечность нахожусь. Он говорит, ты еще минуты не пробыл здесь. Видите? Он сказал, лучше я все буду жизнь мучиться, только чтобы ни одной минуты не быть, что от вас. Поэтому надо приготовить себя. И чтобы не было бы нам страшно идти на страшный суд. Конечно, как сказано, все трепещет, все состояние. Даже ты не виновен, а если тебе повесткой вызывают суд, уже душа что, содрогается. Даже для земного суда ты свидетель, а думаешь, а все ли я правильно скажу на суде? И человек опять беспокоится, волнуется. А там вы слышите, как будет страшный суд. Книги разгибаются, и тайное что? Являются. Там уже мы здесь можем перед людьми показаться хорошими, прибожими, а там все откроется. Поэтому и дано нам покаяние. Покаяние. Отверзи мне двери разнодавшие, утренний дух мой ко храму святому твоему. Храм носяй телесный, весь видите, возлюбленный, весь осквернен. А почему? Потому что как мы жили-то? Грех за грех не считали, блуд за блуд не считали. А как одна раба, батюшка, да что там, много ли я там? Ну, украл, так у государства же я, не у кого-нибудь там.
6: хто? Бумагу тащив, хто і гвозді тащив на гвозді. Где, где работал, кто тот и тащил. Вот и считали. И считали, это и не грех. Потому что государство тоже, люди были в обмане, обманывало людей. И люди уж так начали обманывать. И считали, это не грех даже. А грех это или не грех? Как вы говорите? Правильно вы говорите. Да. Все, что бы ни сделал, наша совесть обличает разум. Проехал без билета, как томится душа. Ах, не прошел бы контролер. Сейчас он же меня, это хорошо, нам уже пенсионеры так не требуется, а молодым. Приехать до храма, ага, сколько надо уплатить. И человек некоторый пальчиком за билет не уплатил. Вот видите, совесть уже, даже маленький грех ты не уплатил, и уже совесть тебя мучает, что что-то ты сделал. А сколько у нас таких падений? Мало в жизни, очень много.
7: Мишки.
6: И вот, возлюбленные братья и сестры, я как-то наблюдал. На чердаке, при солнечном дне, миллионами ряд, вот, летят вот пылинок, они все видны. Пылинки, они все видны. Вот так будет на страшном суде, каждая наша пылинка будет видна. Поэтому и пророк вызывал. И как он ложа свое на каждую ночь, что ложа свое
7: огладил.
6: И слезами ложа омочал свое. Вот возлюбленные. Есть ли у нас такой плач о грехах?
7: Нет.
6: Почему? Потому что одеребенело во сердце их. А Господь говорит, когда приду, то вряд ли и найду веру. Это великое счастье. Мы живем, когда за нас молятся миллионы мучеников российских. Потому что кровь мучеников – это семя новых христиан. Благодаря Господу, Господь дал нам свободно исповедовать Господа Иисуса Христа, Пречистую Деву. Мы должны благодарить за это время. Конечно, и это время переходное, и его считают тоже тяжелым. Потому что многие еле-еле справляются с жизнью. Вот я рассказала одна раба Божия, что как она пошла сегодня в магазин, и женщина-продавца просит кусочек хлеба. Я говорю, 3 дня ничего не ела. Я говорю, подала батюшка ей. И она серьезно расплакалась. Вот где нам мы должны искать вот этих страдальцев. Почему я часто вам повторю, где тяжко дышится, где горе слышится, христианин, будь первый там. Вот наш завет, где тяжело, возлюбленный. А где легко, там и без нас справятся. Там мы не нужны. А вот темницы, больницы, вот голодающие люди, которые по помойкам, бомжи, вот Господь не спросит с нас многого. А Он скажет, вот был голоден, и вы что, не дали пищи? Жаждал, и не напоили? Наг был,
7: не одели?
6: Вот как страшно, возлюбленные братья и сестры. А Господь с пастырей в первую очередь спросит, что мы не научили своих людей правильно жить, правильно идти к Господу. А путь-то Господень есть истинный. И сам Господь говорит, а весь путь истинно и жизнь. Поэтому будем всегда, возлюбленные братья и сестры, стремиться к Господу. Никогда не предавать Его, как предатель Иуда. Почему мы и говорим? Но не как Иуда, но как разбойник. Помните, у причастия мы все крестимся и говорим. Помяни меня, Господи, вот. И чтоб не в суд и осуждение было б нам святые дары, мы и должны нести покаяние. Особенно трудно молодым сегодня, возлюбленные братья и сестры. Все так построено, чтобы развратить юношество, развратить молодежь и дискотеки. И разные развратные клубы, Чего только нет. И вот я радуюсь, что у нас всегда много молодежи. Их лица просветляют. Я помню, какие приходили ко мне и какие они стали. Лица у них совершенно оживляются. И я радуюсь. Почему радуюсь? Потому что человек оживает. Был мертв, что Господь был, и ожил. Вот это возлюбленные. Так и мы. И помните, как Господь, когда хотели ученики погребти отца одного из апостолов, он говорит, оставьте мертвых, погребайте свои мертвецы. Видите? Человек как будто и ходит по земле, а он мертвый. Вот чтобы быть живым, надо обратиться, покаяться, возненавидеть грех. Потому что грех, он всегда что? Сладок. Человек как будто услаждается грехом. Но корень-то его что?
7: Горе.
6: Горек. Правильно вы сказали. Вот это надо бояться этой горечи. Почему, говорит, когда приходит смерть, льется чаша. И человек как будто бы с неохотой выпивает эту чашу. Горькую, отходную чашу. Поэтому Матерь Божья при своем исходе она просила, чтобы Господь избавил от воздушных мутарств. Мы видим, как Господь на свои руки берет душу Матери Божьей. Изображение успели помнить, как Господь держит дитя. Это душа Матери Божьей. Вот так Господь кротко душу от тела разлучит, когда мы будем любить Господа, когда наше сердце будет отдано Господу, тогда Господь легко душу нашу от тела разлучит. Поэтому будем просить, чтобы Господь нам в сегодняшний день послал покаяние, послал нам чудное обновление наших душ. Будем каяться о своей грешной молитве, что как мы леностно, неразиво молимся. Самое трудное – это молитва. Как так трудно. Мы скорее чашечку чая выпьем, или кофе, или еще что-нибудь. Но только не встаем на молитву. Правильно я говорю?
7: Правильно.
6: Да. Хозяйка начинает суету, скорее что-то делать, а молитвы не родит. А помните, пост и молитва – это два крыла. Когда мы чувствуем, что мы должны, мы странники, а как мы приготовимся туда? Поэтому пост и молитва должны быть всегда. Вот читаешь и думаешь, Господи, почему все так разумно дано нам, и мы не понимаем, люди. Среда, ничего пост дается, что Господа взяли в этот день, что под страхом, да, предали его. А пятница его, распятие. И когда в доме кто-то у нас умирает, разве охота в этот день есть, возлюбленные? Человек даже забывает о пище, обо всем. Он скорбит, что человек отходит. Хотя апостол да не скорбите, как прочие немущие упования. Он утешает нас верующих. Но душа-то все равно скорбит, что человека-то нет. Поэтому будем молиться, будем не нарушать посты. Если когда нарушали молитву и пост, кайтесь, Господи, грешны перед тобой. Осуждали друг друга. А Господь говорит, не судите, да? Не судите. Осуждали. Ежедневно, ежечасно осуждаем другой раз. Господи, грешны перед тобой. Раздражались. Если нас кто задел, так уж куда мы? Свое отстоять эгоизм, свой отстоять надо. Скорее мы прямо как петушимся куда там. Кричим на весь дом, делаемся как бесноватые. Это тоже грех, возлюбленные братья и сестры. А Господь мир принес. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Надо в это время подумать о мире Господнем. Кричим на весь дом, делаемся как бесноватые. Это тоже грех, возлюбленные братья и сестры. А Господь мир принес. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Надо в это время подумать о мире Господнем. Господи, что я кричу? На кого я кричу?

0: ругаются, Сашок. Что бы с тобой случилось? Да не ругаются. Водичка. Водичка, а послушание, господи, послушание. Вот видите как? Небольшое дело, только нужно было набраться терпения. И Господь, терпение ваше, стержите. Вот вы знаете все. Господь как говорит, приобретайте сокровище, что? Верное. Правильно вы говорите. Где не бой, не ржа, не разъедает, не подкапывает, не вор не подкапывает. А мы часто всю жизнь, особенно женщина, надо новую кофточку, надо новую мебель. Муж, да, потом купит новую мебель, они мужу нельзя садиться сюда, нельзя встать там, нельзя пройти. И вот с этого начинаются ссоры, а потом и разлады, а потом и разводы. Вот это жизнь, это называется мирская жизнь. Слышите, мои дорогие? И ни к чему вот эта и мебель, раз уже нет мира, ничего не нужно уже тогда. Никакое богатство, ничто уже тогда не нужно. А мир Христов, он лучше всего. Дали возлюбленные братья и сестры Господь. Вот я слышу, сейчас я мало выхожу в мир на улицу, а раньше куда не выйдешь. Какие бранные слова, Господи, что ж такое? Я думаю, помню, как оберегала меня мать, чтобы никаких мы не слышали, не только грязных. Идет была дедушка Николай, царство небесное. Дедушка никаких каверзных. Даже, а что там, смешное такое. У меня дети. Вот. Неграмотная женщина была, а у меня дети. Я никогда не ругался бранным словом, потому что мать она так охраняла, чтоб никакое, и Господь даже не только бранное слово, а даже праздное слово, а остерегут человеки, будет вот на что, а где трудное. Видите, как строго, Господь, поэтому никогда. Вот. И Господь говорит, не клянитесь ни небом, ни землею, да будет ваша клятва, ваше слово «да» или «нет», а лишнее что? А то я часто даже верующий, человек как будто не верит, и она и возьмет и положится. Можно это делать или нет? Не приемли имени Господа твоего Господа. Нельзя. Правильно вы говорите. Если когда мы имя приемли псуем, кайтесь, Господи, грешны. Старших не почитали, родителей не уважали, пастыри, учителей церкви не всегда слушали, храм воскресные дни забывали и праздничные. Кайтесь, Господи, грешны пред тобой. Господь говорит, не убей, не прелюбодействуй, не воруй, чужого не бери. Не послушавствуй на друга твое свидетельство ложно, не пожелай ничего чужого. А мы часто и часто падаем в эти грехи. Множество, множество грехов, как песка морского, как вот это я рассказал вам в солнечный день вот этих мириады пылинок. Вот так у нас грехов. Но по милости Божией нет греха, побеждающего милосердие Божие. Только кайтесь, молитесь, просите, что Господи, отведи нас от погибельного греха. Дай нам обновиться, обнови нас, как орлий юность. То есть обнови нас, чтобы обновленная наша душа пошла к Господу. И как хорошо, возлюбленные братья и сестры, этой души, она будет поспевать и прославлять Господа. И вы слышите, во свете твоем, что удрем, вот что надо стремиться к какому свету? К фаворскому свету, что видели апостолы на горе Фаворе. Вот возлюбленные, чтоб этот свет, он сиял вечно нам. Потому что Господь есть свет. Во свете твоем неприступен.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 19 июня по православному календарю или 2 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых апостола Иуды, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, преподобного Варлаама Вашского Шинкурского, мученика Зосимы, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского, преподобного Паисия Великого –

Братья и сестры, 19 июня по православному календарю или 2 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память апостола Иуды, брата Господня. Святой Иуда, которого называли также Фаддеем и Левием, один из 12 апостолов, был сын Иосифа, обручника Пресвятой Девы, и потому называется, как и брат его Иаков, братом Господним. Мы мало знаем о его жизни до апостольства. Предание говорит, что он занимался земледелием. Имя его упоминается несколько раз в Евангелии. Когда Господь в последний раз беседовал с учениками своими и сказал, между прочим, «Кто имеет заповеди мои и соблюдет их, тот любит меня, а кто любит меня, того возлюбит Отец мой, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Тогда апостол Иуда по пламенному желанию, чтобы весь мир познал Господа, спросил Христа, «Господи, зачем хочешь ты явиться только нам, а не всему миру?» «Кто любит меня, — продолжал Иисус, — тот слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». По сошествии Духа Святаго на апостолов, Иуда обошел многие страны Азии, проповедуя Слово Божие. Вместе с силою был он послан в Антиохию помогать Павлу и Варнаве. Поскольку Иуда и Сила также были пророки, то они многое говорили в наставление и утверждение братьям. Иуда возвратился на время в Иерусалим и потом предпринял новое путешествие. Он проповедовал в Персии и принял мученическую смерть в Армении, в городе Арате, как говорит предание. Он был распят на кресте и пронзен стрелами около 80-го года после Рождества Христова. Армяне особенно чтут память святого Иуды и называют его своим апостолом. В Новом Завете находится одно соборное послание святого апостола Иуды, в котором он старается предохранить христиан от лжеучений и напоминает, что Господь, не пощадивший и ангелов, накажет всякого грешника, не старающегося исправить жизнь свою. «Святые апостоли Иуде, брат Господень, моли Бога».

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Иова, первого патриарха Московского. Святой Иов, в миру Иоанн, родился в Тверской земле в городе Старице, в семье благочестивых посадских людей. Согласно Тверскому патриарху, мать патриарха Иова впоследствии приняла монашество с именем Пелагия и после своей кончины почиталась в Старице как подвижница благочестия. Родители Иоанна вначале хотели его женить, но душа юноши уже была расположена к иночеству, и он удалился в Старицкий монастырь. Его постриг в иноки с наречением имени многострадального Иова совершил Герман, архимандрит Старицкой Успенской обители, у которого Иов и был в послушании. О молодом иноке его собратья говорили, что не обретался человек, подобный ему ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом. Иов в совершенстве знал Священное Писание. Евангелие, апостол и псалтирь он помнил наизусть. Впоследствии же и пространные молитвы литургии Василия Великого и вечерней Пятидесятницы патриарх мог совершать по памяти. Чтение его было до того умилительно и доброгласно, что все вместе с ним плакали. Вскоре Иов был поставлен архимандритом Успенского монастыря, затем переведен в Москву, где стал настоятелем в начале Симонова, а после Новоспасского монастыря. Новоспасский архимандрит стал коломенским епископом. По прошествии 5 лет Иов был направлен на ростовскую кафедру, а из Ростова был возведен в митрополиты московские. Как раз в эти годы пришла пора учреждению на Руси своего русского патриаршества. Царь Федор Иоаннович и его шурин Борис Годунов пригласили в Москву цареградского патриарха Иеремию, который благословил возведение митрополита Московского в патриаршее достоинство. Архиерейский собор избрал 3 достойных кандидатов в русские патриархи и предоставил окончательный выбор царю. Патриарх Иеремия принес Федору Иоанновичу в царские палаты соборные грамоты с именами 3 архиереев. Благочестивый самодержец выбрал митрополита Иова. Через 3 дня в Успенском соборе состоялась патриаршая энтронизация. Вселенский патриарх начал божественную литургию и после Тресвятого пения возложил на Иова руки и молился о сошествии благодати Святаго Духа на поставляемого в русские патриархи. После этого литургию совершали оба патриарха, Вселенский и Русский. По завершении божественной литургии русские архиереи возвели Иова на святительское место посреди собора и усадили на патриарший трон с пением многолетия по-гречески. Иеремия возложил на Иова, подаренные царем Федором, драгоценную панагию и святительские одежды, мантию и белый клобук. Состоялась торжественная трапеза и угощение народа. Затем патриарх Иов совершил шествие на осляте, обойдя Кремль и Китай-город, благословляя всех крестом и окропляя святой водой. Святейший Иов, заботясь о церковном устроении, учредил митрополии — Новгородскую, Казанскую, Ростовскую, Сарскую и Подонскую. Весьма важным его деянием явилось и введение поповских старост, то есть благочинных священников в больших городах, начиная с Москвы. На каждые 40 приходов назначался один благочинный, который должен был следить за тем, чтобы богослужения в каждой церкви совершались по возможности ежедневно, службы соответствовали уставу, а священники и в службе, и в личной жизни были бы образцом благочестия для паствы. Святейший патриарх Иов
предпринял поиски наименее поврежденных текстов богослужебных книг и благословил размножение их типографским способом. Эти книги печатались во все годы патриаршества Иова, и эта работа рассматривалась церковью как важнейшее средство духовного образования россиян. Иов учредил более 10 монастырей, среди которых славнейшим является Московский Донской монастырь. Почти каждый год патриаршества Иова был ознаменован постройкой в Москве нового храма. Самое величественное строение его трудов – колоколья на Соборной площади Московского Кремля с церковью Иоанна Лествичника. Когда ее строили, уже начался в русской земле ужасный голод, которым знамениты первые годы 17-го столетия, и работы на строительстве колокольни давали заработок и пропитание массам крестьян, спасавшимся в Москве от голода и получавшим хлеб из государственных запасов. При патриархе Иове был избран на царство Борис Годунов. Патриарх разослал по Руси грамоты, повелевавшие молиться за нового царя. Но наступала и для Руси, и для ее первого патриарха череда тяжелейших испытаний. Начиналось смутное время и пора самозванцев. Первосвятителю Иову предстоял подвиг исповедничества и твердого стояния за правду и свое отечество. В апреле 1605 года неожиданно скончался царь Борис, и благодаря стараниям Иова Москва и войско присягнули сыну Борисову, царевичу Федору. Клятва оказалась некрепкой. Через 40 дней на Красной площади уже был зачитан манифест самозванца. Мятежники ворвались в Кремль, зверски расправились с царем Федором Борисовичем и его матерью и присягнули лжецарю Дмитрию. Святейший Иов, искренний защитник Отечества и православия, оказался в плену врагов. В грамоте о восшествии на престол самозванец лгал, будто бы патриарх Иов присягнул ему, но на самом деле, не добившись присяги от святейшего, самозванец решил свести Иова с московского престола. Через несколько дней после гибели от рук мятежников царя Федора Борисовича вооруженная толпа ворвалась в алтарь Успенского собора, где патриарх Иов совершал божественную литургию. Не дав окончить священнодействие, злодеи сорвали со святителя священные одежды. Патриарх властно отстранил изменников, подошел к Владимирской чудотворной иконе Божией Матери, снял с себя драгоценную панагию, подаренную царем Федором Иоанновичем, положил сей великий дар у иконы и сказал вслух всем: «Здесь, в этом храме, перед сей иконою святою, я удостоен был сана архиерейского и 19 лет хранил чистоту веры. Ныне вижу бедствие церкви, торжество ереси. Матерь Божия, спаси православие». Мятежники не вняли его словам и молитве. Они таскали старца по храму, глумливо смеялись над ним и, наконец, потащили к лобному месту. Беснующаяся толпа с криками «Богат, богат, богат Иов! Идем и разграбим его!» бросилась в патриаршие палаты и ризницу. Измученного старца посадили в телегу и отвезли в Старицкий Успенский монастырь. Так под конец своего земного странствия патриарх Иов вернулся в обитель своей юности. Блаженного старца принял верный его духовный сын, архимандрит Дионисий. Он постарался дать полный покой мужественному исповеднику православия. Дионисий впоследствии стал настоятелем Троицы Сергиева монастыря и руководил обороной обители во время ее польской осады. Приспешники самозванца захотели поставить на якобы пустующий патриарший престол рязанского архиепископа Игнатия. Он приехал в Старицу к Иову за благословением. Но мужественный святитель отказался благословить беззаконие и только сказал: «По ватаге атаман, а по овцам и пастырь». После низвержения лжедмитрия архиереи, собравшиеся в Москве по случаю воцарения Василия Шуйского,
стали просить патриарха Иова возвратиться на свой престол. Но старец от перенесенных испытаний ослабел здоровьем, ослеп и вместо себя благословил поставить патриархом Гермогена, митрополита Казанского. Воцарение Шуйского не умерило Русь. Польские козни, народные волнения и самозванство дополнились теперь боярскими распрями. Патриарх Гермоген и царь Василий решили дать народу возможность покаяться, очиститься от скверной лжи и клятвы преступлений, а для прощения и разрешения этих грехов умолить патриарха Иова прийти в Москву и принять всенародное покаяние. Слепой старец-патриарх прибыл в Москву и в Успенском соборе вышел к народу в простой монашеской рясе. Здесь он принял народное покаяние в грехах, совершенных во время самозванства, и обратился к народу с последним наставлением. После народного покаяния смиренный святитель возвратился в старицу. Теперь земные подвиги первого русского патриарха были завершены. Он как жил в этом мире в смирении и чистоте, так и уходил из него в совершенной простоте, без всякого стяжания, вдали от дворцовых и мирских смут. 19 июня 1607 года, в ночь на воскресенье, святитель Иов отошел ко Господу. Ныне же святые мощи его почивают в Успенском соборе Кремля. Молитвами святителя Иова, первого патриарха российского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Братья и сестры, 19 июня по православному календарю или 2 июля по гражданскому наша православная церковь совершает память архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна в миру Михаила Борисовича Максимовича. Он родился 4 июня 1896 года в селе Адамовка Харьковской губернии в благочестивой дворянской семье Бориса и Глафиры Максимовичей. Михаил окончил кадетский корпус в Полтаве и юридический факультет университета в Харькове, где познакомился в 1914 году с митрополитом харьковским Антонием Храповицким. После гражданской войны Михаил со своими родителями оказывается в Сербии, где в 1925 году оканчивает богословский факультет Белградского университета. Тогда же у него созревает желание принять монашество, и в 1926 году митрополит Антоний постригает его с именем Иоанн в честь прославленного церковью его предка, святителя Иоанна, митрополита Тобольского Максимовича. После пострига отец Иоанн законоучительствует в сербской гимназии и вскоре поступает в братию Мильковской обители введения во храм Пресвятой Богородицы, где отличается великим смирением и послушанием. В это время издано его духовное сочинение «Как Святая Православная Церковь чтила и чтит Божью Матерь». В 1929 году иеромонах Иоанн становится преподавателем и воспитателем духовной семинарии, где привлекает к себе сердца учащихся своей заботой о них и подвижнической жизнью. Уже в то время известный сербский проповедник и святитель епископ Николай Велерович не раз говорил: «Если хотите видеть живого святого, то идите в Битолу, к отцу Иоанну». В 1934 году за последний в своей жизни епископской хиротонией митрополит Антоний Храповицкий возводит иеромонаха Иоанна в сан епископа и направляет его в Шанхай с трогательным письмом к архиепископу Дмитрию Хайларскому, где пишет: «Как мою душу, как мое сердце посылаю к вам владыку епископа Иоанна. Этот маленький, слабый физический человек по виду, почти как дитя, есть чудо аскетической стойкости и строгости». В Шанхае епископ Иоанн вел жизнь сурового аскета. Лишал себя сна и пищи, носил зиму и лето сандалии без чулок. Его ряса была похожа больше на одежду нищего. Там им создаются приют для бездомных детей во имя святителя Тихона Задонского, в котором воспитывалось более 3000 детей. Подвижник и великий молитвенник, епископ Иоанн управлял делами епархии, посещал больных в госпиталях, оказывал огромное духовное влияние на всю русскую колонию в Китае и на Дальнем Востоке, будучи духовным руководителем многих беженцев из России. При участии владыки в Шанхае русскими были выстроены кафедральный собор Пресвятой Богородицы с Спорушницы грешных и величественная Свято-Николаевская церковь, храм-памятник царю-мученику Николаю II. После прихода в 1949 году к власти коммунистов практически вся русская колония покинула Шанхай. Владыка Иоанн возглавил исход русских беженцев сначала на Филиппины, а затем в Америку. На острове Тубабау был устроен в просторном военном бараке временный собор, в котором служил владыка. Каждый вечер он обходил с молитвой и благословлял все палатки беженцев. По молитвам святителя
За все пребывание русских на острове не было ни одного шторма. Лишь после их отъезда в Америку тайфун уничтожил все следы пребывания людей на острове. Во все периоды своего епископства, шанхайского с 1934 по 49 год, брюссельско-парижского с 1951 по 63 и последнего сан-францисского 1963 по 66, владыка Иоанн пребывал в постоянной молитве, в храме, в своей келии и даже при поездках в самолете и автомобиле. Пищу, как правило, он принимал единожды в день. Он даже не имел постели, а в краткие моменты отдыхал в кресле. Окружающих он поражал смирением и скромностью во всем. Никогда не говорил о своих успехах и трудах, хотя их было немало. За время своего епископства усердием владыки были выстроены замечательные храмы. Храм-памятник святого праведного Иова Многострадального в Брюсселе в память царя-мученика, кафедральный собор Божией Матери всех скорбящих радостей в Сан-Франциско, крипта, которого стала усыпальницей блаженного архиепископа Иоанна. 2 июля 1966 года, когда владыка объезжал свою епархию чудотворным образом Курской коренной Божией Матери, в городе Сиэтле неожиданно последовала его кончина. Похороны его в Сан-Франциско были похожи на торжество прославления. 6 дней у открытого гроба теснились прощающиеся. 5 архиереев приехали на отпевание. Городские власти впервые в истории Сан-Франциско дали право похоронить его в соборе, и до сих пор тело его пребывает нетленно. Паства не допустила бальзамировать тело в крипте кафедрального собора. Усыпальница стала местом постоянных молитв почитателей, служащих панихиды по почившему. Читается псалтирь, и как при жизни владыки, у мощей его обильно подаются исцеления болящим, записано немало чудес, совершившихся по молитвам владыки Иоанна. Вот 2 таких случая. Блаженный Иоанн был приглашен причастить умирающего в русской больнице в Шанхае. Он взял с собой священнослужителя. По прибытии в больницу они увидели молодого и жизнерадостного человека 20 с лишним лет, играющего на гармошке. Он ожидал очереди выписаться из больницы. Владыка Иоанн подозвал его со словами: «Хочу тебя причастить». Молодой человек тотчас же подошел к нему, исповедовался и причастился. Изумленный священнослужитель спросил владыку, почему он не прошел к умирающему, а задержался с очевидно здоровым молодым человеком. Владыка ответил очень коротко: «Он умрет сегодня ночью, а тот, который тяжело болен, будет жить еще много лет». Так и произошло. Еще один эпизод из жизни владыки Иоанна, который поведал один священнослужитель города Шанхая. «У меня был друг, мусульманин из России, который страдал от рака крови и терял зрение. Врачи сказали ему, что через 3 месяца он совершенно ослепнет. Тогда я поставил фотографию владыки Иоанна у своей лампады и ежедневно молился за своего друга. Через очень короткий период времени мой друг поправился от рака и стал нормально видеть. Доктора были поражены этим случаем». Много и других чудес происходило по молитвам владыки Иоанна. Происходят они сейчас с теми, кто с верою обращается с молитвой к нему.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили, Господи, во веки веков.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощеврящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: И сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 49-е зачало.

Аще же ему глаголющий к народим, все мати его и братья его стояху вне, ищущие глаголоти ему, рече же неки ему, все мати твоя и братья твоя вне стоят, хотящие глаголоти тебе, он же, отвечав рече, по глаголющу ему, кто есть мати моя, и кто суть братья моя, и простер руку свою на ученики своя рече, все мати моя и братья моя, и же баще сотворит волю Отца моего, и же есть на небесех, той брат мой и сестра, и мати ми есть. В день же той исшед Иисус из дому, сидящий при море, и собравшись к нему на розе мноди, яко же ему в корабль влезти и сесть, и весь народ, на бресе стоявшие и глаголы

Евангелие от Матфея с 46 стиха 12 главы по 3 стих 13 главы. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот, вышел сеятель сеять».

«Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Господь дает этим разуметь, что духовное родство, которое Он пришел насадить и возрастить на земле, не то, что родство плотское, хотя по форме отношений оно одинаково с плотским. И в нем есть отцы и матери, это те, которые рождают словом истины или благовествованием, как говорит апостол Павел. И в нем есть братья и сестры, это те, которые от одного рождены духовно и растут в едином духе. Родственное сочетание здесь зиждется действием благодати, но оно не внешне, не поверхностно, а также глубоко и жизненно, как и плотское, только место имеет в другой области, высшей, важнейшей. Потому-то и преобладает над плотским, и когда требует нужда, приносит его в жертву своим духовным интересам, без сожаления, в полной уверенности, что эта жертва Богу угодная и им требуемая. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Братья и сестры, 1 июля 2009 года отошел ко Господу подвижник благочестия 20 века афонский схимонах Иосиф из монастыря Ватопед. Схимонах Иосиф, мирское имя Сократис, родился 1 июля 1921 года. В 16-летнем возрасте был принят в число братьев монастыря Ставровуни на острове Кипр, где подвязался до 1945 года. В это время Сократис принял монашеский постриг с именем Сафроний. Иосифом он станет позже, при постриге в Великую Схиму. Летом 1947 года с благословения своего духовника, игумена Киприана, монах Сафроний отправился на святую гору Афон, где после двухлетних исканий обрел в скиту святой Анны наставника, старца Иосифа Исихаста. Из-за бедности послевоенных лет старец не мог обеспечить молодого монаха даже самым необходимым для жизни, поэтому был вынужден через неделю отослать его на заработки. Почти до 1953 года он ходил по монастырям и трудился на сборе урожая и подсобных работах. С духовным отцом виделся очень редко. Удивительное событие произошло в жизни будущего подвижника в 1949 году, в день Преображения Господня. Старец Иосиф Исихаст, встретив своего ученика, сказал с улыбкой: «Сегодня я тебе пришлю посылочку. Смотри, не потеряй ее». О дальнейшем схимонах Иосиф Ватопедский вспоминал так: «Я не помню, как начал бдение, но хорошо знаю, что не успел я несколько раз произнести имя Христово, как мое сердце наполнилось любовью к Богу. Внезапно эта любовь возрастала столь сильно, что я уже не молился, но удивлялся с изумлением при избытку этой любви. В тот миг я хотел обнять и расцеловать всех людей. У меня тогда было некое тонкое извещение, что это благодать Святаго Духа». Наступило 20 августа. Светила полная луна, когда я прибежал к старцу и застал его прохаживающимся по маленькой площадке у своей кельи. Увидев меня, старец заулыбался и, прежде чем я успел положить поклон, сказал: «Видел, как сладок наш Христос. Понял на деле, что такое то, о чем ты меня так настойчиво спрашивал. Теперь понуждай себя сделать собственным приобретением эту благодать». После 1953 года нужда отступила, и монах Сафроний смог, наконец, постоянно жить вместе со своим духовным наставником. 12 лет находился он в послушании у старца Иосифа Исихаста, вплоть до его блаженной кончины в 1959 году. После он на малое время удалился в пустыню, а затем стал наставником и руководителем для большого числа иноков. Подвижник был основателем и духовником монашеского братства в Новом Скиту. Также подвязался в монастыре Кутлумуш и Симонопетровской келье Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1989 году ему было поручено восстановление монастыря Ватопед, который пребывал в руинах. Свой земной путь схимонах Иосиф Ватопедский закончил 1 июля 2009 года в праздник Боголюбской иконы Божьей Матери. Это был и день рождения старца. Отцу Иосифу исполнилось в этот день 88 лет. Из жизни временной он родился в жизнь вечную, бесконечную, где нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий. Свой земной путь схимонах Иосиф Ватопедский прошел достойно и с молитвою. Когда перед погребением в последний раз открыли лицо старца, все увидели
блаженную улыбку на его устах.

В этот день 1884 года скончался выдающийся военный инженер Эдуард Иванович Татлебин. Он родился в 1818 году в Метаве в семье коммерсанта немецкого происхождения. После окончания частного пансиона учился в Петербурге в главном инженерном училище. В 1838 году, не окончив полного курса из-за болезни сердца, Татлебин вернулся в Ригу, где служил в саперном батальоне в чине подпоручика. В 1848 году молодого офицера направили на Кавказ, где он проявил себя как храбрый и умелый сапер. Но особенно талант Татлебина, как военного инженера, раскрылся в Крымскую войну 1853-1856 годов. Он возглавил проведение осадных работ под Силистрией, взорвав весь фронт перед укреплением этого города. Обороняя Севастополь, работая днем и ночью, Татлебин проявил выдающийся инженерный талант при строительстве укреплений, не позволивших взять город атакой и заставивших противника перейти к осаде. Попытки взорвать севастопольские укрепления натолкнулись на подготовленные Татлебином сети минных галерей. Даже получив ранение, Татлебин оставался на позициях, продолжая руководить оборонительными работами. За оборону Севастополя он удостоен ордена Святого Георгия IV степени. Незадолго до окончания войны конференция Инженерной академии в своем постановлении отмечала: «Генерал-адъютант Татлебин гениальной изобретательностью изыскал средства под огнем неприятеля обратить почти открытый город в крепость, выдержавшую 11-месячную постепенную атаку, предупреждал действия неприятеля и с блистательным успехом противопоставил ему на каждом шагу преграды как на поверхности земли, так и под землей. Конференция наградила его специальной золотой медалью». После окончания войны Татлебин в чине генерал-адъютанта строил фортификационные укрепления города Николаева, совершенствовал оборону Кронштадта. В 1859 году он назначен директором инженерного департамента, занимался реорганизацией инженерных войск. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов Татлебин руководил успешной осадой Плевны, некоторое время командовал Рущукским отрядом, а с апреля 1878 года по январь 1879 всей действующей армией. За заслуги в войне Татлебин был награжден орденами Святого Георгия II степени и Святого Андрея Первозванного. А по случаю 25-летия со дня первой бомбардировки Севастополя возведен в графское достоинство. С 1879 года служил одесским генерал-губернатором, а в 1880-м стал виленским, ковенским и гродненским генерал-губернатором. Прах его погребен в Севастополе на Брестском кладбище, рядом с могилами других героев Крымской войны. Сегодня мы также вспоминаем видного государственного деятеля и флотоводца адмирала Федора Васильевича Дубасова, скончавшегося в 1912 году. Он родился 21 июня 1845 года в старинной дворянской семье. Род Дубасовых со времен Петра I давал России моряков, отличившихся выдающимися военными подвигами. Образование получил в морском училище и в морской академии, которую окончил в 1870 году. В мае 1877 года, во время русско-турецкой войны, лейтенант Дубасов с горсткой подчиненных атаковал, взорвал и потопил самый большой броненосец турецкой флотилии «Сейфи». Это первая крупная победа русского флота в войне. За этот подвиг Дубасов награжден Георгиевским крестом 4 степени. В 1887 году он произведен в капитаны первого ранга. В 1890-1891 годах сопровождал цесаревича Николая Александровича в его путешествии на восток. В 1898 году
Он стал вице-адмиралом и был назначен начальником Тихоокеанской эскадры. Под его началом эскадра заняла Квантунский полуостров, порт Артур и Тальянван. Неоднократно Дубас

южные губернии для подавления аграрных беспорядков. С этой задачей он успешно справился и 25 ноября 1905 года назначен на ответственную должность генерал-губернатора охваченной анархией Москвы. Во многом благодаря его энергичным действиям в городе был подавлен вооруженный мятеж. Дубасова возненавидели организаторы мятежа. Революционерами было совершено несколько покушений на московского генерал-губернатора. Но Господь сохранил жизнь доблестного и верного слуги царя и Отечества. В 1906 году Дубасов произведен в адмиралы и назначен членом Государственного совета, а затем постоянным членом Совета государственной обороны. Последние годы жизни адмирал активно участвовал в организации строительства храма Спаса на водах в память моряков, погибших в Порт-Артуре и Цюсиме. Адмирал Дубасов погребен в Александро-Невской лавре.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии», часть 19.
1: Мы прочли книгу Иова и прокомментировали первых 5 главах и последних 5 главах. А чтение глав срединных будет у нас иным. Я предлагаю идти по темам и даже по терминам. То есть срединную часть книги мы будем изучать по темам и даже по терминам. Мы будем именно изучать язык Священного Писания, символический язык Священного Писания. Такая задача требует обязательных предварительных замечаний. И это тема сегодняшней беседы. Язык откровения и перевод. Язык откровения и перевод. Будем исходить из факта, что книги Откровения дошли до нас на разных языках, из разных эпох, в рукописях, с разночтениями и с очевидными ошибками. Все это многообразие текстов, естественно, стало предметом науки, текстологии, и специально библейской текстологии. Научные достижения в этой области – плод деятельности ученых многих веков. Эти подлинно великие достижения не могут не интересовать того, кто, изучая богословие, пытается, как мы, читать библейские книги на древних языках. Однако, прежде чем с благодарностью воспользоваться достижениями этой науки, текстологии, необходимо поставить вопрос. Как далеко может наука, текстология, сопровождать наше исследование богословских вопросов? Как далеко наука текстология простирается в исследовании богословских вопросов? И ответ зависит от того, что мы понимаем под откровением. Допускаем ли мы вообще возможность, что помимо ли библейских текстов, в самих текстах за ними существует язык откровения? Если откровение Бога в человечестве есть явление абсолютно уникальное относительно других явлений человеческой культуры, если откровение – это явление абсолютно уникальное, то наука должна признать, что не все научные приемы исследования текстов применимы к библейским книгам. Есть нечто в книгах Откровения, что остается непонятным для науки и даже с позиции научного знания, пожалуй, принципиально невозможным. Существует и другой. Ну, как всегда в науке, логически существует противоположный взгляд на эту проблему. Этот взгляд состоял бы в том,

0: что, и мне приходилось слышать этот тезис, что богословия нет без текстологии. Это значит, что все приемы текстологического анализа применимы к библейским книгам. Чтобы было понятно, о чем идет речь, приведем пример такого универсального научного подхода. Это, ну, возьмем этот пример из другой области, чем тексты. Это опыт определения возраста туринской плащаницы методом радиоуглеродного анализа. Вы помните, взяли кусочек ткани и подвергли радиоуглеродному анализу, установив, что туринская плащаница была создана в средние века. То есть это не подлинная ткань, в которой был погребен Спаситель. До того, как начали таким научным методом вот радиоуглеродного анализа анализировать ткань, необходимо было уяснить и твердо установить и помнить, что наука современная вся не располагает методами, которые позволили бы определить способ нанесения изображения на эту ткань. Мы не умеем наносить такие изображения. Неизвестно, какому воздействию подвергся объект на некотором отрезке времени, от начала нанесения изображения до завершения процесса. Мы этого не знаем, не умеем воспроизвести. Однако наука заявляет, что располагает методом определения возраста объекта с этим изображением. Вот такой вывод представляется некорректным в позиции самого научного знания. Что касается Библии. Современная наука, история, археология, филология, текстология, поскольку она, наука, считает свои методы универсальными, может добросовестно применять их к исследованию библейских книг и при этом считать свои выводы научно достоверными, может только при одном условии. Это предварительное условие необходимо сформулировать. Отрицается возможность прямого воздействия из иного мира на процесс составления библейских текстов, каковое воздействие именуется откровением Божьим. В ясных терминах, понятных ученому миру, можно сказать, откровение есть прямое воздействие из иного мира на процесс составления библейских текстов. Если наука считает свои методы универсальными, то, изучая книги Откровения, мы должны игнорировать Откровение. Вот это честный научный подход. Изучая книги Откровения, мы должны игнорировать Откровение и тогда применять, не обинуясь, все научные методы, к которым мы пришли. Каковы плоды такого научного знания? При универсальном научном подходе к библейским текстам его окончательные выводы будут того же характера, как и во всякой сложной исторической и лингвистической проблеме. Плоды научного знания всегда, особенно в области гуманитарных наук, они всегда такие. Это взвешенный, обоснованный, осторожный скептицизм. Просвещенное неведение первооснов. Неведение первооснов, но просвещенное, достигнутое нами в процессе научного исследования. Приведем один пример. Библейская текстология, как автономная научная дисциплина, может ставить вопрос так. Она его ставит, кстати, именно так. Какой из библейских текстов ближе соотносится с некоторым, как в науке называют, по-немецки, уртекст? Первоначальный текст. Существовал ли такой, как говорят в науке, экземпляр текста, уртекст? И ответ с позиции современной науки будет такой, какой мы ожидали. Если такой оригинальный текст и существовал, он нам недоступен. Однако ориентация на такой гипотетический объект может быть полезной при исследовании деталей. Логически допустим в науке и другой подход, чем разыскание гипотетического, оригинального или единственного текста библейских книг. Согласно этому второму взгляду, на некотором раннем этапе существовали разные первичные тексты Библии, которые не происходили один от другого. Есть две позиции. Как оценить достоинство этих двух позиций относительно первоначального облика библейского текста? Эти позиции, пишет современный ученый Эммануэл Тофф, правильно назвать, и в этом он совершенно прав. Это проницательный очень исследователь и текстолог Эммануэл Тофф. Эти позиции правильно назвать убеждения. И дальше я цитирую то, что он пишет. То есть ученые убеждены или не убеждены в существовании одного единственного оригинального текста. Такие взгляды, я продолжаю цитировать, такие взгляды практически всегда имеют догматический характер. Мнение о том, что текстология должна принимать во внимание лишь один текстуальный объект, от которого произошли остальные тексты, один текстуальный объект, от которого произошли остальные тексты, отчасти основано на аргументах скорее социорелигиозного и исторического, чем текстологического характера. Каноническая концепция, принятая в иудаизме, я продолжаю цитировать, склоняет к признанию лишь тех литературных произведений, которые отражены в масорецком тексте, а потому, согласно этой концепции, следует принимать в расчет лишь этот, а не какие-либо более ранние или поздние этапы развития текста. Я процитировал Эммануила Това, как он совершенно справедливо подводит итог многовековой дискуссии ученых по этому вопросу. И запомним этот вывод современного ученого. Никакая текстология не может придать более научный вид тому убеждению, что масорецкий текст есть оригинальный текст Ветхого Завета. Чем дальше развивается деятельность научного сообщества, тем более глубоким и детальным становится наше знание о все большем множестве конкретных вопросов, ни один из которых не приближает нас к пониманию того, что, вот что для меня, например, очень ценно, и то, из чего я исхожу, исходит христианская традиция, что Библия есть целое, Библия есть нечто целое. Наука не является основанием для мировоззрения, наоборот – исходные основы мировоззрения определяют место науки в жизни. Библейская текстология не ставит вопрос о том, что существует язык откровения. Текстология не ставит вопрос о том, что существует язык откровения. А мы исходим из того, что существует язык откровения. Откровение Ветхого и Нового Завета дано на едином символическом языке, который в целом не утрачивается ни в одном из языков, возникших после Вавилонского столпотворения, если угодно. Вот так можно и сформулировать, что откровение как Ветхого, так и Нового Завета дано на едином символическом языке, который не утрачивается ни в одном из известных нам языков, возникших после Вавилонского столпотворения. Преимущество такого взгляда состоит в том, что он имеет дело с откровением не как с писанным текстом, а как с откровением, которое по замыслу Творца и по понятию человеческому не могло утратиться в условиях существования библейского текста на многих языках и неизбежной порчи этих текстов при переписывании. Единый и строгий символический язык откровения – создавал достаточный запас прочности для передачи библейских текстов. Итак, откровение есть целое. Существует единый символический язык Священного Писания. Его можно разыскивать в различных текстах на древних языках. Главная трудность возникает не от различия языков и вариативности, огромной, кстати, вариативности текстов, а от того, что символический язык христианства один, иудаизма другой. Но именно внутри иудаизма сохранялся текст Ветхого Завета на языке оригинала. Уяснение символического языка откровения христиане имеют в Новом Завете. То есть символический язык откровения христиане имеют в Новом Завете, который был дан на греческом языке. Иудаизм имеет свой язык символов, он соотносится с масорецким текстом. Но здесь это важно иметь в виду, что вот иудаизм имеет язык символов, и он соотносится с масорецким текстом, но этот язык символов не содержится в иудаизме ни в одном тексте. Свои последние понятия иудаизм принципиально сохраняет в устном предании. Сопоставление септуагинты и масорецкого текста позволяет систематически изучать символический язык откровения Ветхого Завета. Вот мы встали на этот путь, прочли книгу Иова на еврейском и греческом языках, прокомментировали первые 5 глав, последние 5 глав и заметили, что смысловые различия масоретского текста от Септуагинты имеют тенденцию некоторую, которая отражает различия христианского вероучения и иудаизма. Мы постоянно должны иметь в виду это различие, когда читаем Священное Писание на этих двух языках. Для уяснения символического языка Священного Писания христианское богословие должно следовать греческому тексту книг Ветхого Завета и обязательно привлекать масоретский текст в следующих случаях. Вот мы должны обязательно привлекать масоретский текст. Это как минимум в тех случаях, которые я сейчас перечислю. Для понимания терминов и оборотов, не переводимых на греческий язык. Много таких терминов и много оборотов, которые на греческий язык просто не переводятся. Пример – одно из первых слов Библии, имя Божие – Элохим, существительное множественного числа. Оно непереводимо ни на какой язык. Если передается словом «Бог» в единственном числе, то нуждается в комментарии. Значит, первое – это термины и обороты, непереводимые на греческий язык и даже ни на какой язык. Далее. Для некоторых явлений греческий язык представлял выбор синонимов. То есть 70 толковников могли одно еврейское слово переводить разными греческими словами в зависимости от своего понимания контекста. Например, Господь называет Иова «Авди» по-еврейски. «Авди» – «раб мой». В переводе 70 находим различие. До того, как Иов подвергся испытанию, Господь назвал Иова «раб» термином «паис». «Раб паис», ну, «раб чадо». А после испытания и до конца книги Иов называется раб-служитель, терапон. В конце книги, кстати, Иов выступит как истинный священнослужитель. Было ли такое различие в оценке Иова, раб и служитель, в том тексте, с которого был сделан перевод? Первое предположение. Такого различия не было. В этом случае перед нами древнейший опыт богословского толкования ветхозаветного текста в переводе. То есть переводчики так истолковали текст. Они взяли и одно слово перевели 2 различными словами. И к этому опыту мы будем относиться с большим почтением, но все же будем осведомлены, что перед нами перевод с определенным истолкованием. И второе предположение. В тексте, с которого был сделан перевод, такое различие «раб» и «служитель», такое различие в еврейском тексте было. Оно зафиксировано в Септуагинте, а из масоретского текста изъято, поскольку совпадает с тенденцией этого текста. А тенденция, если помним, принижение праведности Иова. Гораздо более важен другой пример. В греческом тексте различается зло, «какон», и лукавое, «панерон». Лукавый относится к дьяволу. Дьявол делает зло и научает злу. В масоретском тексте это различие «зло» и «лукавое» отсутствует. Было ли оно в том тексте, с которого делали перевод? Опять нельзя ответить однозначно. Но помнить нужно, что в греческом тексте Священного Писания определенно есть учение о дьяволе, а в еврейском оно прочитывается с огромным трудом только под руководством Септуагинты, и оно, вообще-то говоря, внутренне противоречиво. Оно то мелькает, то исчезает. Далее. В еврейском языке наблюдаются такие различия между синонимами, которые 70 толковников не учитывают, однако для понимания богословия, например, книги Бытия, примеры приведу, такие различия между терминами необходимо учитывать. Например, земля «эрец» и почва «адама». 2 термина. «Эрец» – земля, и почва – тоже земля. «Адама». 70 толковников переводят одним словом «г». Однако «эрец» и «адама» по-разному были призваны участвовать в творении. Земля «эрец» израстила растения, «адам» же был создан из «адамы». Также из «адамы» всем были созданы растения и животные рая. Далее. В отдельных случаях мы будем отдавать предпочтение масоретскому тексту. Предпочтение необходимо в отдельных случаях отдавать масоретскому тексту, поскольку детали символического языка откровения, естественно, лучше сохранились на языке оригинала. Это не могло быть иначе. На языке оригинала детали иногда видны ярко, и эти детали могут быть крайне важны. И эти детали по каким-то причинам не получили адекватного перевода на греческий язык. Однако пожалуйста, обратите внимание на это чудо. Вот не получили эти детали с еврейского языка на греческий адекватного перевода, однако их правильное понимание засвидетельствовано литургическим богословием и преданием. Об этом я говорил в другом месте, когда исследовал мы с вами книгу «Бытия». Например, как Бог принимает жертвоприношение Ноя. Или, например, я имею в виду «Бытие 8.21». Или, например, это история из Исхода, из 4 главы, обрезание, которое совершила Сепфора. Нужно читать это на еврейском языке. На греческом это не прозвучало, однако понимание правильное и того эпизода, и другого, и как Бог принимает жертвоприношение Ноя, и история с обрезанием, которое совершила Сепфора, правильное понимание засвидетельствовано литургическим богословием и преданием. Далее. Иногда привлечение еврейского текста в сочетании со значением греческих терминов дает более глубокий, как бы объемный смысл. Также об этом мы говорили в другом месте. Например, это из книги «Бытия о деревьях рая», «Бытие 2.9», или о Вавилонской башне, «Бытие 11.4». То есть необходимо привлекать одновременно, обязательно, еврейский текст и греческий. И тогда мы получаем объемное видение, богословское объемное видение предмета. И последнее. В христианстве все определяется принятием Христа. В иудаизме многое определяется его неприятием. Поскольку неприязнь сравнительно с любовью более пристально наблюдает детали, то есть неприязнь, она более наблюдательна относительно деталей. Любовь-то все покрывает, а неприязнь, наоборот, детали хорошо видит. То расхождение по смыслу между масоретским текстом и переводом 70, когда они есть, эти расхождения по смыслу между масоретским текстом и переводом 70, могут служить для нас указанием, что в таких-то фрагментах масореты почувствовали Христа и отредактировали текст. Та работа, которую масореты проделали над текстом, может оказать помощь христианскому богословию. То есть масоретами можно и так посмотреть на предмет. Оставлена целая система указаний, что такое-то место или такое-то место может быть истолковано христологически.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 19. Продолжение следует.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

0: Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем рассматривать язык литургии. Урок номер 10. Продолжение тайно-священно-действий проскомидии, священно-действие с четвертой просфорой, частицы о живых, и пятой о мертвых. А также рассматриваем, что такое шестой час и первый псалом шестого часа, 53-й. Напомним, что вот эти все пять частиц, с которыми совершается священно-действие на дискосе, это в память чудесного насыщения Господом Иисусом Христом 5000 человек. Итак, прием четвертую просфору. Что же глаголит священник? Здесь четвертая просфора о живых. Что у нас уже на дискосе? В центре у нас Иисус Христос Ника, Агнча просфора. Справа, а с десны стороны просфора Пресвятые Богородицы. Третья просфора девятичная, из девяти частиц в честь чинов святых. А в нижней части дискоса, вот сейчас четвертая и пятая просфора, мы рассматриваем священное действие с ней, в честь живых и в память мертвых. Четвертая просфора. Прием четвертую просфору священник глаголит. Помяни, владык, человека любче, святейшие православные патриархи и великого господина и отца нашего, святейшего патриарха Алексия, господина нашего, преосвященнейшего, речь идет об имени епископа, и всякое епископство православных, честное пресвитерство во Христе, диаконство и весь священнический чин, если вы обители архимандрита или игумена, называется имя, братья и сослужебники наши, священники, диаконы и всю братью нашу. Я же призвал еси во твое общение, твоим благоутробием все, благий владыко. Это четвертая просфора, и вынимаются частицы о живых. Но ранее выделялась обязательной, была вторая частица сразу после наших церковных иерархов о царе. Киприан Керн, архимандрит, он написал книгу «Евхаристия». Он долгое время служил в Сербии. Затем он книгу-то свою написал в Париже, вообще за рубежом. Так вот, он так говорит об этом действии. Вторая частица вынимается за здравие царя или краля, короля, это в Сербии, и всего царствующего дома. Но мы уже говорили о том, что мы вот это поминовение, к сожалению, утратили. И это, кстати, мистическая утрата, и нам здесь еще долго надо будет размышлять, и восстанавливать, и молиться смиренно. Затем о живых еще поминаются: «Помяни, Господи, богохранимую страну нашу и православных людей ея». Также поминается память живых по имени, и на коих жда имя взимает частицу приглаголя, присказывает при этом иерей: «Помяни, Господи, имя рек». И так о взем частицы полагает все их доли святаго хлеба, то есть внизу дискоса, как мы уже говорили. Вот это действие с четвертой просфорой. Теперь пятая просфора, последняя, глаголит иерей о памяти и о оставлении грехов. Это просфора о мертвых или просфора мертвых. О памяти и оставлении грехов святейших патриархов и блаженных создателей святаго храма сего, ащего обители святые обители сия. Но вот в этом же первом поминании уже было поминание православных и благочестивых царей и благочестивых цариц. Оно сейчас утрачено. Также поминает рукоположившего его архиерея священник и других их же хощет, усопших по имени. На кое-что имя взимает частицу глаголя «Помяни, Господи, имя рек», то есть говорится имя. И конечне, то есть в конце, глаголит «сицет», так говорит: «И всех в надежде воскресения и жизни вечная, и твоего общения усопших православных отец и братьей наших, человека любче». И взимает просфору. После этого, вынимая последнюю частицу, глаголит: «Помяни, Господи, и мое недостоинство, и прости мне всякое согрешение, вольное же и невольное». И взимает частицу. И, прием губу, собирает на дискос все частицы доли святаго хлеба, чтобы не испаднути часому, то есть чтобы что-то не упало. И вот затем благословляет кадил. Это уже будет тема следующего нашего урока. Как говорит Киприан Керн, архимандрит покойный, Царствие Небесное, вот он так говорит: с этими словами Проскомидия закончена. Остается только покрыть проскомидию приношения и совершить каждение алтаря и храма перед началом литургии. Итак, вторая теперь часть нашего урока сегодняшнего, 10-го, это шестой час, богослужение шестого часа. Сейчас мы скажем общее о богослужении шестого часа, а также и разберем в шестом часе псалом 53-й. Всего в часе шестом используется три псалма: 53-й, 54-й и 90-й, живый в помощи Вышнего. Шестой час. «Бе час яко шестый, тогда предаде его им, да распнется. И нося крест свой, изыди Иисус на глаголимое лобное место, иде же пропяше его». Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 14 по 18. Вот та священная страшная година, то есть страшный час, которую напоминает нам служба шестого часа. Когда Святая Церковь устанавливала службу этого часа, то она избирала именно вот эти три псалма: 53-й, 54-й и 90-й. В них гадательно пророческие, это же псалмы, они же за тысячу с лишним лет до события были написаны псалмопевцем Давидом. Тем псалмопевцам, который вот грех совершил, но ему все было прощено, и даже сам Господь Бог соизволил, полностью изгладив его грех, родиться от именно Давидова колена. В этих псалмах гадательно указывается на предательство Иудина, мы будем это читать в 54-м псалме, на ненависть и убийство иудеев, искавших смерти Господа, на землетрясение и мрак, которые покрыли землю от шестого часа до девятого, и в то же время на победу над смертью и адом. Далее описывается также история внутренних чувств Искупителя на кресте. Он изображается добровольно приносящим себя в жертву за грехи мира. «Волею пожру тебе», 53-й псалом, стих 8. «Добровольно приношу тебе жертву», говорит Сын Божественный Отцу. Богу Отцу, это 53-й псалом, 8 стих. А вот 90-й псалом, который завершает этот час, в этом псалме главная мысль, что того, кто уповает с твердой верой на силу креста Христова, Господь избавит и покрыет, и явит ему спасение свое. Стихи 14 и 6. В тропаре шестого часа мы молимся: «И же в шестый же день и час на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адама в грех, и согрешений наших рукописания раздери», то есть «убери, Христе Боже, и спаси нас». Это одна из стихир пятой недели Великого Поста. И главная мысль шестого часа изображена в стихе: «Спасение соделал еси посреди земли, Христе Боже наш, на кресте причисти, руцы твои простерл еси, собирая вся языки». Вот самое главное, что здесь говорится о спасении, совершившиеся последние слова Спасителя. Казалось бы, в этой самой нижней точке божественного истощения произошло и самое главное – спасение наше. И мы тоже в молитве святого Василия Великого читаем: «Избави нас, Господи, от всякого всегубительства и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью твоею уязви души наша». И вот мы должны и размышлять, когда читается служба шестого часа, в храме уже находясь, а соответствует это нашему после 12 дня, когда мы должны и думать о том, как он был немилосердно пригвожден четырьмя гвоздьми к кресту на Голгофе, как был распят посреди двух разбойников, как воины разделили одежды его, ругались мимоходящие над ним и хулили его, и какая тьма была на всей земле. Если же, опять говорит нам церковь, не выслушается вами шестой час, то сотворите 50 молитв Иисусовых и 7 поклонов положите. Так требуется святой церковью. А где, мы спросим, увидим мы это правило? Правило это в конце следованной псалтыри. Вот служба шестого часа. Напоминаем еще раз, что часы – это такие особые малые службы, приуроченные к главным трем службам дня. И мы знаем, что в это время читаются еще и другие молитвы. Мы уже разбирали состав псалмов часа. Теперь мы сейчас говорим в целом о богослужении шестого часа. «Страждущий Спаситель изображается, добровольно приносящий себя в жертву, волею пожру тебе». То есть Богу Отцу добровольно принесу себя в жертву. Но в то же время здесь говорится и о победе над адом, о победе над смертью. Прочитаем стихотворение инока Всеволода. Это из поэмы «Светоносный пост», раздел 20, «Страстная пятница». «Была пятница пред Пасхою, час шестой. Звезды синие с неба падали, и конвой вывел узника на судилище, на помост. Был печален и был прекрасен небесный гость. Обратился Пилат к народу. Не ваш ли царь? Из-за города, из гиенны нес ветер гарь. И народ отвечал: не знаем сего царя. И коростой больной покрылась в тот миг земля. И слеза по щеке скатилась, прожгла помост. Был печален и был прекрасен небесный гость. Была пятница перед Пасхою, час шестой. Звезды синие в небе плакали над Москвой, над Австралией, над Гренландией, над Перу. Царь отверженный поднял очи вверх, в высоту. Шестой час, 53-й псалом. Обращаемся к нему. Кафизма седьмая. Подписывается он так: в песнях разума. Всякий псалом есть песнь. Но когда в псалме еще встречается дополнительно слово «в песнях», это значит, что псалом возводит нас в высшее состояние души, то духом, то умом. Это должна звучать особенная похвала Господу, не столько словом, сколько духом. Она, казалось бы, выше рассуждения, но в то же время сюда прибавлено слово «разума». Что значит «разума»? Есть несколько псалмов, которые так подписываются. Это значит, что псалмопевец нам дает как бы особый совет, чтобы мы не без рассуждения, не без разумения выбирали те слова, те речения, которые мы воспоем Господу в своей песне, в словословие Божие, чтобы не проявить неосмотрительность, как нас предупреждают толковники, чтобы не приписать Божию величию неприличных понятий, то есть чтобы выбранное слово нами не послужило в хулу Божеству. Выбрать слово. А мы хотим снизить это слово. Сколько сейчас новообновленцев и в нашей церкви, которые кричат: давайте мы на простом русском языке служить, давайте выберем слово проще. На каком простом русском? На русском коммунистическом, идеологически исковерканном. Откройте наши словари, откройте прямо вот на слово-слово. И разве мы там увидим те высшие смыслы в наших русских? Слово — это единица речи, грамматически определенным образом оформлены. Разве мы там увидим указание на логос? А ведь именно наш ученый Верещагин Евгений Михайлович, он показал, что когда святые братья Кирилл и Мефодий перевели нам великое святое слово, оно с греческого языка нам дано, и перевели Евангелие от Иоанна, то в самом же первом зачале, оно сразу читалось царю и боярам там еще в Константинополе, и первым пришло к славянам, первое зачало, пасхальное слово, пасхальная ночь, в начале было слово, слово. И что такое слово? И слово было Бог. Верещагин показывает, что несколько новых, высочайших смыслов мы к слову получили, простые славяне, простая чать. Мы слово сразу получили в высочайшем значении, дополнилось оно высокими значениями, в том числе значением, что Бог есть слово. А теперь мы это значение потеряли, и потеряли все остальные значения. Мы уже неоднократно на своих уроках говорим о потере высоты словесной. Мы говорим об этом. И вот на это слово нам теперь предлагают перейти. Так мы и так уже в Евангелии от Иоанна если только не настроимся как следует. Мы же, в общем-то, в начале было слово, мы же слышим вторжение объединенных смыслов. Как бы вот это русское слово-слово, уже объединенное, оно воздействует и на церковное слово. Поэтому то вот в 53-м псалме уже греческие толковники, святые наши отцы, они говорили, что надо особые слова выбирать, чтобы славить божество, чтобы не послужило оно в хулу божеству. Человеческому чувству что-то и кажется прекрасным, особенно когда человек ориентируется на благополучие здешней земной жизни, ждет награды здесь, то он может допустить неразумные слова. Как не боятся протестанты рассуждать, доходя иногда просто до каких-то детских форм выражения речи, как они не боятся этого лепета о высочайшем предмете, о Боге. А мы, православные, держимся надежных знаменных распевов, богодухновенных писаний, святоотеческих толкований, то есть всего того лучшего, что дано в откровении человеческому естеству. Для похвалы Богу. 53-й псалом. Похвала Богу. Мы уже сказали, в песнях разума. Ну, а дальше говорится о конкретных исторических обстоятельствах в этом псалме, в надписании. Мы его подробно разбирать не будем, только напомним, что было такое предательство. Мы уже говорили, что шестой час, он и о предательстве Иудином. И вообще о предательстве ведь не только Иуда, но и весь народ предал Господа. Здесь как раз тоже говорится о неких зефеях. Зефеятели, зефеяне, жители пустыни. Там у них скрылся Давид, а они стали предателями Давида. Он у них пребывал как у друзей и уклонялся от гонения Саулова. Но они не просто дали знать, что скрытно у них находился Давид, но они даже привели Саула с великим воинством к месту, где укрывался Давид, и совершенно конкретно спрашивали, а вот не Давид ли это спрятался у нас? Не сели Давид с крыся в нас? Такое было зефеевское предательство. Об этом можно прочитать в книге «Первый царств», глава 23, целый ряд стихов, начиная с 19-го. Это историческая основа. Давид сочинил псалом в благодарность Богу за избавление. Здесь, конечно, зефеи тоже имеют смысл, что это демоны, которые сидят у знойного прохода и возбраняют наше шествие по тесному пути к алтарю, к высоте небесной. Этот псалом представляет из себя молитву по своему устроению. Она прилична каждому праведнику, одинокому среди многочисленных лютых врагов. Она – это молитва, и молитва Господа Иисуса Христа, псалом христологический, почему он и входит в состав шестого часа, потому что здесь тоже можно события последних суток земной жизни Спасителя нам в назидание увидеть в строчках этого псалма. Мы можем здесь не только то, что уже процитировали, но вспомните другие часы шестого часа Великого Пятка, где Господь говорит иудеям: «Люди мои, что ж я вам сделал? Чем же я досадил вам? Чем вам стужих? Прекрасные вот эти тропари, слепцы ваши просветих, прокаженные очистих, мужа суще на одре исправих, люди мои, что сотворих вам? Или что мне воздасте? Чем же вы мне отплатили?» И вот эти псалмы, шестой час, он связан с пятницей, полезно бы тоже, бывало, иногда в них заглянуть не только в Великий пост и в Страстную седмицу, но и помнить о благодеяниях Божиих и о нашей неблагодарности почаще. Итак, 53-й псалом в первую очередь о Христе, как о гонимом праведнике, и во вторую – о гонимой церкви, как пишут толковники. Здесь же и глаз церкви святые к Богу в гонениях. А церковь, как мы уже говорили, она, если не в явных, то в тайных гонениях находится всегда. Итак, начинаем с 3-го стиха, уже сам текст псалма. Псалом, он не длинный, и мы вот сейчас быстро посмотрим именно на него с позиции шестого часа. «Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми». Это молитва «Суди, спаси». 90-й псалом, вспоминаем, он тоже входит в шестой час. «Якоб, узнай имя мое о праведнике, спасающемся призыванием Господа, ибо имя Божие превосходит всякое имя». «Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих». Это усиление просьбы молитвы. «Спаси, суди, услыши, внуши, внутрь, как бы в уши». Здесь вот такой чувственный образ «внуши». То есть возьми себе внутрь, Господи, услышь. Повторяется слово «Боже». Пятый стих прямо говорится о гонениях. «Яко чужди его сташа на мя, и крепцей взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою». Чужие, чуждые, восстали на мя, крепкие взыскали душу мою, и не предложили, не поставили Бога пред собою. Нет страха Господня, гордыней одержимы, желание царствовать. Чуждые — это те, кто отчудились от Христа. Кто отчудился? Это иудеи, это сыновья чуждые, охромоши от стез своих, читаем мы в 17-м псалме. То есть сыновья как чужие стали, охромели в дорогах своих. Сыновья израильские, древний Израиль, ушли не тем путем. А крепкий термин воинского искусства, здесь по историческому плану псалма Саулова войска, если говорить о обстоятельствах жизни Спасителя, то это римляне, Пилат, а также и Ирод, который до этого искал его. Враги вообще, вот слово «крепкие», единственное число слова «крепкий» — это свойство Божие, сила Божия, а крепцы — это земные владыки. Противопоставлены они крепости Божией, которая есть сила истинная. Шестой стих. «Надежда на Бога. Себо Бог помогает ми, и Господь заступник души моей я». Себо. Вот теперь здесь все восклицания всегда внезапное такое просвещение, внезапная мысль. Се — это междометие, которое всегда как-то является взбадриванием текста. Это такой прием поэтики текста. Вот оно что. Ведь Бог помогает мне, и Господь заступник душе моей. Бог Отец и помогал Сыну Своему Божественному, и Господь Иисус Христос также заступает нас, потому что в этом псалме мы уже говорили, что здесь и молитва Христа. Седьмой стих. «Отвратит злая врагом моим истинную твоею, потреби их». Господь отвратит, повернет назад врагам моим все зло, которое они мне причиняют. О непреложности воздействия в этом псалме говорится. Это не кровожадность, а знание закона. Зло возвращается на голову того, кто его делает. Истинною, перед истинной Божией никто не устоит. Потреби их, то есть потребились враги истины Божией. Об этом мы и в Евангелии от Матфея в главе 16 в стихе 27 такое утверждение находим. Ну и исторически, между прочим, здесь ведь тоже и Саул погиб, как гонитель Давида. Восьмой стих очень важный для нас. «Волею пожуру тебе, исповемся имени твоему, Господи, яко благо». Волею добровольно, охотно, с радостью, не по принуждению буду исповедовать, не по повелению закона, а принесу жертву свободную, добровольную. И Господь Иисус Христос добровольно принес себя в жертву. И такой же должна быть наша жертва, жертва хваления. Имени Божие, опять слово, это имя Божие, это сам Господь, яко оно благо. Это исповедание хвалы, жертва, хваление. Имя Бога есть сам Бог. Здесь говорится также о новозаветной жертве хвалы. Бог благо и когда наказывает, и когда щадит, и милует. Вот это очень важный для нас стих. Фита, это 9 стих, заключительный. Стих 53-го псалма, 1-го псалма. 6 часа. «Яко от всякие печали избавил мя еси, и на враги моя возре око мое». Вера в избавление от всякой печали. А око, которое возрит на врагов, это око умственное. Каждый праведник, он тоже должен предвидеть поражение врага. И это взгляд Господа Иисуса Христа с неба. «На враги моя возре око мое». Так пишет святитель Дмитрий Ростовский. «Егда Христос оком божества воззре, все сокрушившиеся врази демони». Ириней толковник так говорит, что Давид духом пророческой силы был восхищен на высоту Божьего зрительства и мысленно видел всех врагов праведника, лежащих в преисподней. Урок наш окончен. Храни всех Господь!
1: Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Былины о русских богатырях. Соловей Будимирович. Ай, чистые поля были ка Обскову, а широкие раздолья ка Киеву, а высокие горы Сорочинские, мхи до болота к Белу озеру, реки озера к Синю морю. Протекала тут мать Волга-река, пробежала она мимо Казани, мимо Астрахани, выпадала Волга устьем в Синем море. А из того ли моря синего, из глухоморья зеленого, из-под того ли креста Леванидова, из той ли земли веденецкие, от того ли царя Заморского выбегали, выгребались 30 кораблей славного гостя богатого, молодого соловья Будимировича? Хорошо корабли изукрашены, один корабль получше всех. У того корабля вместо очей было вставлено по дорогому каменю, по яхонту. Вместо бровей было прибивано по черному соболю сибирскому. Вместо усов было воткнуто два острые ножика булатные. Вместо ушей было воткнуто два острые копья бурзамецкие и два зимних горностая повешены. Вместо гривы прибивано две лисицы бурнастые. Вместо хвоста было повешено на том корабле два медведя белые, заморские. Нос корма по-туриному, бока взведены по-звериному, якоря, кадолы все серебряные, тонкие паруса из дорогой камки кручатые. На том корабле, на червленом, были горницы, каюты, глазурью украшенные. Скамейки в горницах, каютах дорогими мехами обитые. На скамейках сидели млад соловей, сын Будимирович, по правую руку сидела его государыня-матушка, честная вдова Ульяна Григорьевна, а по левую руку сидела его дружина хоробрая, 300 молодцев без единого, молодец к молодцу, да все отборные. У дружинников на ножках сапожки софьяновые, гвоздочки в сапожках позолоченные, под пету пятой воробей пролетит, а около носочка хоть яичком кати. На головушках шапки бобровые, ушисто-пушисто-завесистые. Спереди не видно лица белого, а сзади не видно желтых кудрей. Платье все цветное, дорогими узорами изукрашено. И спроговорил соловей сын Будимирович. «Ай же ты, государыня-матушка!» Честная вдова Ульяна Григорьевна и все дружинники, гости, корабельщики, любимые, как буду я в городе во Киеве, у ласкового князя у Владимира, чем мне будет князя дарить, чем жаловать? Отвечают ему, родна матушка, честная вдова Ульяна Григорьевна и все дружинники, гости, корабельщики. Ой, ты гой еси, славный, богатый гость, молодой соловей сын Будимирович. Есть у тебя золотая казна бесчетная. Есть 40 сороков черных соболей. Есть 40 сороков бурнастых лисиц. Есть у тебя и дорогая камка. Что недорога камка? Узор хитер, цареградский по хитрости, иерусалимский по мудрености, а по замыслу соловья Будимировича. Будет чем тебе, князя Владимира, да княгиню Апраксию одаривать, жаловать.
Плывут, бегут корабли к остольному городу Киеву. Проговорил тут Соловей Будимирович. Ай же вы, моя дружинушка хоробрая, любимые гости-корабельщики, подымайтесь-ка на рей на верхней, поглядите, далеко ли видится стольный Киевград. Подымались дружинники на рей, на самый верх, и говорят таковы слова. Недалеко стоит стольный Киевград. Мы хорошо его видим в трубочку подзорную. И в скором времени прибежали корабли ко городу, ко славному городу Киеву. Якоря метали в Днепр реку, сходни бросали на крутой бережок, товарную пошлину в таможне платили со всех кораблей 7000. Говорил тут Соловей Будимирович, «Ай же вы, дружинники хоробрые, гости-корабельщики любимые, берите вы золотые ключи, отмыкайте кованые ларцы, насыпайте кису красно-золота, другую кису насыпайте чистого серебра, третью кису насыпайте скатного жемчуга, доберите 40 сороков черных соболей, 40 сороков бурнастых лисиц и мечите 3 сходинки с корабля на крутой бережок. Первую сходинку красного золота, другую сходинку чисто серебра, третью сходинку медную. По сходинке красно-золото сходил на берег сам Соловей Будимирович. По серебряной сходинке выходила с корабля его матушка, честная вдова Ульяна Григорьевна. А по медной сходинке сходила с корабля на берег вся дружина хоробрая. Шли они по городу, по Киеву, ко стольному князю, ко Владимиру. Как на том ли на широком дворе княженецком оставлял Соловей Будимирович дружину хоробрую, а сам пошел в палаты белокаменные. Там он крест клал по писанному, по православному, поклоны вел по ученому, на все 4 стороны кланялся Владимиру князю со княгиней Апраксию в особицу и подносит, дарит к нему по православному, поклоны вел по ученому, на все 4 стороны кланялся Владимиру князю со княгиней Апраксию в особицу и подносит, дарит князю с княгиней кису красному.

чистым золотом да чистым серебром. И недорого в ней красно-золото, да чисто серебро. Сколь дороги узоры, манеры хитроумные, каких в Киеве нет и не водится. Хитрости узоров цареградские, мудрости иерусалимские, а замыслы соловья сына Будимировича. Князей да ближних бояр князя Владимира одаривал он дорогими соболями черными, лисицами бурнастыми. Великому князю Владимиру со княгиней Апраксией да племяннице Забаве Путятичной и ближним боярам да подколенным князьям дорогие подарки полюбилися. И говорил ласковый князь Владимир солнышко: «Гой, еси ты, богатый гость! Не знаю, кто ты есть, из какой земли, из какой орды, и как по имени звать, величать и по изотчине. А за твои подарки драгоценные не знаю, чем тебя отдаривать, чем жаловать». Отвечал млад Соловей Будимирович: «Ай же ты, солнышко, Владимир, князь стольнокиевский! Я из той земли Веденецкие, млад Соловей, сын Будимирович. Приехал к тебе, стольнокиевский великий князь. Дай ты мне землицы в Киеве немножечко, построить 3 терема златоверхих». И проговорит в ответ великий князь стольнокиевский: «Ай же ты, млад Соловей, сын Будимирович, за твои подарки бесценные я тебя жалую. Одно место бери позади меня, другое место впереди меня, третье место возле меня, а четвертое место, где тебе приглянется. Что захочешь, то и выстроишь». Тут Соловей, сын Будимирович, выходил из княженецких палат белокаменных, шел на свои корабли и говорил таковы слова: «Ай же вы, дружинники храбрые, любимые гости-корабельщики! Делайте дело повеленное, разувайте сапожки зелен софьян, обувайте сапожки рабочие, скидывайте платье цветное, надевайте кожано лосиное. Берите острые топорики булатные, да поспешайте в зелен сад Забавы Путятичной, на то подворье широкое, где пироги пекут, где блины продают. Там пенье, коренье повырубите, во все стороны повыбросайте и постройте 3 терема златоверхие со сенями сапорадными, первые сени решетчатые, другие сени стекольчатые, третьи сени красно-золото. Вокруг около сделайте булатный тын, посредине постройте гостиный двор, чтоб к утру, к свету нам жить перейти». Скидывали дружинники платье цветное, надевали они платье рабочее, брали топорики острые булатные, поспешали они на гору на конную, в тот ли зелен сад Забавы Путятичной. Они колодзье, пенье все повырубили, и к утру к свету построили 3 терема златоверхие со сенями, со нарядными. Первые сени решетчатые, другие сени стекольчатые, третьи сени красно-золото. А вокруг да около сделали булатный тын, посередке возвели гостиный двор. Рано поутру Забава Путятична пробуждалася, вставала на резвы ноги, подходила к окошечку косящету, видит в вишенье, в орешенье, во своем ли зеленом саду чудо чудное, диво дивное. Стоят 3 терема златоверхие, со сенями сонарядными, вокруг около булатным тыном обнесенные, а посередке гостиный двор возведен, говорила Забава Путятична: «Гой еси, нянюшки и мамушки! Красный

бесценные девушки, посмотрите, что за чудо мне показалось в нашем зеленом саду, в нашем вишенье да в орешенье. Отвечают нянюшки, мамушки и сенные красные девушки. Матушка, забава путятична, изволь-ка сама посмотреть, счастье твое на двор к тебе пришло. Подхватилась тут забава путятична, надевала дорогой накидничек, надевала шубу соболиную, цена-то шубе 3000. А пуговки в 7000. Повязалась она платком шелковым, брала свою любимую поручницу и бежала на горку на конную в свой любимый сад. У первого терема послушала возле синей решетчатых. Там шепотом говорят, Богу молится Соловьева родительница. Честная вдова Ульяна Григорьевна. У другого терема послушала, что у трех лисеней у решетчатых там бренчат, звонят, считают золоту казну Соловьеву. У третьего терема послушала, там в тереме музыка гремит. Тут входила забава в сени позолоченные, отворяла двери на пету и больно испугалась. Резвы ноженьки у ней подломились. Чудо в тереме показалось. На небе солнце, и в тереме солнце. На небе месяц, и в тереме месяц. На небе звезды, и в тереме звезды. На небе заря, и в тереме заря, и вся красота поднебесная. У забавы путятичной сердце сжалось, голова кругом пошла. Забыла она Богу молиться, на четыре стороны не кланялась, стала и столбом стоит. Тут увидел забаву путятичну Соловей Будимирович. Он сметлив догадлив был. Поддергивал ей золоченый стул. «Проходи, да садись, забава путятична!» Садилась она на золоченый стул, да и промолвила. «Ай же ты, Соловей сын Будимирович, женат ли ты или холост есть? Буди холост есть, так возьми меня во замужество». Отвечал Соловей Будимирович, «Ай же ты, забава путятична! Всем ты, забавушка, мне в любовь пришла, и ростом, и дородством, и угожеством. Да только девичье ли стать, самой себя просватывать?» Тут-то забавушке стыдно стало. Загорелись щеки, будто маков цвет. Она с корым с коров вставала на резвы ноги, а на иконы не молилась, добру молодцу не поклонилась. Да долой из терема поворотилась, убежала в свои палаты белокаменные. А молодой Соловей Будимирович пошел в терем своей матушки, честной вдове Ульяне Григорьевне, и падал ей в резвы ноги. «Ужгой еси, государыня-матушка, благослови ты меня жениться на той ли на забаве на путятичной!» Проговорила Соловьева-матушка. «Ай же ты, мое дитятка, роженая, млад Соловей Будимирович! Буди над тобой мое благословение родительское, жениться тебе на забаве путятичной. Только съезди сперва за море синее, и когда ты там расторгуешься, тогда на забаве и женишься». И пошел тут млад Соловей Будимирович к забаве путятичной. Так они и помолвились, по рукам ударились и сосватались, клали
заповедь крепкую на 3 года. Сходить соловью за Синее море, а как воротится, тогда и свадьбу играть. Со своей дружиной хороброю ушел Соловей Будимирович за море в Веденецкую землю по торговым делам. День за днем будто дождь дождит, недели за неделей как река бежит. Так год прошел, и другой миновал. На исходе 3-го года ждут Соловья Будимировича из-за моря. А в ту пору прибежал корабль из-за моря прямо к пристани купеческой. Ронили полоса белополотняные, бросали якоря в Днепр-реку, кидали сходни на крутой бережок. Прибежал на том корабле Щап, молодой Давид Попов. Он пошел по городу, по Киеву, прямо к стольному князю ко Владимиру. Входил он в палаты княженецкие, на пету двери размахивал, крест клал по писанному, поклоны вел по ученому. Он солнышку Владимиру подарки дарит. 40 сороков черных соболей, а княгине Апраксии 50 аршин хрущатой камки. Говорит князь Владимир Красносолнышко: «Ай ты удалой, добрый молодец Давид Попов! За твои подарки великие ты веди торг в Киеве безданно, беспошлинно. А Щап молодой Давид Попов из княженецких палат пошел к Соловьевой матушке, честной вдове Ульяне Григорьевне. Уж ты здравствуешь, Соловьева матушка, честная вдова Ульяна Григорьевна, принес я тебе весть нерадостную. Как нынечу ведь Соловья живого нет. Разметал его кости по Синему морю, утонул его корабль со товарами». Залилась слезами Ульяна Григорьевна, погоревала, оплакала сына Соловьева матушка и пошла к забаве путятичной. Уж ты гой еси, забава путятична! Как ведь нет теперь живого Соловья Будимировича? Утонул его корабль со товарами, разметал его кости по Синему морю. И тебе, вольная волюшка, хочешь в девках сиди, хочешь замуж поди. После этого пришел к забаве путятичной и сам Щап, молодой Давид Попов, и сказал Соловьевой заручнице, будто нету в живых Соловья Будимировича, и стал тут же свататься. Они сватались и сосватались, ударили по рукам, заручились. Владимир князь у них Тысяцким, а княгиня Апраксия посаженной матерью, и повелась свадебка веселая. А в ту пору в это времечко плывут, бегут ко городу Киеву, к той ли пристани купеческой. Пристали, привалили 33 корабля, кидали якоря во быстрый Днепр, метали сходинки на крутой бережок. Сходил, выбегал на берег млад Соловей, сын Будимирович. Он бежал, поспешал к своей матушке, честной вдове Ульяне Григорьевне. «Уж ты здравствуешь, родная матушка! Воротился я из земли Веденецкой, из-за Синего моря, привез дорогих заморских товаров многое множество. Обрадовалась честная вдова Ульяна Григорьевна. Говорит она ласково: «Здравствуй, чадо мое милое, чадо любимое, молодой Соловей Будимирович, ведь не чаяла я тебя увидеть живым. Приходил ко мне Щап Давид Попов. Он сказывал про тебя весть нерадостную.
будто нету в живых тебя. Утонул, будто твой корабль, разметало море твои кости белые. И ходила я к забаве путятичной твоей обручнице, поразмыкать с ней тоску кручинушку. А щап, молодой Давид Попов, тут и стал к ней присватываться. Они сватались и сосватались, они били по рукам и обручились. Владимир князь у них тысяцким, а княгиня Апраксия посаженная мать, и ведется у них ныне свадебка, столование, пирование, веселый пир. И спроговорит млад Соловей Сан Будимирович: «Ой ты, гой, еси, государня матушка, я пойду схожу на эту свадебку». Он приходит в палаты белокаменные, на пету двери размахивает, крест клал по писанному, по православному, поклоны вел по ученому, на все на четыре стороны низко кланялся, князю с княгиней в особицу. Сам говорил таковы слова: «Уж ты гой еси щап, молодой Давид Попов, ты зачем не по правде живешь, не по совести? Ты зачем обманул мою матушку, горевать тужить заставил Ульяну Григорьевну? Обманом замуж берешь мою обручницу, забаву путятичну? Обманул ты князя Владимира, тысяцким на свадьбу позвал? Обманул ты княгиню Апраксию, уговорил посаженной матерью быть?» Тут молодой Соловей Сан Будимирович хватал щапа за желтые кудри, подымал его выше головы и бросал, кидал о кирпич от пол, стал учить щапа уму-разуму. И не слышно было щапова ойканья, только слышно было Соловьева букханье. На том свадьба щаповая кончилась. Видно, всяк человек женится, да не всякому женитьба удается. Не удалась женитьба и Давиду Попову. Хотел жениться он без благословения Божьего.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-08-08. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии.
1: Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Геннадия. Чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками,
2: болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего Любови, болящего Павла, болящего Людмилы, тяжко болящего Александра, тяжко болящего Дионисия со сродниками, болящего Людмилы, тяжко болящей Татьяны со сродниками, болящего Семена, отрока Александра со сродниками, тяжко болящего Петра, болящего Даниила, заключенного протоиерея Сергия, болящей Галины, болящей Нины, тяжко болящего Петра, болящей Марии, болящей Елены, Константина, болящей Людмилы, болящего Павла, болящей Ирины, болящей Лидии, болящего Сергия, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, Александра со сродниками, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящей Людмилы, болящей Людмилы, болящего Алексея со сродниками, Александра, Светланы, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего Леонида со сродниками, Марины, Владимира, Светланы, болящего Алексея со сродниками, болящего протоиерея Игоря, заключенного Сергия, воина Германа, воина Александра, Кирилла, Анастасии с младенцем, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Ольги, болящего Александра, болящего Даниила, болящей Ирины, протоиерея Никифора, болящей Татьяны с чадом, болящей Натальи со сродниками, болящего Виталия, спаси вас, Господи.
3: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово восьмое, об безгневии и кротости, часть первая.
1: Попроще набор текстов в восьмом слове, потому что духовное качество, описанное в восьмом слове, оно все-таки нам понятнее простым людям, понятнее и ближе, чем слово о плаче. Потому что все-таки плакать нам тяжеловато, трудновато, и не совсем понятно, зачем это все надо. А напротив, скажем, вот то, что мы сейчас будем разбирать, безгневие, это понятно всем. Потому что все мы люди раздражительные, да ведь? Гневаться мы умеем все. И то, что с этим надо бороться, мы все немножечко понимаем. Вот только надо узнать, как. И вот начнем таким образом слово о безгневии и кротости. Самый первый абзац. Как вода, мало-помалу, возливаемая на огонь, совершенно угашает его, так и слеза истинного плача угашает всякий пламень раздражительности и гнева. Потому скажем теперь по порядку о безгневе. Интересно, опять плача, ну настал уже. С этим монахом и свяжешься вообще, никакой радости. Как жить вообще? Читать лучше каких-нибудь, правда, протестантов, там хоть проще, понятнее, радоваться хочется. Вот. Но что мы здесь видим, если серьезно? Мы видим, во-первых, что по мысли Иоанна Лестничника слезы угашают гнев. Слезы угашают гнев. Почему? Почему слезы угашают гнев? Вообще нет, пока только чисто физическая природа слез. Что, а? А не только. Не только. Скажем, когда у человека горе, и он плачет от горя, у него просто нет сил гневаться. Нет сил. То есть, вот, ну, когда, скажем, переживают люди настоящее горе, ну, смерть, например. Вот. И часто же все же с этим сталкиваются, например, что приходят там, ну, на кладбище все дела эти делают, а там такую сумму запросят. Они, а сил-то гневаться нету. Раздражиться сил нету. Горе человека собирает внутрь. И расплескивать это горе он не может. И он спокойно принимает вещи, которые его, безусловно, раздражили бы в обычное время. В состоянии горя они его не раздражают. Отчасти потому, что нет сил. Отчасти потому, что он настолько погружен внутрь собственных переживаний, что он вот этот раздражающий эффект почти не чувствует. Но в горе есть еще одна вещь. Ведь горе избавляет человека от амбиций, от претензий. Горе человека вдавливает в землю. Горе его сокрушает и смиряет. И он не в состоянии, он понимает, что он одинокий, слабый, что он бессильный, немощный, что он обыкновенный человек. Настоящее горе ставит его на подлинно человеческие основания, что он просто человек, обычный человек. Ни богатство, ни слава, ни знаменитость, ни ум, ни власть не избавили его от этого сурового переживания. И он понимает, что он просто человек. То есть он, хотя еще не знает Христа, просто переживая глубокое горе, он смиряется. Он смирился, он понял подлинную бессильность, немощь, ограниченность человеческой природы. И параллельно с этим, как это ни странно, он получает вот эту самую невозможность, неспособность раздражиться, неспособность возмутиться, потому что он смирился. Ну, дальше мы еще о смирении почитаем. То есть вот такой неожиданный эффект. Любое горе, и, собственно говоря, Бог и прибегает часто к этому горькому лекарству, чтобы человеку показать подлинную меру человеческой природы. Показать, что он, кто он такой на самом деле есть. И человек сокрушенный, он теряет способность раздражаться и возмущаться. Иногда для гневного человека другого, ну вот, лекарства-то и не существует, чтобы его вылечить от его раздражительности. Но что мы здесь еще видим, что интересно? Оказывается, раздражительность наша – это прямое следствие нашего мнения о себе, наших амбиций, да, попросту говоря, нашей гордыни, нашего самомнения, а вовсе не каких-то естественно сложившихся обстоятельств. Дальше мы смотрим, что по слезы, чтобы этот разговор закончить, как связаны слезы и раздражительность. Если у человека, а такое бывает, слезы льются от отчаяния, уныние и отчаяние, от того же самого горя, но горе отчаянного, горе безысходного, когда мрачные мысли приходят человеку в голову, зачем тогда жить, а радости больше никакой не будет, а пропади оно все пропадом. Вот, и в этом смысле, в состоянии отчаяния, его сердце не смиряется. Наоборот, если человек консервирует себя в этом состоянии уныния и отчаяния, то он начинает раздражаться на всех. В первую очередь на тех, кому хорошо. Почему мне плохо, а вам хорошо? Почему у меня горе, а вы веселитесь? Почему у меня такая скорбь, а вы тут о каких-то пустяках говорите? Что вы не понимаете, что ли, как мне плохо? Вот в нас литературе я не помню, в голову не приходит. А вот в западной литературе этот образ очень, ну, разработанный. Там очень часто героями второго плана в книгах выступают люди, которые горе пережили, но в этом горе закисли. И живут вот это горе, доставая этим горем всем. О, Льюис, например, у которого «Хроники Нарнии» написал, кто знает. Он вспоминает о своей семье, у него мама умерла, когда он был подростком, молодым подростком, в районе 10 лет ему было. Вот. Отец так погрузился в свое горе, что о том, что у него два сына, забыл напрочь. И он с ними не общался, и долгое время вообще никак с них не вникал. А когда они хотели поиграть, он их упрекал. Ну, дети должны играть, естественно, они переживают смерть матери, но не могут, как папа, переживать ее 24 часа в сутки на протяжении следующих 70 лет. Вот. Молодость берет свое, они хотят играть. И отец всегда упрекал их в жестокосердии. Они, конечно, чтобы его не расстраивать, они уходили, скрывались, прятали свои эмоции, свои чувства, скрывали от отца. В результате получилось то, что получилось. Они с отцом, оба сына, стали чужими. Потому что вот эта привычка прятаться, скрывать свои чувства, она привела к тому, что близости с отцом не сложилось. А он потерял единственных людей, которые могли бы его утешить. И, то есть, как-то поддержать его и, наоборот, сблизиться в этом горе. Оно не получилось. Вот в западной литературе это очень такой популярный сюжет, когда женщина, потерявшая мужа, или там мужчина, потерявший жену, он объявляет траур на всю оставшуюся жизнь, и все его близкие должны этот траур поддерживать, лелеять, я бы даже сказал, и всячески вот соучаствовать в этих страдательных переживаниях. Вот. А если это не так, то человек очень раздражается от того, что никто, оказывается, ничего так покойного или покойную не любил, как он. На эту тему сюжет, фильм или книгу «Шоколад» никто не смотрел? А? Ну и ладно. Вот. Это то, что касается отчаяния. То есть уныние отчаяния, оно тоже связано со слезами, со скорбью, но в нем нет утешения, нет радости, нет мира, нет света, и поэтому раздражение никуда не уходит, а наоборот начинает накапливаться. Не случайно даже люди, пережившие какую-то депрессию в своей жизни, так в этой депрессии и остаются, и очень раздражительными становятся в своей депрессивности. Второй вид таких вот слез, скажем, плач, когда человек переживает умиление. Умиление, не слезы отчаяния, не слезы боли, а умиление. То есть ему на сердце становится радостно, и слезы у него льются. Вот он так пережил. Обратите внимание, что когда это правильные слезы и правильное умиление, и оно от благодати Божьей, тогда бывает все хорошо, об этом чуть позже. А когда умиление неправильное, когда умиление от собственной душевной какой-то чувствительности, а к благодати Божией не имеет отношения, тогда человек становится очень раздражительным. Ну вот мне приходилось, может, думаю, и вам приходилось это видеть. Вот стоит какая-нибудь, ну, как правило, это женщина, потому что мужчина просто так плакать не будет. Ну, я читал про таких, но глазами не видел своими. Вот. А женщина, она как бы по естеству, особенно если ну, какая-то такая душевная составляющая есть, женщине поплакать, ну, как бы вот, как хлеб поесть. И вот она стоит, плачет, плачет, плачет. Какая-нибудь бабушка со шваброй проходит, говорит, можно я тут помою? Ну что? Она говорит, что? Другого места нет, что ли, помыть? Не видишь, я тут с Богом общаюсь, а? Вот вечно все мыть вам надо тогда, когда человек Богу молится. Ты хоть раз в своей жизни плакал? Ты не видишь, что ли? Человек стоит, плачет перед Богом. Душу свою изливает, а ты тут швабру помыть, а? Вот и ходи после этого в православную церковь. Нету права на вас, нету. Понимаете? Вроде бы человек... А, ну, ладно, бабушка, конечно, опешила. Может, она, конечно, тоже не права. Так-то, ну, откуда у бабушки такт вообще, извините? В ее состоянии бабушки со шваброй такт нет. Но люди, которые явились как бы случайными зрителями всей этой истории. Успокойтесь, успокойтесь. Или вы вспомнили знакомую картинку? Люди, которые смотрят на это все, они скажут, кто был прав? Ну, конечно, женщина, которая плакала, она стояла, никого не трогала. А эта бабушка со шваброй все испортила. Вот вечно эти бабушки со швабрами всю душу церкви вымотали. Они во всем виноваты. Вообще все проблемы церкви от бабушки со шваброй. Все. А люди, которые молятся, она же вот со всей душой пришла в церковь Богу помолиться, ей не дали. Они пойдут, они потом будут все это обсуждать по телефону, в интернете. В следующий раз с фотокамерой придут. Сейчас модно везде с фотокамерой ходить. Вот, сфотографируют, как кидаются бабушки со швабрами на молящихся людей. А в итоге-то, на самом деле, потому что она ж плакала, значит хорошо. Если бы она плакала, как надо, она бы, у нее бы сил не было сказать этой бабушке со шваб, ей что, два шага в сторону трудно сделать? Что, слезы ее от этого течь перестанут, что ли? Если бы у нее правда была горе, скорбь или умиление, разве она бы сорвалась на эту бабушку со швабры? Нет. Сил нету, потому что вот когда человек испытывает правильное умиление, его сердце становится ель умиление. Это же вот именно елейное сердце, оно масляным становится. Он не может визжать, кричать и раздражаться. А если человек это делает, значит, эти слезы у него не от Бога, а от самомнения. От самомнения. И поэтому, если вы видите, что человек плачет и раздражается одновременно, если он льет слезы перед иконой, а когда перестанет лить и свечку поставит и сумку возьмет, и тут же выйдет, начнет кого-то отчитывать, знаете, никакого, эти слезы никакого отношения к благодати не имеют. Этот человек очень тщеславный, имеющий большое самомнение о себе. Она в глубине души себя считает, ну, если не Марией Египетской, то, по крайней мере, какой-нибудь монахиней Арсении или монахини Сепфоры. Вот. Стоит и плачет о том, как, вот, как святые буквально плачут. А тут мешают мне мою святость показать. Да что ж такое? На меня полхрама смотрит, а она тут пришла полной. Вот. Это очень тонкое, но на самом деле очень частое заблуждение у женщин. Часто под этим еще и похлещие страсти и грехи прячутся. И вот Иоанн Лестничник там в одном слове, кажется, не буду врать, но дальше там 7 или 8 слово, он говорит как раз про это, что если человек раздражается и плачет, то это вещи несовместимые, и никакого мира, никакой истины во всем этом нет. А вот когда умиление правильное, когда душа сокрушается и сердце действительно умиляется, тогда раздражение уходит. Таким образом, мы видим, что сокрушение и умиление, подлинное умиление, они действительно способны иссушить гнев. Как это происходит? Вот человек сокрушается. Сокрушается потому, что знает свой грех. Знает, какие он грехи сделал, знает, насколько он отвратителен Богу. Как далеко он от Бога. Он знает, переживает весь ужас своей безнадежности. О том, что перед Богом ему оправдаться нечем. В этот момент, если он действительно сокрушился, он от всего сердца говорит молитвой Иоанна Дамаскина. Не помните? «Верую, Господи, и исповедую, и дальше там, от грешников, от них же первый есть аз». Вот человек действительно сокрушенный, он действительно знает, верит, что вот тот момент, когда он лежит в этом своем сокрушении перед Богом, он знает, что он великий грешник, и хуже его нет. «Вем, яко же и ныне согрешил тебе, и не содеял деяний, яко же аз содеях». Молитва Симеона Нового Богослова, из тоже из ко святому причащению. То есть, и мы должны читать эти молитвы, внимать этим молитвам, понимать, какие чувства должны быть у человека, который собирается причащаться телу и крови Иисуса Христа. И мы видим, что вот человек, действительно сокрушившийся, чтобы причаститься ни в суд, ни в осуждение, он искренне должен переживать, что он из грешников первый. Это и есть сокрушение. Если вы считаете, что, Господи, я согрешил, но слава Богу, Господи, что никак вот эти все безбожники, которые там ходят. Вот, благодарю Тебя, Господи, что я хоть не так согрешил, а чуть-чуть только. Вот, нет, вы знаете, это не смешно. Мои наблюдения за собой и за людьми показывают, что фарисейство – самое въедливое такая зараза, это как, не знаю, как грипп. Вот, привьется, и вот никак от него не отвяжешься, никакие препараты не помогают. И вот эти самые фарисейские явления, переживания, мысли, они постоянно ловят православных людей, а как известно, Христос больше всего именно от них и призывал нас каким-то образом ограждать себя, потому что эти мысли очень такие вредные. Так вот, если вы действительно сокрушились, то вы считаете в этот момент себя хуже всех на свете. Вы можете плакать в этот момент, ну, в смысле физически слезы плакать, льются у вас из глаз. Можете не плакать, а просто внутренний такой плач, когда сердце стонет. Но если вы это считаете, то это и есть сокрушение. И в этом состоянии вам в голову не придет, на сердце не взойдет на кого-нибудь раздражаться. Вы же хуже всех. На кого раздражаться? Кто бы вам ни пришел, он лучше вас. И вам это не придет. То есть, когда человек находится в сокрушении, когда он переживает это сокрушение, никаких возможностей к раздражению у него нет. Страх за себя, сознание своей греховности, они как бы совершенно иссушают гнев. Гневаться нечем. Человек сокрушенный. Вот. А вторая составляющая вот тех слез, которые полезны, как говорит Иоанн Лесечник, это, собственно, умиление. Умиление на языке Иоанна Лесечника и в правильном, ну, когда действительно мы по существу называем переживаемые чувства умилением, это когда человек чувствует, не думает, а чувствует, что Бог его любит. То, что Он нас любит, мы все верим. Ну, некоторые даже знают и говорят об этом на каждом перекрестке. Вот, что Бог их любит. А некоторые пережили эту самую любовь Божию. Они почувствовали, пережили, ощутили сами в себе, какова эта любовь Божья. Вот это самое умиление, оно и есть. И в этом состоянии, когда Бог преклоняет свою милость к человеку, склоняется к человеку и изливает на сердце милость, человек и получает причастие его божественной любви. Он получает прощение, и его сердце как бы впитывает, вбирает эту любовь и становится мягким, потому и плачет. Оно само становится вместилищем, как губка впитывает эту свою любовь Божью, и тогда оно приобретает качество. Оно не может разгневаться на других, потому что, пережив любовь Божию к себе, человек знает, что также Бог любит и других. И он не может, ну, если по первости он еще это и делает, то быстро понимает опытом, что разгневавшись, раздражившись, он эту самую любовь Божью теряет. Он знает, что Бог его любит. Он помнит, что Бог его любит. Но уже не переживает, не чувствует, не испытывает. А это все-таки очень приятно, сладостно пережить любовь Божью к себе. И человек, понимая, что это чувство потерялось, ощущение ушло, он старается вернуть его. И размышляет, почему оно ушло. И быстро понимает, что ушло оно из-за того, что он раздражился на другого человека. А что же раздражаться-то? Если Бог любит так же, как меня, любит и другого человека. Вот понимаете, в чем разница? Вот еще раз повторю, каждый христианин знает, что Бог его любит. Каждый. Но когда мы это знаем, мы знаем только одно, что Бог нас любит. О том, что он любит брата моего, нам в голову как-то сильно не приходит. Вот. Мы знаем, что он нас любит. А и вот за что. Вот это как мы не высказываем так, если уж совсем не заражены фарисейством. Но, по крайней мере, он так где-то на сердце, там висит этот вопрос. Ну, вот, меня-то понятно, я все-таки молюсь там, пощусь там, ну и дальше все по тексту. Вот, а его-то за что? А когда человек не знает, не думает о любви, а пережил любовь, действительно милость Божию пережил, то с сердцем происходит поразительное изменение. Оно именно тогда, когда оно не думает о любви, а пережило любовь Божию, он сердцем своим чувствует, что раз меня так Бог любит, так уж тем более и соседа моего, ведь он лучше меня. Вот это, но это бывает только тогда, когда человек пережил, не поразмыслил, не прочитал в книжке у Семёна Нового Богослова или в Евангелии, а пережил вот эту любовь Божию поистине, он начинает чувствовать, что и всех людей вокруг Бог любит. Если даже меня такую сволочь Бог любит, то как же он остальных-то любит? И отсюда рождается, кроме всего прочего, кроме того, что раздражительность как бы теряет почву под собой, пока, по крайней мере, человек переживает эту любовь, еще такой довесок хороший человек обретает дерзновение на молитве. Он может молиться за другого человека, потому что знает, если меня Бог помиловал, так, наверное, ж нет таких людей, которых Бог мог бы не помиловать. И поэтому рождается дерзновение, его помилуй, раз меня такого помиловал, так этого-то лучше, который меня, его-то помилуй. Или как молился Силуан Афонский, дай, Господи, всем народам земли познать Тебя Духом Святым. Вот, таким образом получается, что раздражение уходит от сознания мерзости своих грехов, бессилия своего оправдаться перед Богом и от того, что переживается любовь Божья. Пятый абзац. Гнев есть воспоминание сокровенной ненависти, то есть памятозлобия. Гнев есть желание зла огорчившим. Вспыльчивость есть безвременное воспаление сердца. Огорчение есть неприятное чувство, гнездящееся в душе. Раздражительность есть удобопреклонное движение нрава и безобразие души. Гнев, как пишет Иоанн Лествичник, есть выражение скрытой злобы. Это что значит? Ну вот я такой пример часто привожу везде, где бы я ни выступал. Но это, наверное, по принципу, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот человек сердится. Почему современные девушки так развратно одеваются? Почему они такие нецеломудренные? Почему у них такие топики, такие юбки, такие там, ну и дальше там что, кому что не нравится. Вот, и человек очень пылает своей возмутительностью и говорит, нет, надо срочно всех в мирянку отправить, чтобы одевались только в мирянке. Построить филиалы мирянки по всей стране великой, и чтобы все женщины, девушки одевались только там. Но человек не понимает, что все его возмущение – это обличение собственной нечистоты. Что бы он ни говорил о одежде девушек, это однозначно говорит о том, что сердце его нечисто, что он на самом деле пялится и смотрит с вожделением. И девушка совершенно ни при чем. Если бы они ходили в длинных платьях, он бы точно так же нашел бы, за что бы зацепиться. Потому что то, что мы видим, есть обличение нашего сердца. Я всегда об этом говорю, и поэтому я всегда болезненно, когда люди вот ходят и ругают там падение нравов. Меня вот это возмущает. Именно всегда хочется там... Я понимаю, что девушки могут быть испорчены, но мне хочется всегда воззвать к справедливости, что виноваты не они, а наш нечистый взор. Вот так же и с гневом. Точно так же. То есть, если мы разгневались, то это не значит, что он, зараза такая, нас достал. А это значит, что в глубине души на самом деле в нас злоба живет. Серафима Саровского никто бы достать не смог. Иоанна Кронштадтская, вон как, помните, знаете, эпизод-то с сигаретой? Знаете, да? Ну как там студент наспор вышел на солью, когда Иоанн Кронштадтский кадил храм, вот, затянулся, закурил сигарету от лампады, вот, вдохнул и выпустил дым прямо в Иоанна Кронштадтского. Вот все стояли, причем это такая полная парализация, ступор на всех напал, и никто ничего даже не среагировал на это. Вот такое, а прямо на службе, на литургии такое вот кощунство произошло, но он же не ударил его кадилом. А? Ничего. Пошел кадить дальше. Вот. Ну, там потом жандармы, есть же, значит, казаки, а там жандармы были. Вот. Они вывели его. Ну, ничего не сделали. Тогда же не было статьи. Как она? За оскорбление чувств верующих. Вот. Поэтому отпустили его во свояси. А там уж Бог с него взыщет, что там за ним следует. Вот. Но факт то, что он не раздражился. А у нас бы так. Вот. И думаю, что кадилом бы не отделался. Не, серьезно. Так я просто не буду говорить всем общеизвестные случаи, скажем. Но вот. Так нам говорят, то есть нам говорят, что гнев вызван степенью несправедливости или там неправильного ко мне отношения. Гнев. Причина гнева в христианине – это моя собственная нечистота. Моя злоба внутренняя, которая вот там вот спрятана, а на самом деле она сидит, как этот с Паисием Святогорцем было там, к нему пришел один брат-послушник, такой кроткий, весь смиренный, такой вот ходит. Отче, вот это самое, меня помысл мучает, что я уже совершенство достиг, меня это смущает. Я всего там 5 лет в монастыре, а вот совершенно никого не гневаюсь. Он говорит: да, как здорово, как даст его, это самое, по щеке. Тот как вскипятился. Вот, это, чё, как? Вот, чё драться, ну как ты старца поисит, ты не будешь бить же. Вот, что такое? Ну, все прямо в гордости, это, в гневе таком. Что ты, отче, делаешь? Ничего, говорит, я просто тебе показываю. Вот, показал, где она у тебя спряталась. Это гордость-то и гнев-то твой. Я ее вытащил и вот тут давил по ней. Очень остроумно, очень тонко. Когда человек сидит дома, ему кажется, он вообще бесстрастный, целомудренный, кроткий. Вот такой Божий дванчик сидит такой. Значит, капустки поел, молитвослов почитал. Капустки поел, книжечку почитал, союзик посмотрел. Опять-таки там что-нибудь, молитвы какие-то. И сидит такой, говорит, там приходит, ему уже звонить начинают. Скажи там что, скажи там где. Он говорит: да и ладно, я смиренный человек, ничего вам не скажу, что вы. Вот. И он сидит, он начинает думать, что он правда хороший. Что вообще прям почти совершенство недалеко. И поскольку Бог-то ведь он живой, он же не только в учебниках по догматическому богословию. Он же реально живой. И он быстренько устраивает так, что к этому человеку приезжают гости. Или его еще куда-нибудь зовут. Вот. Гости какие-нибудь специально такие очень занудные, не молитвенные такие же. Вот, а такие там, которым боевики подавай, которые там футбол смотрят. И все. за одного дня гощения достаточно, чтобы мир этого человека был сломан напрочь. Он раздраженный, а раз вернуться в мир не может, то есть вот так, в мирное состояние вернуться не может, а раз он не мирный, он не может, его постоянно все раздражает, раздражает, раздражает, и в конце концов он не может сидеть на одной капусте. Ему теперь надо что-то купить вкусненькое, потому что вообще жизнь, то есть вот так, в мирное состояние вернуться не может. А раз он не мирный, он не может, его постоянно все раздражает, раздражает, раздражает, и в конце концов он не может сидеть на одной капусте. Ему теперь надо что-то купить вкусненькое, потому что вообще жизнь, с овчинку, небо с овчинку кажется. Он побежал покупать

к библейским книгам. Чтобы было понятно, о чем идет речь, приведем пример такого универсального научного подхода. Это, ну, возьмем этот пример из другой области, чем тексты. Это опыт определения возраста туринской плащаницы методом радиоуглеродного анализа. Вы помните, взяли кусочек ткани и подвергли радиоуглеродному анализу, установив, что туринская плащаница была создана в средние века. То есть это не подлинная ткань, в которой был погребен Спаситель. До того, как начали таким научным методом вот радиоуглеродного анализа анализировать ткань, необходимо было уяснить и твердо установить и помнить, что наука современная вся не располагает методами, которые позволили бы определить способ нанесения изображения на эту ткань. Мы не умеем наносить такие изображения. Неизвестно, какому воздействию подвергся объект на некотором отрезке времени от начала нанесения изображения до завершения процесса. Мы этого не знаем, не умеем воспроизвести. Однако наука заявляет, что располагает методом определения возраста объекта с этим изображением. Вот такой вывод представляется некорректным в позиции самого научного знания. Что касается Библии. Современная наука, история, археология, филология, текстология, поскольку она, наука, считает свои методы универсальными, может добросовестно применять их к исследованию библейских книг и при этом считать свои выводы научно достоверными, может только при одном условии. Это предварительное условие необходимо сформулировать. Отрицается возможность прямого воздействия из иного мира на процесс составления библейских текстов, каковое воздействие именуется откровением Божьим. В ясных терминах, понятных ученому миру, можно сказать, откровение есть прямое воздействие из иного мира на процесс составления библейских текстов. Если наука считает свои методы универсальными, то, изучая книги Откровения, мы должны игнорировать Откровение. Вот это честный научный подход. Изучая книги Откровения, мы должны игнорировать Откровение и тогда применять, не обинуясь, все научные методы, к которым мы пришли. Каковы плоды такого научного знания? При универсальном научном подходе к библейским текстам его окончательные выводы будут того же характера, как и во всякой сложной исторической и лингвистической проблеме. Плоды научного знания всегда, особенно в области гуманитарных наук, они всегда такие. Это взвешенный, обоснованный, осторожный скептицизм. Просвещенное неведение первооснов. Неведение первооснов, но просвещенное, достигнутое нами в процессе научного исследования. Приведем один пример. Библейская текстология, как автономная научная дисциплина, может ставить вопрос так. Она его ставит, кстати, именно так. Какой из библейских текстов ближе соотносится с некоторым, как в науке называют, по-немецки, уртекст? Первоначальный текст. Существовал ли такой, как говорят в науке, экземпляр текста, уртекст? И ответ с позиции современной науки будет такой, какой мы ожидали. Если такой оригинальный текст и существовал, он нам недоступен. Однако ориентация на такой гипотетический объект может быть полезной при исследовании деталей. Логически допустим в науке и другой подход, чем разыскание гипотетического оригинального или единственного текста библейских книг. Согласно этому второму взгляду, на некотором раннем этапе существовали разные первичные тексты Библии, которые не происходили один от другого. Есть две позиции. Как оценить достоинство этих двух позиций относительно первоначального облика библейского текста? Эти позиции, пишет современный ученый Эммануэл Тофф, правильно назвать, и в этом он совершенно прав. Это проницательный очень исследователь и текстолог Эммануэл Тофф. Эти позиции правильно назвать убеждения. И дальше я цитирую то, что он пишет. То есть ученые убеждены или не убеждены
в существовании одного единственного оригинального текста. Такие взгляды, я продолжаю цитировать, такие взгляды практически всегда

0: имеют догматический характер. Мнение о том, что текстология должна принимать во внимание лишь один текстуальный объект, от которого произошли остальные тексты, отчасти основано на аргументах скорее социорелигиозного и исторического, чем текстологического характера. Каноническая концепция, принятая в иудаизме, я продолжаю цитировать, склоняет к признанию лишь тех литературных произведений, которые отражены в масоретском тексте, а потому, согласно этой концепции, следует принимать в расчет лишь этот, а не какие-либо более ранние или поздние этапы развития текста. Я процитировал Эммануила Това, как он совершенно справедливо подводит итог многовековой дискуссии ученых по этому вопросу. И запомним этот вывод современного ученого. Никакая текстология не может придать более научный вид тому убеждению, что масоретский текст есть оригинальный текст Ветхого Завета. Чем дальше развивается деятельность научного сообщества, тем более глубоким и детальным становится наше знание о все большем множестве конкретных вопросов, ни один из которых не приближает нас к пониманию того, что, вот что для меня, например, очень ценно, и то, из чего я исхожу, исходит христианская традиция, что Библия есть целое. Библия есть нечто целое. Наука не является основанием для мировоззрения. Наоборот, исходные основы мировоззрения определяют место науки в жизни. Библейская текстология не ставит вопрос о том, что существует язык откровения. Текстология не ставит вопрос о том, что существует язык откровения. А мы исходим из того, что существует язык откровения. Откровение Ветхого и Нового Завета дано на едином символическом языке, который в целом не утрачивается ни в одном из языков, возникших после Вавилонского столпотворения, если угодно. Вот так можно и сформулировать, что откровение как Ветхого, так и Нового Завета дано на едином символическом языке, который не утрачивается ни в одном из известных нам языков, возникших после Вавилонского столпотворения. Преимущество такого взгляда состоит в том, что он имеет дело с откровением не как с писанным текстом, а как с откровением, которое по замыслу Творца и по понятию человеческому не могло утратиться в условиях существования библейского текста на многих языках и неизбежной порчи этих текстов при переписывании. Единый и строгий символический язык откровения создавал достаточный запас прочности для передачи библейских текстов. Итак, откровение есть целое. Существует единый символический язык Священного Писания. Его можно разыскивать в различных текстах на древних языках. Главная трудность возникает не от различия языков и вариативности, огромной, кстати, вариативности текстов, а от того, что символический язык христианства один, иудаизма другой. Но именно внутри иудаизма сохранялся текст Ветхого Завета на языке оригинала. Уяснение символического языка откровения христиане имеют в Новом Завете. То есть символический язык откровения христиане имеют в Новом Завете, который был дан на греческом языке. Иудаизм имеет свой язык символов, он соотносится с масоретским текстом. Но здесь это важно иметь в виду, что вот иудаизм имеет язык символов, и он соотносится с масоретским текстом, но этот язык символов не содержится в иудаизме ни в одном тексте. Свои последние понятия иудаизм принципиально сохраняет в устном предании. Сопоставление септуагинты и масоретского текста позволяет систематически изучать символический язык откровения Ветхого Завета. Вот мы встали на этот путь, прочли книгу Иова на еврейском и греческом языках, прокомментировали первые 5 глав, последние 5 глав и заметили, что смысловые различия масоретского текста от септуагинты имеют тенденцию некоторую, которая отражает различия христианского вероучения и иудаизма. Мы постоянно должны иметь в виду это различие, когда читаем Священное Писание на этих двух языках. Для уяснения символического языка Священного Писания христианское богословие должно следовать греческому тексту книг Ветхого Завета и обязательно привлекать масорецкий текст в следующих случаях. Вот мы должны обязательно привлекать масорецкий текст. Это как минимум в тех случаях, которые я сейчас перечислю. Для понимания терминов и оборотов, не переводимых на греческий язык, много таких терминов и много оборотов, которые на греческий язык просто не переводятся. Пример – одно из первых слов Библии, имя Божие – Элохим, существительное множественного числа. Оно не переводимо ни на какой язык. Если передается словом «Бог» в единственном числе, то нуждается в комментарии. Значит, первое – это термины обороты, непереводимые на греческий язык и даже ни на какой язык. Далее. Для некоторых явлений греческий язык представлял выбор синонимов. То есть 70 толковников могли одно еврейское слово переводить разными греческими словами в зависимости от своего понимания контекста. Например, Господь называет Иова «Авди» по-еврейски. «Авди» – «раб мой». В переводе 70 находим различие. До того, как Иов подвергся испытанию, Господь назвал Иова «раб» термином «паис», «раб паис», ну, «раб чадо». А после испытания и до конца книги Иов называется «раб-служитель», «терапон». В конце книги, кстати, Иов выступит как истинный священнослужитель. Было ли такое различие в оценке Иова «раб» и «служитель» в том тексте, с которого был сделан перевод? Первое предположение. Такого различия не было. В этом случае перед нами древнейший опыт богословского толкования ветхозаветного текста в переводе. То есть переводчики так истолковали текст. Они взяли и одно слово перевели двумя различными словами. И к этому опыту мы будем относиться с большим почтением, но все же будем осведомлены, что перед нами перевод с определенным истолкованием. И второе предположение, в тексте, с которого был сделан перевод, такое различие «раб» и «служитель», такое различие в еврейском тексте было. Оно зафиксировано в Септуагинте, а из масорецкого текста изъято, поскольку совпадает с тенденцией этого текста. А тенденция, если помним, принижение праведности Иова. Гораздо более важен другой пример. В греческом тексте различается «зло», как он, и «лукавое», «панерон». Лукавый относится к дьяволу. Дьявол делает зло и научает злу. В масорецком тексте это различие «зло» и «лукавое» отсутствует. Было ли оно в том тексте, с которого делали перевод? Опять нельзя ответить однозначно. Но помнить нужно, что в греческом тексте Священного Писания определенно есть учение о дьяволе. А в еврейском оно прочитывается с огромным трудом, только под руководством Септуагинты. И оно, вообще-то говоря, внутренне противоречиво. Оно то мелькает, то исчезает. Далее. В еврейском языке наблюдаются такие различия между синонимами, которые 70 толковников не учитывают, однако для понимания богословия, например, книги Бытия, примеры приведу, такие различия между терминами необходимо учитывать. Например, земля – эрец и почва – адама. Два термина. Эрец – земля. И почва тоже земля. Адама. 70 толковников переводят одним словом «г». Однако Эрец и Адама по-разному были призваны участвовать в творении. Земля Эрец израстила растения, Адам же был создан из Адамы. Также из Адамы всем были созданы растения и животные рая. Далее. В отдельных случаях мы будем отдавать предпочтение масорецкому тексту. Предпочтение необходимо в отдельных случаях отдавать масорецкому тексту, поскольку детали символического языка откровения, естественно, лучше сохранились на языке оригинала. Это не могло быть иначе. На языке оригинала детали иногда видны ярко, и эти детали могут быть крайне важны. И эти детали по каким-то причинам не получили адекватного перевода на греческий язык. Однако, пожалуйста, обратите внимание на это чудо. Вот не получили эти детали с еврейского языка на греческий адекватного перевода, однако их правильное понимание засвидетельствовано литургическим богословием и преданием. Об этом я говорил в другом месте, когда исследовал с вами книгу «Бытия». Например, как Бог принимает жертвоприношение Ноя. Или, например, я имею в виду «Бытие 8.21». Или, например, это история из Исхода, из 4 главы, обрезание, которое совершила Сепфора. Нужно читать это на еврейском языке. На греческом это не прозвучало, однако понимание правильное и того эпизода, и другого, и как Бог принимает жертвоприношение Ноя, и история с обрезанием, которое совершила Сепфора, правильное понимание засвидетельствовано литургическим богословием и преданием. Далее. Иногда привлечение еврейского текста в сочетании со значением греческих терминов дает более глубокий, как бы объемный смысл. Также об этом мы говорили в другом месте. Например, это из книги «Бытия о деревьях рая» «Бытие 2.9», или о Вавилонской башне «Бытие 11.4». То есть необходимо привлекать одновременно, обязательно, и еврейский текст, и греческий. И тогда мы получаем объемное видение, богословское объемное видение предмета. И последнее. В христианстве все определяется принятием Христа. В иудаизме многое определяется его неприятием. Поскольку неприязнь сравнительно с любовью более пристально наблюдает детали, то есть неприязнь, она более наблюдательна относительно деталей. Любовь-то все покрывает, а неприязнь, наоборот, детали хорошо видит. То расхождение по смыслу между масорецким текстом и переводом 70, когда они есть, эти расхождения по смыслу между масорецким текстом и переводом 70, могут служить для нас указанием, что в таких-то фрагментах масореты почувствовали Христа и отредактировали текст. Та работа, которую масореты проделали над текстом, может оказать помощь христианскому богословию. То есть масоретами можно и так посмотреть на предмет. Оставлена целая система указаний, что такое-то место или такое-то место может быть истолковано христологически.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 19. Продолжение следует.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

0: Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем рассматривать язык литургии. Урок номер 10. Продолжение тайно-священно-действий проскомидии, священно-действие с четвертой просфорой, частица о живых, и пятой о мертвых. А также рассматриваем, что такое шестой час и первый псалом шестого часа, 53-й. Напомним, что вот эти все пять частиц, с которыми совершается священно-действие на дискосе, это в память чудесного насыщения Господом Иисусом Христом 5000 человек. Итак, прием четвертую просфору. Что же глаголит священник? Здесь четвертая просфора о живых. Что у нас уже на дискосе? В центре у нас Иисус Христос Ника, Агнче просфора. Справа, с десны стороны, просфора Пресвятые Богородицы. Третья просфора, девятичная, из девяти частиц, в честь чинов святых. А в нижней части дискоса, вот сейчас четвертая и пятая просфора, мы рассматриваем священное действие с ней, в честь живых и в память мертвых. Четвертая просфора. Прием четвертую просфору священник глаголит: «Помяни, владык человеколюбче, святейшие православные патриархи и великого господина и отца нашего, святейшего патриарха Алексия, господина нашего, преосвященнейшего», речь идет об имени епископа, «и всякое епископство православных, честное пресвитерство во Христе, диаконство и весь священнический чин, если вы обители архимандрита или игумена, называется имя, братью сослужебники наши, священники, диаконы и всю братью нашу. Я же призвал еси во твое общение, твоим благоутробием все, благий владыко». Это четвертая просфора, и вынимаются частицы о живых. Но ранее выделялась обязательной, была вторая частица сразу после наших церковных иерархов о царе. Киприан Керн, архимандрит, он написал книгу «Евхаристия». Он долгое время служил в Сербии. Затем он книгу-то свою написал в Париже, вообще за рубежом. Так вот, он так говорит об этом действии. Вторая частица вынимается за здравие царя или краля, короля, это в Сербии, и всего царствующего дома. Но мы уже говорили о том, что мы вот это поминовение, к сожалению, утратили. И это, кстати, мистическая утрата, и нам здесь еще долго надо будет и размышлять, и восстанавливать, и молиться смиренно. Затем о живых еще поминаются: «Помяни, Господи, богохранимую страну нашу и православных людей ея». Также поминается память живых по имени, и на коих жда имя взимает частицу при глаголе, присказывает при этом иерей: «Помяни, Господи, имя рек». И так о взем частицы полагает все их доли святаго хлеба, то есть внизу дискоса, как мы уже говорили. Вот это действие с четвертой просфорой. Теперь пятая просфора, последняя, глаголит иерей: «О памяти и о оставлении грехов». Это просфора о мертвых или просфора мертвых. «О памяти и оставлении грехов святейших патриархов и блаженных создателей святаго храма сего, ащего обители святые обители сия». Но вот в этом же первом поминании уже было поминание православных и благочестивых царей и благочестивых цариц. Оно сейчас утрачено. Также поминает рукоположившего его архиерея священник и других их же хощет, усопших по имени. На кое-что имя взимает частицу глаголя: «Помяни, Господи, имя рек», то есть говорится имя. И конечне, то есть в конце, глаголит сицет. Так говорит: «И всех в надежде воскресения и жизни вечная, и твоего общения усопших православных отец и братьей наших, человека любче», и взимает просфору. После этого, вынимая последнюю частицу, глаголит: «Помяни, Господи, и мое недостоинство, и прости мне всякое согрешение, вольное же и невольное», и взимает частицу. И, прием губу, собирает на дискос все частицы доли святаго хлеба, чтобы не испаднути часому, то есть чтобы что-то не упало. И вот затем благословляет кадил. Это уже будет тема следующего нашего урока. Как говорит Киприан Керн, архимандрит покойный, Царствие Небесное, вот он так говорит: «С этими словами Проскомидия закончена. Остается только покрыть проскомидию приношения и совершить каждение алтаря и храма перед началом литургии. Итак, вторая теперь часть нашего урока сегодняшнего, 10-го, это шестой час, богослужение шестого часа. Сейчас мы скажем общее о богослужении шестого часа, а также и разберем в шестом часе псалом 53-й. Всего в часе шестом используется три псалма: 53-й, 54-й и 90-й, живый в помощи Вышнего. Шестой час. «Бе час яко шестый, тогда предаде его им, да распнется. И нося крест свой, изыди Иисус на глаголимое лобное место, иде же пропяша его». Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 14 по 18. Вот та священная страшная година, то есть страшный час, которую напоминает нам служба шестого часа. Когда Святая Церковь устанавливала службу этого часа, то она избирала именно вот эти три псалма: 53, 54 и 90. В них гадательно пророческие, это же псалмы, они же за тысячу с лишним лет до события были написаны псалмопевцем Давидом. Тем псалмопевцем, который вот грех совершил, но ему все было прощено, и даже сам Господь Бог соизволил, полностью изгладив его грех, родиться от именно Давидова колена. В этих псалмах гадательно указывается на предательство Иудина, мы будем это читать в 54-м псалме, на ненависть и убийство иудеев, искавших смерти Господа, на землетрясение и мрак, которые покрыли землю от шестого часа до девятого, и в то же время на победу над смертью и адом. Далее описывается также история внутренних чувств Искупителя на кресте. Он изображается добровольно приносящим себя в жертву за грехи мира. «Волею пожру тебе», 53-й псалом, стих 8. «Добровольно приношу тебе жертву», говорит Сын Божественный Отцу. Богу Отцу, это 53-й псалом, 8 стих. А вот 90-й псалом, который завершает этот час, в этом псалме главная мысль, что того, кто уповает с твердой верой на силу креста Христова, Господь избавит и покрыет, и явит ему спасение свое. Стихи 14 и 6. В тропаре шестого часа мы молимся: «Иже в шестый же день и час на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех и согрешений наших рукописания раздери», то есть «убери, Христе Боже, и спаси нас». Это одна из стихир пятой недели Великого Поста. И главная мысль шестого часа изображена в стихе: «Спасение соделал еси посреди земли, Христе Боже наш, на кресте причисти руцы твои, простерл еси, собирая вся языки». Вот самое главное, что здесь говорится о спасении, совершившиеся последние слова Спасителя. Казалось бы, в этой самой нижней точке божественного истощания произошло и самое главное – спасение наше. И мы тоже в молитве святого Василия Великого читаем: «Избави нас, Господи, от всякого всегубительства и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью твоею уязви души наша». И вот мы должны и размышлять, когда читается служба шестого часа, в храме уже находясь, а соответствует это нашему после 12 дня, когда мы должны и думать о том, как он был немилосердно пригвожден четырьмя гвоздями к кресту на Голгофе, как был распят посреди двух разбойников, как воины разделили одежды его, ругались мимоходящие над ним и хулили его, и какая тьма была на всей земле. «Если же, опять говорит нам церковь, не выслушается вами шестой час, то сотворите 50 молитв Иисусовых и 7 поклонов положите. Так требуется святой церковью». А где, мы спросим, увидим мы это правило? Правило это в конце следованной псалтыри. Вот служба шестого часа. Напоминаем еще раз, что часы – это такие особые малые службы, приуроченные к главным трем службам дня. И мы знаем, что в это время читаются еще и другие молитвы. Мы уже разбирали состав псалмов часа. Теперь мы сейчас говорим в целом о богослужении шестого часа. Страждущий Спаситель изображается, добровольно приносящий себя в жертву. «Волею пожру тебе». То есть Богу Отцу добровольно принесу себя в жертву. Но в то же время здесь говорится и о победе над адом, о победе над смертью. Прочитаем стихотворение инока Всеволода. Это из поэмы «Светоносный пост», раздел 20, «Страстная пятница». «Была пятница пред Пасхою, час шестой. Звезды синие с неба падали, и конвой вывел узника на судилище, на помост. Был печален и был прекрасен небесный гость. Обратился Пилат к народу. Не ваш ли царь? Из-за города, из гиенны, нес ветер гарь. И народ отвечал: не знаем сего царя. И коростой больной покрылась в тот миг земля. И слеза по щеке скатилась, прожгла помост. Был печален и был прекрасен небесный гость. Была пятница перед Пасхою, час шестой. Звезды синие в небе плакали над Москвой, над Австралией, над Гренландией, над Перу. Царь отверженный поднял очи вверх, в высоту. Шестой час, 53-й псалом. Обращаемся к нему. Кафизма седьмая. Подписывается он так в песнях разума. Всякий псалом есть песнь. Но когда в псалме еще встречается дополнительно слово «в песнях», это значит, что псалом возводит нас в высшее состояние души, то духом, то умом. Это должна звучать особенная похвала Господу, не столько словом, сколько духом. Она, казалось бы, выше рассуждения, но в то же время сюда прибавлено слово «разума». Что значит «разума»? Есть несколько псалмов, которые так подписываются. Это значит, что псалмопевец нам дает как бы особый совет, чтобы мы не без рассуждения, не без разумения выбирали те слова, те речения, которые мы воспоем Господу в своей песне, в словословие Божие, чтобы не проявить неосмотрительность, как нас предупреждают толковники, чтобы не приписать Божию величию неприличных понятий. То есть, чтобы выбранное слово нами не послужило в хулу Божеству. Выбрать слово. А мы хотим снизить это слово. Сколько сейчас новообновленцев и в нашей церкви, которые кричат: давайте мы на простом русском языке служить, давайте выберем слово проще. На каком простом русском? На русском коммунистическом, идеологически исковерканном. Откройте наши словари, откройте прямо вот на слово-слово. И разве мы там увидим те высшие смыслы в наших русских? Слово — это единица речи, грамматически определенным образом оформлены. Разве мы там увидим указание на логос? А ведь именно наш ученый Верещагин Евгений Михайлович, он показал, что когда святые братья Кирилл и Мефодий перевели нам великое святое слово, оно с греческого языка нам дано, и перевели Евангелие от Иоанна, то в самом же первом зачале оно сразу читалось царю и боярам там еще в Константинополе, и первым пришло к славянам первое зачало, пасхальное слово, пасхальная ночь. В начале было слово, слово. И что такое слово? И слово было Бог. Верещагин показывает, что несколько новых, высочайших смыслов мы к слову получили, простые славяне, простая чать. Мы слово сразу получили в высочайшем значении, дополнилось оно высокими значениями, в том числе значением, что Бог есть слово. А теперь мы это значение потеряли, и потеряли все остальные значения. Мы уже неоднократно на своих уроках говорим о потере высоты словесной. Мы говорим об этом. И вот на это слово нам теперь предлагают перейти. Так мы и так уже в Евангелии от Иоанна если только не настроимся как следует. Мы же, в общем-то, в начале было слово, мы же слышим вторжение объединенных смыслов. Как бы вот это русское слово-слово, уже объединенное, оно воздействует и на церковное слово. Поэтому это вот в 53-м псалме уже греческие толковники, святые наши отцы, они говорили, что надо особые слова выбирать, чтобы славить божество, чтобы не послужило оно в хулу божеству. Человеческому чувству что-то и кажется прекрасным, особенно когда человек ориентируется на благополучие здешней земной жизни, ждет награды здесь, то он может допустить неразумные слова. Как не боятся протестанты рассуждать, доходя иногда просто до каких-то детских форм выражения речи, как они не боятся этого лепета о высочайшем предмете, о Боге. А мы, православные, держимся надежных знаменных распевов, богодухновенных писаний, святоотеческих толкований, то есть всего того лучшего, что дано в откровении человеческому естеству. Для похвалы Богу. 53-й псалом. Похвала Богу. Мы уже сказали, в песнях разума. Ну, а дальше говорится о конкретных исторических обстоятельствах в этом псалме, в надписании. Мы его подробно разбирать не будем, только напомним, что было такое предательство. Мы уже говорили, что шестой час, он и о предательстве Иудином. И вообще о предательстве ведь не только Иуда, но и весь народ предал Господа. Здесь как раз тоже говорится о неких зефеях. Зефеятели, зефеяне, жители пустыни. Там у них скрылся Давид, а они стали предателями Давида. Он у них пребывал как у друзей и уклонялся от гонения Саулова. Но они не просто дали знать, что скрытно у них находился Давид, но они даже привели Саула с великим воинством к месту, где укрывался Давид, и совершенно конкретно спрашивали, а вот не Давид ли это спрятался у нас? Не сели Давид с крыся в нас? Такое было зефеевское предательство. Об этом можно прочитать в книге «Первый царств», глава 23, целый ряд стихов, начиная с 19-го. Это историческая основа. Давид сочинил псалом в благодарность Богу за избавление. Здесь, конечно, зефеи тоже имеют смысл, что это демоны, которые сидят у знойного прохода и возбраняют наше шествие по тесному пути к алтарю, к высоте небесной. Этот псалом представляет из себя молитву по своему устроению. Она прилична каждому праведнику, одинокому среди многочисленных лютых врагов. Она – это молитва, и молитва Господа Иисуса Христа, псалом христологический, почему он и входит в состав шестого часа, потому что здесь тоже можно события последних суток земной жизни Спасителя нам в назидание увидеть в строчках этого псалма. Мы можем здесь не только то, что уже процитировали, но вспомните другие часы шестого часа Великого Пятка, где Господь говорит иудеям: «Люди мои, что ж я вам сделал? Чем же я досадил вам? Чем вам стужих? Прекрасные вот эти тропари, слепцы ваши просветих, прокаженные очистих, мужа сущи на одре исправих, люди мои, что сотворих вам? Или что мне воздасте? Чем же вы мне отплатили?» И вот эти псалмы, шестой час, он связан с пятницей, полезно бы тоже, бывало, иногда в них заглянуть не только в Великий пост и в Страстную седмицу, но и помнить о благодеяниях Божиих и о нашей неблагодарности почаще. Итак, 53-й псалом в первую очередь о Христе как о гонимом праведнике, и во вторую – о гонимой церкви, как пишут толковники. Здесь же и глаз церкви святые к Богу в гонениях. А церковь, как мы уже говорили, она, если не в явных, то в тайных гонениях находится всегда. Итак, начинаем с 3 стиха, уже сам текст псалма. Псалом, он не длинный, и мы вот сейчас быстро посмотрим именно на него с позиции шестого часа. «Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди мя». Это молитва «Суди, спаси». 90-й псалом, вспоминаем, он тоже входит в шестой час. «Яко познай имя мое, а праведники, спасающимся призыванием Господа, ибо имя Божие превосходит всякое имя». «Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих». Это усиление просьбы молитвы. «Спаси, суди, услыши, внуши, внутрь, как бы в уши здесь». Вот такой чувственный образ «внуши». То есть возьми себе внутрь, Господи, услышь. И повторяется слово «Боже». Пятый стих прямо говорится о гонениях. «Яко чужди его сташа на мя, и крепцей взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою». Чужие, чуждые, восстали на мя, крепкие взыскали душу мою, и не предложили, не поставили Бога пред собою. Нет страха Господня, гордыней одержимы, желание царствовать. Чуждые — это те, кто отчудились от Христа. Кто отчудился? Это иудеи, это сыновья чужди, охромоша от стесь своих, читаем мы в 17-м псалме. То есть сыновья как чужие стали, охромели в дорогах своих. Сыновья израильские, древний Израиль, ушли не тем путем. А крепкий термин воинского искусства, здесь по историческому плану псалма Саулова войска, если говорить о обстоятельствах жизни Спасителя, то это римляне, Пилат, а также и Ирод, который до этого искал его. Враги вообще, вот слово «крепкие», единственное число слова «крепкий» — это свойство Божие, сила Божия, а крепцы — это земные владыки. Противопоставлены они крепости Божией, которая есть сила истинная. Шестой стих. «Надежда на Бога. Себо Бога помогает ми, и Господь заступник души моя». Себо. Вот теперь здесь все восклицания всегда внезапное такое просвещение, внезапная мысль. Се — это междометие, которое всегда как-то является взбадриванием текста. Это такой прием поэтики текста. Вот оно что. «Ведь Бог помогает мне, и Господь заступник душе моей». Бог Отец и помогал Сыну Своему Божественному, и Господь Иисус Христос также заступает нас, потому что в этом псалме мы уже говорили, что здесь и молитва Христа. Седьмой стих. «Отвратит злая врагом моим истинную твоею, потреби их». Господь отвратит, повернет назад врагам моим все зло, которое они мне причиняют. О непреложности воздействия в этом псалме говорится. Это не кровожадность, а знание закона. Зло возвращается на голову того, кто его делает. Истинною, перед истинною Божию никто не устоит. Потреби их, то есть потребились враги истины Божией. Об этом мы и в Евангелии от Матфея в главе 16, в стихе 27 такое утверждение находим. Ну и исторически, между прочим, здесь ведь тоже и Саул погиб, как гонитель Давида. Восьмой стих очень важный для нас. «Волею пожуру тебе, исповемся имени твоему, Господи, яко благо». Волею добровольно, охотно, с радостью, не по принуждению буду исповедовать, не по повелению закона, а принесу жертву свободную, добровольную. И Господь Иисус Христос добровольно принес себя в жертву. И такой же должна быть наша жертва, жертва хваления. Имени Божие, опять слово, это имя Божие, это сам Господь, яко оно благо. Это исповедание хвалы, жертва хваления. Имя Бога есть сам Бог. Здесь говорится также о новозаветной жертве хвалы. Бог благо и когда наказывает, и когда щадит, и милует. Вот это очень важный для нас стих. Фита, это 9 стих, заключительный. Стих 53-го псалма, 1-го псалма. Шестого часа. «Яко от всякие печали избавил мя еси, и на враги моя возре око мое». Вера в избавление от всякой печали. А око, которое возрит на врагов, это око умственное. Каждый праведник, он тоже должен предвидеть поражение врага. И это взгляд Господа Иисуса Христа с неба. «На враги моя возре око мое». Так пишет святитель Дмитрий Ростовский. «Егда Христос оком божества воззре, все сокрушившиеся врази демони». Ириней, толковник, так говорит, что Давид духом пророческой силы был восхищен на высоту Божьего зрительства и мысленно видел всех врагов праведника, лежащих в преисподней. Урок наш окончен. Храни всех, Господь!
1: Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Былины о русских богатырях. Соловей Будимирович. Ай, чистые поля были ко Обскову, а широкие раздолья ко Киеву, а высокие горы Сорочинские, мхи до болота к Белу озеру, реки озера ко Синю морю. Протекала тут мать Волга-река, пробежала она мимо Казани, мимо Астрахани, выпадала Волга устьем в осеннем море. А из того ли моря синего, из глухоморья зеленого, из-под того ли креста Леванидова, из той ли земли веденецкие, от того ли царя Заморского выбегали, выгребались 30 кораблей славного гостя богатого, молодого соловья Будимировича? Хорошо корабли изукрашены, один корабль получше всех. У того корабля вместо очей было вставлено по дорогому каменю, по яхонту. Вместо бровей было прибивано по черному соболю сибирскому. Вместо усов было воткнуто два острые ножика булатные. Вместо ушей было воткнуто два острые копья бурзамецкие и два зимних горностая повешены. Вместо гривы прибивано две лисицы бурнастые. Вместо хвоста было повешено на том корабле два медведя белые, заморские. Нос корма по-туриному, бока взведены по-звериному, якоря, кадолы все серебряные, тонкие паруса из дорогой камки, кручатые. На том корабле, на червленом, были горницы, каюты, глазурью украшенные. Скамейки в горницах, каютах дорогими мехами обитые. На скамейках сидели млад соловей, сын Будимирович, по правую руку сидела его государыня-матушка, честная вдова Ульяна Григорьевна, а по левую руку сидела его дружина хоробрая, 300 молодцев без единого, молодец к молодцу, да все отборные. У дружинников на ножках сапожки сафьяновые, гвоздочки в сапожках позолоченные, под пету пятой воробей пролетит, а около носочка хоть яичком кати. На головушках шапки бобровые, ушисто-пушисто завесистые. Спереди не видно лица белого, а сзади не видно желтых кудрей. Платье все цветное, дорогими узорами изукрашено. И спроговорил соловей сын Будимирович: «Ай же ты, государыня-матушка, честная вдова Ульяна Григорьевна и все дружинники, гости, корабельщики, любимые, как буду я в городе во Киеве у ласкового князя, у Владимира, чем мне будет князя дарить, чем жаловать?» Отвечают ему: «Родна матушка, честная вдова Ульяна Григорьевна и все дружинники, гости, корабельщики, ой ты гой еси, славный, богатый гость, молодой соловей сын Будимирович, есть у тебя золотая казна бесчетная, есть 40 сороков черных соболей, есть 40 сороков бурнастых лисиц, есть у тебя и дорогая камка. Что недорога камка? Узор хитер, цареградский по хитрости, иерусалимский по мудрености, а по замыслу соловья Будимировича. Будет чем тебе князя Владимира да княгиню Апраксию одаривать, жаловать.
Плывут, бегут корабли к остольному городу Киеву. Проговорил тут Соловей Будимирович. Ай же вы, моя дружинушка хоробрая, любимые гости-корабельщики, подымайтесь-ка на рей на верхней, поглядите, далеко ли видится стольный Киевград. Подымались дружинники на рей на самый верх и говорят таковы слова. Недалеко стоит стольный Киевград. Мы хорошо его видим в трубочку подзорную. И в скором времени прибежали корабли ко городу, ко славному городу Киеву. Якоря метали в Днепр реку, сходни бросали на крутой бережок, товарную пошлину в таможне платили со всех кораблей 7000. Говорил тут Соловей Будимирович, «Ай же вы, дружинники хоробрые, гости-корабельщики любимые, берите вы золотые ключи, отмыкайте кованы ларцы, насыпайте кису красно-золота, другую кису насыпайте чистого серебра, третью кису насыпайте скатного жемчуга, доберите 40 сороков черных соболей, 40 сороков бурнастых лисиц и мечите 3 сходинки с корабля на крутой бережок. Первую сходинку красного золота, другую сходинку чисто серебра, третью сходинку медную. По сходинке красно-золото сходил на берег сам Соловей Будимирович. По серебряной сходинке выходила с корабля его матушка, честная вдова Ульяна Григорьевна. А по медной сходинке сходила с корабля на берег вся дружина хоробрая. Шли они по городу, по Киеву, к остольному князю, ко Владимиру. Как на том ли на широком дворе княженецком оставлял Соловей Будимирович дружину хоробрую, а сам пошел в палаты белокаменные. Там он крест клал по писанному, по православному, поклоны вел по ученому, на все 4 стороны кланялся Владимиру князю со княгиней Апраксию в особицу и подносит... Дарит князю с княгиней кису красного золота, другую кису чистого серебра, третью кису дарил скатного жемчуга. А любимой племяннице князя Владимира, молодой забаве путятичне, подносил, дарил дорогую камку крученую, затканную красным золотом да чистым серебром. И недорого в ней красно-золото. Да чисто серебро, сколь дороги узоры, манеры хитроумные, каких в Киеве нет и не водится. Хитрости узоров цареградские, мудрости иерусалимские, а замыслы Соловья сына Будимировича. Князей да ближних бояр князя Владимира одаривал он дорогими соболями черными, лисицами бурнастыми. Великому князю Владимиру со княгиней Апраксией да племяннице Забаве Путятичной и ближним боярам да подколенным князьям дорогие подарки полюбилися. И говорил ласковый князь Владимир солнышко, «Гой, еси ты, богатый гость! Не знаю, кто ты есть, из какой земли, из какой орды, и как по имени звать, величать и по изотчине. А за твои подарки драгоценные не знаю, чем тебя отдаривать, чем жаловать». Отвечал млад Соловей Будимирович, «Ай же ты, солнышко, Владимир, князь стольный киевский! Я из той земли Веденецкие, млад Соловей, сын Будимирович. Приехал к тебе, стольный киевский великий князь, дай ты мне землицы в Киеве немножечко построить 3 терема златоверхих».
И проговорит в ответ великий князь Стольник Киевский: «Ай же ты, млад соловей, сын Будимирович, за твои подарки бесценные я тебя жалую. Одно место бери позади меня, другое место впереди меня, третье место возле меня, а четвертое место, где тебе приглянется. Что захочешь, то и выстроишь». Тут соловей, сын Будимирович, выходил из княженецких палат белокаменных, шел на свои корабли и говорил таковы слова: «Ай же вы, дружинники хоробрые, любимые гости-корабельщики! Делайте дело повеленное, разувайте сапожки зелен софьян, обувайте сапожки рабочие, скидывайте платье цветное, надевайте кожано лосиное. Берите острые топорики булатные, да поспешайте в зелен сад забавы путятищной, на то подворье широкое, где пироги пекут, где блины продают. Там пенье, коренье повырубите, во все стороны повыбросайте и постройте три терема златоверхие со сенями, с парадными. Первые сени решетчатые, другие сени стекольчатые, третий сене красно-золото. Вокруг около сделайте булатный тын, посредине постройте гостиный двор, чтоб к утру, к свету нам жить перейти». Скидывали дружинники платье цветное, надевали они платье рабочее, брали топорики острые булатные, поспешали они на гору на конную, в ототле зелен сад забавы путятичной. Они колодье, пенье все повырубили, и к утру к свету построили три терема златоверхие со сенями, со нарядными. Первые сени решетчатые, другие сени стекольчатые, третьи сени красно-золото. А вокруг да около сделали булатный тын, посередке возвели гостиный двор. Рано поутру забава путятична пробуждалася, вставала на резвы ноги, подходила к окошечку, к осящету. Видит в вишенье, в орешенье, во своем ли зеленом саду чудо чудное.

Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. Притча о сеятеле изображает разные отношения душ к Слову Божию. На первом месте стоят те, которые совсем не внимают Слову. Слышат, но слышанное не входит в душу, а ложится поверх ее, как семя при дороге. Слово не вмещается в них, потому что у них другой образ мыслей, другие правила, другие вкусы. Оттого-то оно скоро исчезает из памяти, забывается, как будто вовсе не было слышано. На втором те, которые слышат слово охотно и принимают его скоро, но никаких трудов по исполнению его нести не хотят. Поэтому, пока не требуется никакой жертвы, они услаждаются словом, и особенно его обетованиями. А как скоро окажется необходимость пожертвовать чем-либо для верности слову, они изменяют ему, отказываются и от слова, и от обетований его, в угоду своим привязанностям. На третьем же те, которые принимают слово и начинают жить по нему, но потом слишком предаются заботам и печалям века, попечениям земным, которые подавляют все благие начинания, образовавшиеся было под действием Слова Божия. На четвертом те, которые принимают слово с полной верой и решаются жить по требованию его, с готовностью на все пожертвования и труды, и не допускают сердца своего быть связанным с чем-либо земным. Сядь и рассуди всяк, к какому классу принадлежишь. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Братья и сестры, 19 июня по православному, 2 июля по гражданскому календарю 1966 года представился ко Господу святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. Помолимся святителю Иоанну, чудотворцу XX века, слушая акафист ему.

все бури, все лютых разгоняющий, сущий главос.

Святом, христианство древнее приял Иси гонение ради праведности Твоей, душу Твою приготовляя Царствие Небесного ради.

О святителю чудни Иоанне, талико распространил Иси сердце свое, яко не тесно вмещается в нем множество почитающих тебя человек от различных племен и народов. Призрено убожество словес наших, обаче от любви тебе приносимое, и помози нам, угодниче Божий, то не отныне очищайте себе от всякие скверны плоти и духа, работающие Господи весь со страхом и радующиеся Ему с трепетом. И что воздам и тебе за радость онную, и уже ощутихом, зряще в храме святем мощи твоя святые и прославляюще память твою. Воистину неимо мы чим воздати, точию аще начнем себе исправляти, бывающие нови вместо ветхих. Сия благодать и обновление буди нам ходатай, святи Иоанне, помози нам в немощих, исцели болезни, помози в житейских и семейных делах, утоли раздоры церковные, уврачуй страсти молитвами твоими. Представлены же от сего временного воино и житие вечное, мне же настави тебя, пречистая владычица, одигитрия рассеяния русского, чудотворную своей иконою коренокурскую, ея же спутник ты явился иси в день представления своего, радующийся ныне в лице святых, славящих единого в Троице славящих.

0: Братья и сестры, вы слушали акафист святителю Иоанну Максимовичу, архиепископу Шанхайскому и Сан-Францискому, который представился ко Господу 2 июля 1966 года.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, передачи православного радио Санкт-Петербурга посвящены 130-летию со дня рождения, 100-летию принятия монашеского пострига и 60-летию со дня представления ко Господу святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию воспоминания о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском, его келеника, духовного сына, архиепископа Чикагского Петра Лукьянова. Запись предоставлена Святоуспенской Святогорской лаврой.
1: В первую очередь я хотел сказать, что за границей никто из архиереев на славу тебе, показавшему нам свет, не осеняет трикири-дикирими. И я, и владыка Иоанн не осенял, и так меня учил. Я тут на его родине. Я говорю владыке: владыка, разрешите, я осенять не буду. Владыка говорит: как же, народ подумает, что вы забыли. Я говорю: пускай. Ну, в общем, мы с владыкой торговались. Владыка говорит: хорошо, можете не осенять. Так что это просто память того, что служу на родине владыки Иоанна и хотел соблюсти как можно точнее то, чему от него учился, в смысле литургики. Так, владыка знал нашу, мою семью еще по Шанхаю. И отец, и мать родились до революции в России, но отец родился на Дону, мать на Волге. Отец, хотя родился на Дону, но учился в Омском кадетском корпусе, и корпус отступал с Колчаком. И так отец закончил корпус на Русском острове во Владивостоке, и в то же лето, 22-го года, Владивосток пал, и отец перешел границу в Корею, из Кореи в Китай. Мать также со своей семьей, бабушка была молодой вдовой, четверо детей, так они тоже отступали на восток и попали в Китай. И в Шанхае мои родители познакомились, там венчались, там родились мои два старших брата, мой близнец, третий брат, и я, мы уже родились в Сан-Франциско. Но владыка нас знал с самого начала нашей жизни. И я помню владыку, пожалуй, уже сознательно с 56-го года, когда мне было 8 лет. И мне тогда уже, владыка, я понимал, что это святой человек. Я не, если бы меня тогда спросили, я бы ничего не мог ответить, но вокруг владыки была какая-то, ну, не знаю, что-то так притягивало, и люди понимали, что это необыкновенный человек. Я сейчас сам себя перебью и скажу, что существует мнение, что владыка юродствовал. Я категорически с этим не согласен. Он был архиерей Божий, а юродство – это так себя держать, что над вами смеялись. Владыка никогда бы не позволил высмеивать такой высокий сан архиерея, пожалуй, наивысшее, что есть на земле. Архиереи – преемники апостолов, и владыка был умнее этого. Такое мнение, я думаю, существует, потому что владыка ходил босиком, но никогда не в соборе, никогда не на торжественных службах, а владыка со дня монашеского пострига спал сидя. И у него были отекшие ноги. Ему было трудно носить обувь. Он в Китае носил такие дешевые китайские туфельки. И одни остались после него, я их держал, и я привез, и владыка собирается передать потом обители. В Сан-Франциско он носил сандалии, но в приюте у себя дома и служил иногда на босу ногу, потому что ему было больно. Я как-то мы, он служил в старом соборе, и он оставался на кафедре до великого славословия. И тогда на славу и ныне входил в алтарь, и, значит, слава тебе, показавшим на свет, говорил. И вот кончилось Илия помазание, он остался на кафедре, я смотрю, он с одной ноги, это, я говорю, владыка, вам мешают? Я нагнулся ему под подрясник и расстегнул сандалии. И владыка, значит, ноги, значит, и знаете, как ребенок, знаете, а потом надо идти в алтарь, смотрю, он, значит, это самое, старается ногу, ноги в сандалии, и опять нагнулся ему, застегнул. Так что владыка, затем был случай, владыка служил в старом соборе в Сан-Франциско, и к нему подошел, это был будний день, подошел помощник старосты, владыка вышел на клирос, он никогда в алтаре не разговаривал, и задал ему какой-то вопрос практически там хозяйственный. Владыка что-то отвечал. И я даже смотрю на владыку, думаю, владыка, what's wrong? В чем дело? Владыка что-то так ответил, помощник старосты пожал плечами и пошел. А владыка на меня посмотрел и сказал, я после литургии не могу сразу ни на чем сосредоточиться. Владыка весь уходил в службу. Но это не юродство. Он жил потусторонним миром. Так что я не согласен, когда говорят, что он юродствовал. Но вернемся, значит, то, о чем я говорил. Владыку, значит, я помню хорошо уже с 56-го года, когда мне было 8 лет. Затем владыка приехал в Сан-Франциско в 59-м году и был почти 4 месяца. И я тоже ему прислуживал, и как-то, вы знаете, чувствовалась какая-то особая благодать от него. И даже я в 59-м году, мне было уже 11 лет, но я это чувствовал. В 62-м году владыка Тихон, который был в Сан-Франциско, заболел, у него он был в автомобильной аварии, и от удара он сидел впереди, он упал и колени себе повредил. У него ноги это самое мешали, болели, и он поехал лечиться в Нью-Йорк, где был известный русский врач, доктор Князев. И в это время приехал его викарий из Лос-Анджелеса, владыка Антоний Сенкевич. Но владыка Антоний подошел к постройке собора очень своеобразно, я так скажу. И, в общем, получилось, Сан-Франциско получился раскол. Некоторые поддерживали владыка Антония, некоторые говорили, владыка Тихон так благословил. В общем, были разногласия и фактически раскол в колонии. И на соборе 62-го года владыка Тихон просил владыку Яна приехать в Сан-Франциско, поскольку большая часть Сан-Францисской колонии – это были бывшие шанхайцы. Там собирались подписные листы и тому подобное. И владыка Ян сам не сказал, эти листы ничего мне не говорили. Я приехал исключительно, потому что владыка Тихон меня просил. В общем, приехав в Сан-Франциско, владыка застал, значит, смуту в колонии. Он мне сам говорил, я эту паству знаю по Шанхаю. Они могут делать ошибки, но злоумеренно вредить церкви они не будут. И владыка заступился за свою бывшую шанхайскую паству. Те, которые поддерживали владыку Антония Сенкевича, подали в суд. И здесь тоже сказалось, вот судья, который возглавлял судебное дело, был католик, Но, вы знаете, в судах есть определенный протокол, определенный это самый порядок. И вот владыка опоздал на суд, и когда он вошел, люди встали и пропели «Тон Господен». И судья хотел было ударить молотком, что тишина, соблюдайте порядок, но, по-видимому, что-то почувствовал и не остановил. Это, пожалуй, может быть, один из немногих случаев, что такое вот произошло в суде. В общем, в 63-м году владыка Тихон скончался. Кончина владыки Тихона тоже была праведная, владыке рассказывал. Была суббота Акафиста, по-новому 30 марта, столетие со дня рождения митрополита Антония. И владыка Тихон пребывал в Троицком монастыре. Ему провели аппарат, чтобы он мог слушать богослужение. На запричастном его духовник взял зары и пошел в келью. Владыка Тихон встал, перекрестился, сделал земной поклон, причастился, прочитал благодарственные молитвы и лег. А в это время в храме уже началась панихида. И когда запели со святыми упокой, владыка Тихон перекрестился и скончался. Владыка Иоанн полетел на его похороны. Была еще зима, снег был. И когда обносили гроб владыки Тихона вокруг храма, появился рой пчел и крутился над гробом. Так что, я думаю, владыка Тихон тоже когда-нибудь что-то Господь явит. Он в действительности был такой святой жизни. Он был инспектором Харьковской семинарии, тогда еще архимандритом Тихоном Троицким, так что его в Харькове о нем знают. Ну и вот владыка Иоанн суд, в общем, оправдал владыку, и владыка взялся за постройку собора. И при нем собор закончили, но ни роспись, ничего еще не было сделано. В 66-м году владыка собрался ехать с иконой в Сиаколь. Я его сопровождал раз на такую поездку, а тут я решил, что поеду к брату. Ну и владыка поехал автомобилем с отцом, владыка Нектарием, и в субботу, значит, 19 по старому, 2 июля по новому, в Сиатле скоропостижно скончался. Он служил литургию, и затем отец Андрей Наконечный поехал с иконой объезжать некоторых больных, которые не могли в храме быть. А владыка пошел навестить вдову-матушку предыдущего священника, а потом пришел в покои, которые были ему отведены, и те, кто его сопровождали, остались внизу. Владыка поднялся на второй этаж, и они услышали падение тела. Я это просто говорю, что немножко люди перепутали. Это сказано, что владыка скончался перед иконой. Нет, иконы не было. Он сопровождал икону в Сиаколе. Это мелочь, но просто я свидетель всего этого. Так что владыка собирался на кладбище, и вот упал эти двое. Один из них – это отец Сережи Пальпова, а другой – Никита по фамилии Хрущев. Но никакого родства. Но они, значит, поднялись наверх, и владыка старался встать и сказал им, со мной никогда такого не случалось. Но они его посадили в кресло, которое здесь у вас сейчас, и владыка сидел, и потом начал задыхаться и предал свой дух. В тот же день я с облачением и с моим вторым братом мы вылетели в Сиатль, и владыка Нектарий и я владыку омыли, облачили. А это была суббота. А в понедельник государственный праздник американский, 4th of July, День независимости Америки. Все уезжают обычно, суды закрыты. Законом запрещено перевозить через границы штатов небальзамированное тело. И за мой брат как раз был один из тех, которые вместе его с Кальфовым, там это, все телефоны обрывали. Представьте себе, в субботу ночью было дано и от штата Вашингтон, и от Калифорнии разрешение доставить небальзамированное тело авионом в Сан-Франциско. Это тоже, само собой, чудо. Так что все, даже вот американцы, по-видимому, чувствовали что-то. Владыка скончался, и хотели его погребсти в соборе. А интересно то, что когда еще строили, вот отделывали подвал, Владыка сказал моему брату, второму, как раз, который со мной летал, говорит, обрати особое внимание на эту комнату, это моя комната. Это, она потом стала усыпальницей. Так что сразу, значит, тоже, чтобы Владыку похоронить под собором. Католики годами старались этого добиться. В Сан-Франциско очень маленький город. И занимают всю свою территорию. И по закону в Сан-Франциско не разрешают хоронить. В общем, отпевание было в четверг на Рождество Иоанна Крестителя. В понедельник целая группа поехала в городское управление. Я там был. И за 5 минут городское управление проголосовало изменить закон. И было дано разрешение похоронить Владыку в склепе. Так что даже вот такие вещи. Знаете, те, кто прославляют Бога, Бог их прославляет. Владыка, как я сказал, всю жизнь жил церковью и вот богослужениями. Владыка каждый день служил божественную литургию, и у него был, он поминал очень много людей. Его просили часто молиться. Я сам знаю, одна женщина подошла к Владыке и сказала, Владыка обычно, когда его просили молиться, он говорил, помолюсь. Вот одна женщина, я знаю ее, и она сама мне рассказывала, она подошла к Владыке и сказала, у моей матери рак. А еще мать не была такой пожилой. Владыка сказал, помолюсь. И потом через несколько дней увидел ее в храме и сказал, приготовьтесь. Обычно Владыка говорит, помолюсь, а тут сказал, приготовьтесь. Так что Владыке что-то Господь открывал. Владыка очень, что касалось богослужения, он был очень строг. В личной жизни он был очень скромным, но в храме он был князь. И он меня заставлял, когда ему держал чиновник, он даже не перелистывал страничку. Я должен был следить за его глазами и перелистывать. Я потом сообразил. Мне было 14 лет, и я уже знал литургию, потому что надо было ее следить. Так что как-то мы были в Нью-Йорке, тоже еще рассказываю. Те, кто никогда с Владыкой не летали, Владыка входил в самолет, иконой благословлял пилота. Чепуха такая. Владыка никогда ничего на показ не делал. Он, конечно, садясь в кресло, конечно, молился и крестился, когда самолет поднимал. Но, как знаете, что-то такое демонстративное никогда. Но люди, которые его никогда в жизни не видели, никогда с ним не путешествовали, вдруг знатоки. Я по просьбе Владыки Антония Сан-Францисского, преемника Владыки Иоанна по кафедре, написал свои воспоминания в 91 году к 25-летию кончины. Но я приехал в Иерусалим с Владыкой Лавром, и подходит одна. Спасибо вам. Я очень мне понравилось, что вы написали. я только с одним не согласна. Я сразу сообразил, в чем дело. Я говорю, что, владыка, вы считаете, что он не родствовал? Да. Я говорю, а вы его в жизни когда-нибудь видели? Нет. Я говорю, мы с вами разговариваем. Говорю это к тому, что люди часто, чтобы как-то выдвинуть свое мнение или какой-то свой взгляд, стараются приписать это святым людям, чтобы себя как-то... И чушь иногда просто пишут. Как я говорю, что вот ходил, это, и пилота благословлял иконы, и все. Ничего подобного, ничего подобного. Владыка никогда ничего себе такого не позволил бы. Владыка навещал его две вещи. Это богослужение и навещать больных. В Сан-Франциско тогда было 17 больниц, и владыка все больницы распределил по священникам, а сам посещал все. Я вел запись, кого мы посещали, и раз в месяц священники должны были присылать свой рапорт, кого они навестили. И я должен был сверять. И потом владыка священник говорит, вы не всех посетили, потому владыка за каждый день служил, каждый день был на вечерней, утренней, и занимался епархией, делами, и еще успевал посетить все больницы. На Пасху сестричество готовило маленькие такие коробочки, там был маленький куличик, яичко, еще что-то, и мы это всем больным, кого навещали, тоже давали. А на Рождество там орешки были, еще что-то, и тоже такие, я ходил с такими мешками, и это Рождество по старому стилю, мы идем с рождественскими подарками, на нас смотрят, ну ничего, владыка так хотел, и люди... Это очень ценили. Так что мне иногда трудно говорить о владыке, потому что многое, что личное. Он мне говорил, и он мне как-то сказал мне, я вижу через тебя, так что я думаю. Но сейчас задним числом я вижу, что он мне говорил вещи, которые архиерей должен делать. Он не говорил. Я как-то высказался по одному вопросу и задел одного архиерея. Он мне сказал, когда тебе будет столько лет, тогда можешь критиковать архиерея. Так что что-то он видел. И меня это даже пугает, потому что я не чувствую, что я... исполнил или исполняю все то, чему он меня учил, но надеюсь с Божьей помощью все-таки как-то что-то достичь. Так что пример еще. Человек, который владыку никогда в жизни не видел, мне никто этого не говорит, что знает, что я могу, знаете, сразу посадить человека. Но один человек всем говорил и довольно широко рассказал. Владыка никогда не улыбался, никогда не смеялся. Это так неверно. Владыка так любил шутить. Я бы, кажется, вам рассказывал. Значит, висит на потолке. Да? Владыка мне говорит, вот тебе загадка. Висит на потолке зеленая и лает. Он говорит, это армянская загадка, как будто бы это сразу же все решил. Я говорю, владыка, не знаю, селедка. А почему она висит на потолке? А потому что я ее там повесил. А почему она зеленая? А потому что я хочу. А почему она лает? Чтоб ты не угадал. И сам смеется. Владыка сдал жизнь. Владыка понимал жизнь, был строгим, но понимал жизнь. И вы знаете, бывали случаи, там кто-то вне церковного брака начинал жить, и все. Владыка строг был, но и в то же самое время понимал. Я помню такой, один такой случай. Русская вышла, ну, граждански венчалась с американцем. Не церковный брак. Мы ехали автомобилем. Она жила вне Сан-Франциско. Владыка сказал, нужно остановиться. И мы зашли в дом. Она была очень рада. Владыка служил краткий молебен, потом иконой пошел благословлять дом. И когда увидел, что это спальня, повернулся и вышел, не благословил. Так что дал знать, что он... Но посетил человека, посетил. Так что я с Владыкой дважды был на балу. Было прославление Иоанна Кронштадтского, 64-й год. Был народ в соборе, но не столько, сколько нужно было бы в такой день. И обычно мы после всеночной ехали в какую-нибудь больницу. А больницы уже после всеночной часов 9 закрыты. Но Владыку никогда не останавливали. Уже свет выключен, все. Владыка шел в себя, и никто никогда Владыку не остановил. Я говорю, что-то от Владыки исходило, и люди это чувствовали. Ну, в общем, обычно мы после всеночной ездили в какую-нибудь больницу, и тут мы сели. А не было у Владыки автомобиля, конечно, сам он не водил, но в том смысле я брал и парихиального автомобиля. И было дежурство. Люди добровольно, значит, брались возить Владыку куда надо. И вот в субботу вечером, это даже крестный моего брата, так что мы сели в автомобиль, и Николай Владимирович спрашивает, в какой госпиталь? Владыка сидит и говорит, на бал, в русский центр. И мы приехали, музыка. Владыка ничего не сказал, он просто вошел, обошел зал и вышел. И было достаточно. Я сам видел, как общественные деятели под скатерть залезали. А на следующий день Владыка по всем храмам издал указ, что те, кто были на балу, не могут ни прислуживать, ни петь в хоре. Так что, а второй раз тоже в субботу был бал, и, ну, там Владыка попросил микрофон и обратился со словом. Это был казачий бал, и Владыка сказал о том, какую роль казачество играло в истории России, в обороне России и тому подобного. И это самое пробрало. А вот первый раз, наверное, он просто вышел. Это было достаточно. Я думаю, он испортил все настроение. А одна женщина, знаете, увидела Владыку и даже не сообразила, и кричит, Владыка приехал, надо чай Владыке. Вот это последнее, что Владыка бы там на балу попросил бы чай. Так что Владыка... Я говорю, он знал жизнь, он понимал жизнь, он любил шутить. Он для нас, для молодежи, в архиерейском доме, в подвале устраивал за свой счет вечеринки. Он спускался на 5-10 минут, а потом уходил. Но он хотел, чтобы он знал, где мы, чтобы никто, чтобы где-то куда ходили. И я в этом вижу... Вы знаете, для меня это имеет большое значение, что можно знать жизнь, можно любить жизнь, можно, знаете, даже и посмеяться, улыбаться, и все равно Богу угодить. Знаете, некоторые считают, что святые ходят, только в пол смотрят, и, знаете, ничего подобного. Владыка был такой жизнерадостный и в то же самое время угодил Богу. Готовясь к прославлению,

0: Замечание, которое ставит точки над «и» и расставляет акценты. То есть, действительно, если мы говорим о едином человечестве, не упоминая имя Иисуса Христа, именно не упоминая сознательно, не провозглашая, то мы лепим нечто большое и единое для возглавления одним обманщиком. То есть это будет антихристос, как бы это, значит, это будет единое человечество. Собственно, что и является вожделенной целью конца истории, это единое человечество, обезбоженное до последних мер и согласное возглавиться каким-то, значит, исчадием ада, каким-то воплощением, не воплощением сатаны, нет, но сосудом дьявольским, каким-то человеком, человеком греха.
1: Человек греха, сын погибели, да.
0: Да, и сын погибели, да. Совершенно верно, да. Ну что ж, тем более, тогда будет очень органично вернуться опять-таки в райский сад умом и как бы сделать еще, акцентироваться на том, почему же так тяжко согрешил Адам, при том, что вроде бы ничего такого злого не сделал. Ну, скажем, он же не убил никого в раю там, и там не знаю. Да. А что ж такое такие тяжкие последствия? То есть для этого надо будет еще раз вспомнить, что сказал змей. Потому что он там напаковал им в нескольких предложениях такую массу лжи жене сначала. Это говорит, правда ли, что Бог запретил вам есть от всех деревьев в раю? То есть уже там ложь.
1: Поставил под сомнение завет.
0: Да, как в наших социологических опросах. Там, значит, когда тебе там, кого вы выбираете, Ельцина или Зюганова, как бы, значит, а третий есть, как бы, третьего не будет. Значит, уже ясно, что я не голосую тогда. Значит, он потом он говорит ей, она говорит, ну, сказал, что нет, она говорит, нет, она пошла на разговор, да все это мы можем есть, вот только вот это вот есть не может. Говорит, потому что мы умрем. Говорит, нет, не умрете. Там же нет, не умрете, он же обещает им бессмертие, да, а он же обещает им свое бессмертие, которое дать не может. Не умрете, но он знает Бог, что вы станете как боги и познаете добро и зло, то есть он обвиняет Бога в утаенных знаниях,
1: да,
0: дескать, у
1: гнозис,
0: Бога есть некая сокровенный гнозис, который он не открывает, не уважает нас, как бы, он тебя не слушает, он тебя не уважает, значит, такое, и он тебе, значит, угрожает какой-то смертью, которой нет. Он говорит, на самом деле дьявол говорит, да никакой смерти не будет, все в порядке. Говорит, вы как боги будете. Он обещает им какое-то божественное равенство, то есть и они это съедают. Ну, по крайней мере, жена съедает это полностью. Вот, и потом она уже после этих слов она уже увидела новыми глазами, уже глазами соблазнившегося человека, что плод и приятен по виду, и хорош в пищу, и дает знание, он вожделенный. Вот эти три штуки соединились в одно. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть получается, что это было очень неневинное занятие. То есть лукавый вложил в эти несколько слов всю сумму своего ядовитого лукавства. И он научил людей изначала вдруг принять мысль о том, что Бог не благ, что он хранит от тебя, таит от тебя запретные какие-то тайны, что ты достоин быть Богом еще. Когда захочешь, тогда и будешь Богом. Бери и ешь, как бы, и будешь как Бог. То есть это получается механический путь получения божественной славы. Это все он запаковал в одно предложение, и оно пошло гулять по крови. То есть можно сказать, что потом у потомства Адама и Евы как бы та же бацилла, тот же инфекция.
1: Вот,
0: тоже, как бы,
1: пошло гулять. В этом смысле, да, грех, это очень важно, воспринимается как бацилла, и здесь тогда тоже усиливают. Вообще всем рекомендую, вот мне кажется, вот именно, если два святоотеческих текста, которые, ну, тексты лучше всего помогают вспомнить это вот Симеон Новый Богослов в своих проповедях об Адаме, вот, например, в 45-м, в 10-м слове он много прямо об этом очень, в 37-м пишет, и Афанасий Великий, слово о Богово воплощение. Очень короткий достаточно текст, но там это еще вам более подробно и красиво раскрыто. Так вот, в 37-м слове вот, святой Симеон подмечает, что почему никто из нас не может, даже если бы хотел, согрешить, как Адам в буквальном смысле слова. Подобно Адаму мы грешим постоянно, а вот как Адам мы согрешить не можем. Потому что у Адама вообще никаких других причин для греха не было, кроме своей чистой воли. Вот вообще в чистом виде, он в буквальном смысле пребывает в раю. Более того, вот вы упомянули славу, очень важно, что Адам уже облачен славой. И вот это очень важный момент, что Адам, пребывая в раю, находится в полном облачении божественной славы. Почему, допустим, вот эта нагота они не воспринимали как наготу, наши праотцы? Потому что они уже были в этой славе, в этой божественной славе бессмертия. Они уже изначально были ей одеты. Но вот этот очень интересный момент, Адам не знал, что он может ее потерять. Вот в этом особенность еще очень важного запрета. То есть, творя грех, Адам не мог подумать, что вот этот промах или перемену, то, что он может этой славы лишиться. То есть вот парадоксально, в чем был великий обман, что, обещая бессмертие, по сути, лишалось бессмертия, которым Адам уже овладевал, но не замечал.

0: И вот это в нашей жизни же постоянно. По-моему, у Антония Великого есть вот эта гениальная фраза, что отпадаем мы от Бога по трем причинам. Сожалеем о прошлом, не замечаем, не ценим настоящее и боимся будущего. Вот в этой формуле змея ровно это произошло. Адам не заметил то, чем он уже обладал. Ну и Ева, но прежде всего Адам. То есть он не заметил, что он уже был вот по сути ну, в этой божественной шехине, вот в божественном шехине, в святая святых, то он уже там был. Он уже был облачен бессмертием, он уже был облачен славой. И только, но поэтому, именно поэтому, то есть промыслительно, у него не могло быть, у него не было смирения. Почему говорится, что смирение – высшая добродетель, а гордость – высший грех. Потому что единственный первый грех Адама точно такой же, как грех сатаны – гордость. Он из гордости пошел есть этот плод. У него не было смирения, потому что он и не мог как бы себе подумать, зачем мне смиряться, я же уже вершина всех вершин, я же уже облачен. И опять, я это говорю рациональным словом, но по сути святые отцы пишут, это все происходит на каком-то глубоком интуитивном уровне. Это не то, что Адам себе силлогизм выстраивает, знаете ли, и дебаты сам с собой делает. Но вот на интуитивном уровне это, соответственно, происходит. То есть ты уже обладаешь нетленным телом, ты уже, повторюсь, обладаешь безгрешным телом, ты уже обладаешь, вот, по сути, и бесстрастным телом. Ты все это у тебя есть, но ты это не заметил, и в итоге происходит распад. Мы уже поэтому так согрешить не можем, потому что мы рождаемся уже унаследовав, и мы уже рождаемся с склонностью к греху, мы рождаемся, соответственно, подверженные изменениям, мы рождаемся, соответственно, в смертном теле. Адам родился в бессмертном теле. Вот это главное, то, что мы как бы должны понимать, почему его грех так важен. Ну, в отличие от, скажем так, того, что последовало.
1: Ну, тут великая цена потери, как будто да. Вот, то есть вообще достоинство вещей, явлений, предметов, событий, это же, в общем-то, цена потери или угроза истинной потери, да. Когда ты вдруг понимаешь, что это касается и близкого человека, которые могут ускользнуть от тебя навсегда, и родные, уходящие в иной мир, и твое здоровье, вдруг пошатнувшееся, как бы ты привык себя чувствовать здоровым, вдруг
0: оно достатки взяло, твои и прочее.
1: Достаток, да, безопасность твоя, вот эта привычка к миру и стабильности. Ну, в общем, все, что у нас есть, оно оценивается должным образом. Точно так же, как это было у Адама. То есть мы что имеем, не храним, потерявши
0: плача, да? Вот это однозначно фраза про Адама. Адам же провел потом всю свою жизнь плача. 900 лет он жил плача, по сути, недалеко у ворот рая, как говорит предание. То есть он, только потеряв это, понял, что он потерял. Вот в этом как бы его фундаментальный трагизм.
1: Да, раю мой раю, мене ради насажденный, ради Евы затворенный, да. Это такие духовные стихи там были на Руси такие про это Адамов плач. И у Силуана Афонского есть целая глава об Адамовом плаче. Он говорит, что человек, который достиг плача о Вселенной, как бы, который достиг вот этого сострадательного состояния, это чувствование этой великой трагедии, которой было грехопадение Адамова, и чувствует эту великую нужду в Искупителе, и благодарит его всем сердцем за то, что он пришел и сделал это дело искупления, он входит в меру Адамовых слез и плачет обо всем творении. И его нельзя утешить, как бы, кроме только Дух Святой утешает его, и больше других утешений ему больше здесь не положено. И он, это плач Адама, да, он беспрестанный, как бы, он глубокий, он касается всей твари, не только человека, но вообще всей твари, которая пострадала из-за Адама. Вот так в 20 веке, как бы, тамбовский крестьянин, ставший афонским монахом, не получивший никакого, не то что систематического, вообще никакого богословского образования, просто опытным образом знавший Бога, высказал такие самые глубокие вещи, которые, может быть, вообще существуют после Семена Нового Богослова. Значит, потеря, почему нужно, да, человека всегда настраивать на то, чтобы он оценил, переоценил, пропустил через сердце все, чем он обладает, потому что эти дары могут забраться в одну секунду, эти подарки могут отниматься.
0: И опять вот этот дар. То есть вы сказали, да, вот что еще, как бы, в каком смысле мы все подобны Адаму, потому что все, что мы... Вот этот тонкий момент. То есть Адам-то свою бессмертие, славу и вот это, ну, все, по сути, божественность не будет сильно... Причастность Богу, тоже он же получил его в дар. Но, как я понимаю, вот получилось то, что вот в результате искушения мы не заметили это как дар, а восприняли это как собственность. Вот это онтологическая разница между даром и собственностью. Вот в каком-то смысле грехопадение, оно и про это. То, что вот мы все, что мы, как бы то, что нам даруется, мы начинаем воспринимать как обладание. А ведь все, что мы имеем, вообще все, это действительно дар. Это вот, знаете, это, поэтому все этот тезис либерализма очень как бы с точки зрения, например, православного, очень забавный, где он говорит, что там ты этого достоин, ты этого заслужил, ты сделал то, это твое священное право частной собственности. Ну, это другая, скажем так, вера, прямо вот именно вера, потому что вот православие и христианство говорит, что в строгом смысле ничего своего у нас вообще нет. Все, что у нас есть, вообще это дар. Даже то, что ты заработал, это дар тебе, потому что ум свой тебе, простите, достался от самого себя, то, что у тебя есть способность там к тому-то или к тому-то, а здоровье ты получил сам свое, там то, что ты там не лежишь на печи, ходить не можешь, это ты тоже сам себе все сделал, да? И так далее, и тому подобное. Но вот это очень адамовское, то есть это все подобие той славы, то есть любое благо, которым мы обладаем, это малюсенький-малюсенький отблеск той вот полноты божественной славы, вот этой, ну, в которую святые, мы, которую мы должны будем облачиться снова, которая была в раю и которую мы потеряли.
1: Ну да, как бы, что ты имеешь, что ты не получил. А если получил, то что
0: хвалишься,
1: будто не получил. Да, ну как бы у Павла там спрашивают, Павел спрашивает там, чем ты хвалишься, что у тебя есть, чего ты не получил. Плюс, да, там, умение читать, там, языка общения, ну, это же даренные вещи. Надо же оценить их действительно как подарок.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем рассказ об иконе Божьей Матери, именуемой Маденская Косинская, житие святителя Левки Исповедника, евангельское чтение с толкованием, акафист святителю Иоанну Сан-Францискому Шанхайскому Чудотворцу. В нынешнем году исполнилось 130 лет со дня рождения святителя Иоанна, 100 лет принятия монашеского пострига Михаила Максимовича в честь своего святого предка, святителя Иоанна Тобольского Максимовича. 2 июля, 60-летие со дня блаженной кончины святителя Иоанна Сан-Франциского, мы предложим вашему вниманию воспоминания о святителе Иоанне, его келейника, духовного сына, архиепископа Чикагского Петра Лукьянова. Далее беседы с представителями Русского фонда святителя Иоанна Сан-Франциского, Никитой Камшилиным и Марианной Гунией. Душеполезное чтение. 3 глава книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Передача детям продолжит нашу программу, а в завершении – продолжение толкования символа веры, подготовленного протоиереем Андреем Ткачевым и философом Павлом Щелиным.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, мы вновь собрались в храм Божий, чтобы исповедовать свои согрешения, вольные
3: и невольные.
2: Все мы много согрешаем. Апостол Павел, который больше всех потрудился, как все апостолы, а он называл себя первым грешником. От них же первый есть нас. Они эти слова вошли в молитву перед святым причащением. И мы должны помнить, что, живя в миру, мы все многое согрешаем. Не есть человек, и же жив будет, и не согрешит. Поэтому будем стараться жить по заповедям Божьим. Как говорил святитель Митрофаний Воронежский, творяй благо,
4: и делай благо, спасен будешь.
2: Тоже, возлюбленные братья и сестры, Господь предлагает нам в сегодняшний день, чтобы мы становились лучше, добрее и несли в мир свет Христов. Вы, наверное, все помните слепорожденного.
3: Да, батюшка, помним.
2: Помните?
3: Да, конечно.
2: Исцелил его Господь.
3: Исцелил.
2: Сколько раз книжники, фарисеи, архиереи вызывали его на суд?
3: 3 раза, батюшка.
2: Да. И он последний раз спросил, может, и вы хотите стать его учениками?
3: Да.
2: Вот сегодня мы будем смотреть, что, может быть, и мы, как книжники, фарисеи, слепы, не видим в своих согрешениях вольных и невольных. Кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и говорит Он с тобою. Иоанн, 9 глава, 37 стих. Нас поражает этот вопрос слепорожденного. Как это он, получивший такое неожиданное, такое величайшее благодеяние, как исцеление от ужасного своего недуга, еще не понял, откуда пришло это исцеление. Всю жизнь он страдал, не видя Божьего света. Тут вдруг открылось его телесные очи. Неужели же не должны были прозреть и его очи духовные и открыть ему, что он находится в присутствии Сына Божия. Но видно, и слепому легче прозреть, чем раскрыть очи веры жалкому, сомневающему человечеству. Господь говорит с нами иногда, а мы спрашиваем еще, где Он, почему Он нас оставил. В нашем духовном мире совершаются чудеса, и теперь скрыто от глаз человеческих. Нередко творится великий переворот в человеческом сердце. Все оно перерождается под влиянием высшего вдохновения. И люди не знают, чему приписать непонятную перемену. Тогда-то Господь говорит нашей душе. Она говорит и через обстоятельства, и через испытания, и через Священное Писание. Он предстоит перед нами в томительные часы бессонной ночи, озаряя своим присутствием нашу слепоту, открывая глаза наши, чтобы они могли проникнуться в глубине его милосердия. Он говорит с нами и тогда, когда мы этого не знаем. Будем внимательны к этому голосу, поспешим воскликнуть из глубины души «Верую, Господи!» и будем помнить Его слова. «Я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели». Иоанна, 9 глава, 30 стих. Вы слышите, братья? Озарил ли Господь светом этого слепца?
3: Озарил, Вася.
2: Озарил.
5: Озарил.
2: И когда Господь сказал, и видишь, и беседуешь, он поклонился, и он уверовал. И как уверовал? Что даже родители его вызывали в Синедрион.
3: Да.
2: И те
3: испугались.
2: Боялись, что кто будет веровать в Господа Иисуса Христа, отлучить от синагоги.
3: Да, от
2: и они прямо сказали, он сам в возрасте, ему 30 лет, он сам может позовить его, спросить. И когда второй раз его позвали, то он как им ответил? Да, я был слеп, но прозрел. Да.
5: Вот так.
2: Да. Воздадите славу Богу. Они сказали, да, я воздал славу тому, кто дал мне исцеление. Вы, может, также хотите уверовать в него. Но грешех ты родился, и ты ли нас учишь? Закричали книжники и фарисеи, затопали ногами и выгнали его из стены Синедриона. О, братья и сестры. Вот, что значит веровать-то в Господа. И сейчас враг также злодействует над каждым человеком. Поэтому будьте внимательны к Слову Божию. Будьте всегда сосредоточены на молитвы. Старайтесь всегда стоять перед Господом в вере и любви к Нему. Вы, наверное, помните женщину? Она была грешница, но пришла в дом Симона, и она облила ноги драгоценными мирами, слезами омочила и с волосами своими
3: утерла.
2: Вот видите, как бывает грешница, делается святой. А Мария Магдалина, которая имела сеть страстей всем злейших врагов, демонов, и Господь изгнал их. И она была послушницей Господа, и везде, где бы ни был Господь, она следовала за Ним. И на Голгофском кресте, когда Господь висел, она также присутствовала. Когда Господа похоронили в гробе, она также первая услышала о воскресении и увидела воскресшего Господа. Вот так, чтобы и наша душа воскрешала в этой жизни, где любви Господу. Тоже, возлюбленные братья и сестры, напомнить нам сегодняшний день еще. А вот что еще мы напомним. Потому что мы поговорили о женщине, которая слила вашего сосуда. Это говорит евангелист Лука, 7 глава, 37 стих. И вот женщина, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Не храните алавастровые сосуды вашей любви и участия ближним без употребления до самой их смерти. Воздейте на них драгоценное мира, сочувствие, пока они живы. Можно, возлюбленные братья и сестры, оплакивать того, который уже ушел. При жизни надо что-то сделать доброго, болящего посетить, в темнице, тоже заточение помочь. Да. Ногим что? Дать одежду. Голодным
6: накормить.
2: Скажите им слово утешения, пока они могут слышать его. Усладите жизнь их подвигом любви, пока ваша любовь может их утешить и радовать. То доброе слово, которое вы скажете о них, когда их уже не будет, скажите лучше при них. Все цветы, которыми вы хотите украсить их могилу, несите лучше теперь, чтобы оживить их земное жилище. Друзья наши часто нуждаются в сочувствии, в поддержке. Не станешь отказывать им в этом теперь, пока оно им дорого, и раскроем пред ними при жизни наши алавастровые сосуды, чтобы освежить и ободрить их в час одиночества. Научимся, как та женщина, пока еще не поздно, делать, что можем, и предварять, помазывать тела их. За гробом мы уже ничего не можем помочь нашим братьям. Перед открытой могилой любовь наша бессильна, и святы наши не обдадут уже благоуханием протекшую их жизнь. Вы слышите? Уже и цветы не дадут уже благоухания.
5: Да.
2: Поэтому благоухание мы должны дарить людям при жизни. Вот в чем заключается вера Христова. Вот, возлюбленные, на сегодняшний день, я думаю, что и достаточно. Все ли мы поняли, о чем я говорил? Вот это самое основное. Поэтому перед исповедью мы всегда стараемся провести беседу, чтобы лучше нам понять, о чем нам каяться, о чем мы можем просить у Господа. Чтоб по великой милости, не по заслугам нашим, простил наше согрешение, вольное и невольное. И празднословие бывает у нас, и сквернословие, и осуждение, и клевета. И друг на друга бываем озлобленные, в домах своих не умеем тихо говорить. И часто-часто рушатся наши семьи. Молодые с детьми приходят, плачут. Батюшка, муж ушел. А почему уходят? Потому что от нашей неверности, от нашей сухости, от нашей нелюбви друг к другу. Что нам Господь завещал? Любите друг друга. Объедение и пьянство. Но, конечно, в этом грехе я не могу вас осудить, потому что наш храм называется «Неупиваемая чаша». И от вас я никогда не слышу перегара, не слышу того скверного табакокурения и все. Это самое основное. Курить что? Демон курить. Пить душе вредить. Поэтому мы твердо знаем эти заповеди и должны всегда сохранять. А леность хорошо или плохо? Вот молодой юноша подходит и кается. Все хорошо. И учиться на пять может, и все. А вот леность одолевает. Да. Хорошо это или плохо? Лей, гони за дверь и крепко закрывай, чтоб она не поселилась в нас. Почему великим постом мы поем? И в лености все житие мои. Не заставь себя будем молиться, нет, братья. Не заставь себя. Были бы в храме Божьем. Все заставить надо себя. И если мы заставляем, то Господь благословляет нас. Вот все заставить надо. И на молитву встать, и на утреннюю, и на вечернюю опять заставить надо. И какие бы ни были хлопки, мы должны отложить все. Всякое ныне житейское отложить попечение. Вот, батюшка Гулина, что требуется для молитвы-то. Отложить попечение. И ум направить, и сердце направить к Богу. Воровство, выскать, ногу батюшка, своего хватает. Ты-то, братья,
3: сердце.
2: Слава Богу. В тепле сейчас,
3: тепле, батюшка. Да.
2: Слава Богу. Сребролюбие и скупость. А ты тоже грех, оказывается. А мы все часто все волнуемся в житейском, чтоб побольше для внуков, для правнуков, еще для кого-нибудь. И так наша жизнь проходит в суете, братья и сестры. А помните, как одна старица сказала, у гроба туда ничего не возьмешь, только добрые дела пойдут с нами. Неправда и тщеславие, взяточничество и лесть. Вы видите, братья и сестры, сколько за этого гибнет людей, вы, наверное, слышали? Четверых убил и сам себя. Самоубийство тоже великий грех. Самоубийцы царствие Божие не наследуют. И он увидел, что сколько он зла причинил, и погиб сам. А может, родные и близкие оплакивают его также. Поэтому, видите, братья и сестры, как надо жить спокойно, в любви друг к другу. Зависть хорошо или плохо?
3: Плохо, батюшка, конечно.
2: Зависть. Как? Неправда и тщеславие. Когда мы хотим себя что-то обелить, чтобы лучше нас люди сказали. Это тщеславие называется. Поэтому никогда мы не должны тщеславиться. А, как сказать, и раб не ключевой, что мог сотворить, сотворил.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

братья и сестры, 20 июня по православному календарю или 3 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых священномученика Мефодия, епископа Потарского, благоверного князя Глеба Владимирского, сына святого Андрея Боголюбского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Аристоклия Пресвитера, Димитриана Диакона и Афанасия Чтеца, святителя Левкия Исповедника, епископа Рунтисиопольского, святителя Мины, епископа Полоцкого. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднество Маденской Косинской иконы Божией Матери.

Дорогие братья и сестры, 20 июня по православному календарю или 3 июля по гражданскому Святая Православная Церковь совершает празднование образа Пресвятой Богородицы Моденской или Косинской. Эта икона названа Косинскую по месту своего пребывания в селе Косине Московского уезда. Еще называют ее Моденскую, так как по преданию она вывезена графом Борисом Петровичем Шереметьевым из итальянского города Модены во время его путешествия по Европе. На этом святом образе изображена Богоматерь стоящей с предвечным младенцем на левой руке. Богомладенец обращен лицом к народу, в левой руке его свиток, а правой рукой он благословляет. Живопись на иконе древняя, итальянская и прекрасно сохранившаяся. В село Косино икона эта пожертвована Петром Великим. Как известно, Петр весьма любил воду. Сперва он учился морской службе в своем подмосковном селе на реке Яузе и на Измайловском пруду. Но когда здесь стало ему тесно, он перенес свою флотилию на Белое озеро в Косино. Благодарный за первую науку обоим озерам, Петр нередко впоследствии посещал Измайлово и Косино и в знак своего особенного благоволения оставил Косинской церкви в дар привезенную Шереметьевым из Италии Моденскую икону Божьей Матери. Пресвятой Богородице угодно было прославить сию икону многими благодатными знамениями и чудесами исцеления. Укажем самые примечательные из них. Одна девица, жительница села Кожухово, близ Симонова монастыря, страдала долгое время сильной болью в ноге и не могла ходить. Она часто молилась Богоматери, умоляя ее даровать ей исцеление. И вот в сонном видении ей явилась Богородица и дала повеление молиться пред Косинской иконой и выкупаться в Косинском Белом озере. Болящая все это исполнила и получила совершенное здравие. Возблагодарив Богоматерь за полученное исцеление, она устроила мномоденскую икону медную позолоченную ризу. Время совершения этого исцеления относится к 1808 году. Одна крестьянская чета долгое время не имела детей. Это обстоятельство весьма печалило мужа и жену. Они дали обет отправиться в Косино для поклонения чудотворной Моденской иконы Богоматери и привели его в исполнение. Горячо молились они пред образом Пресвятой Богородицы, изливая пред Царицей Небесной свое горе, свою мольбу о даровании им детей. Богоматерь услышала молитву их. В следующем году они были обрадованы рождением у них ребенка, с которым и отправились благодарить Пресвятую Богоматерь за полученную милость. Малолетний сын одного мещанина в Сергиевском посаде страдал от золотухи, которая покрыла всю его голову и лицо. Слыша о многих исцелениях, совершающихся у Косинской Моденской иконы, мать болящего ребенка дала обет сходить в село Косино на поклонение чудотворному образу Богоматери. Едва только она дала обещание, как больному сразу стало лучше. Она все-таки исполнила свой обет и, прибыв в Косино, отслужила молебен пред Моденской иконой Богоматери, а затем выкупала младенца в озере. В скором времени мальчик совершенно выздоровел. В 1848 году в соседних с Косиным селением и фабриках свирепствовала холера. Несколько раз жители этих селений брали чудотворную Моденскую икону к себе для совершения общественного молебствия. По заступлению Богоматери холера утихла и вскоре совершенно прекратилась. Много и других чудес совершено было от этой иконы
Пресвятой Богородицы Косинской или Модынской. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 20 июня по православному календарю или 3 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святителя Левки Исповедника, епископа Врунтисиопольского. Святой Левки был епископом в городе Врунтисиополе, в Италии и жил в V веке. Отец Левкия, вступив в монастырь после смерти жены, воспитал тут и сына своего. В сонном видении открыто было отцу о Левкии, что он будет епископом в италийском языческом городе Врунтисиополе и обратит многих ко Христу. В скором времени Левки был поставлен в игумены. Сделавшись игуменом, он стал еще более угождать Богу, так что удостоился дара чудотворения. Потом Левки стал епископом в Александрии. Когда же правитель Александрии, преследуя христиан, хотел погубить Левкия, то Господь, явившись ему в видении, повелел отправиться во Врунтисиополь. Тяжело было для александрийцев расстаться со своим любимым архипастырем, но они должны были покориться воле Божией. 500 человек провожали его на пристани и плакали. И сам он воскорбел и с плачем просил Бога не разлучать его с любимой паствой. Но во время молитвы был слышен с неба голос, повелевший плыть туда, куда ему указано. Прибыв в город, Левки встретил отряд воинов с их начальником Армалионом и спросил, «Как зовут правителя города?» «Могущественный Антиох», — отвечали ему. «А какую веру исповедует он?» — спросил еще Левки. «Да разве есть другой Бог, кроме Солнца и Луны, освещающих Вселенную?» Засмеявшись, сказали воины. «О, бедные невежды!» — сказал Левки. «Неужели вы не знаете, что Солнце и Луна — суть создания истинного Бога? Какие они боги, когда не имеют души и ничего божественного? О, если бы вы познали невидимый свет Бога нашего, то не захотели бы поклоняться светилам небесным. А какой ваш Бог?» — спросили воины. Тогда святой Левки рассказал начальнику и воинам всю жизнь Иисуса Христа до его вознесения. Затем рассказал о втором его пришествии и о всеобщем воскресении и суде. И все они крестились. Когда правитель города узнал, что Армалион крестился, то и сам склонился в пользу христианства. «Кто же научил тебя христианской вере?» — спросил его Антиох. «Один из александрийцев, прибывший сюда», — отвечал он. Приглашен был к Антиоху святой Левки. «Если хочешь, чтобы мы уверовали во Христа, которого ты проповедуешь, то сделай, чтобы по твоей молитве пошел дождь, так как у нас нет дождя уже 2 года, и народ очень страдает». Святой Левки начал служить молебен. И вдруг небо покрылось тучами, и пошел сильный дождь. Тогда Антиох и все жители, около 27 тысяч, крестились. Прожив довольно долгое время во Врунтисиополе и предузнав день своей смерти, святой Левки скончался. Антиох построил храм в честь святого Левкия, где и положил его чудотворные мощи. Святитель Левки, исповедник, епископ Врунтисиопольский, моли Бога о нас –

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешение наше, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощавряющих в них 10 праведников, помилуй, Божий наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, для Твоей помощи сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 50-е зачало.
2: Премудрость просит.

и глагола им притчами много глаголя, «Се, изыди сеять да сеет, и сеющу ему, ова подоша при пути, и придоша птицы, и позабоша я, другая же подоша на каменных, и где же не имеешь земли многи, и габьи прозябоша, за ней не имеешь и глубины земли, солнцу же воссиявшу, присянуша, и за ней не имеешь укорения и схоша, другая же подоша в тернии, и взыди тернии, и подави их, другая же подоша на земле добрей, и даяху плод, оба губа 100, оба 60, оба же 30, имея уши слышать,

Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 9. «И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».

Притча о сеятеле изображает разные отношения душ к Слову Божию. На первом месте стоят те, которые совсем не внимают Слову. Слышат, но слышанное не входит в душу, а ложится поверх ее, как семя при дороге. Слово не вмещается в них, потому что у них другой образ мыслей, другие правила, другие вкусы. Оттого-то оно скоро исчезает из памяти, забывается, как будто вовсе не было слышано. На втором те, которые слышат слово охотно и принимают его скоро, но никаких трудов по исполнению его нести не хотят. Поэтому, пока не требуется никакой жертвы, они услаждаются словом и особенно его обетованиями. А как скоро окажется необходимость пожертвовать чем-либо для верности слову, они изменяют ему, отказываются и от слова, и от обетований его в угоду своим привязанностям. На третьем же те, которые принимают слово и начинают жить по нему, но потом слишком предаются заботам и печалям века, попечениям земным, обетований его в угоду своим привязанностям. На третьем же те, которые принимают слово и начинают жить по нему, но потом слишком предаются заботам и печалям века, попечениям земным, которые подавляют все благие начинания –

Братья и сестры, 19 июня по православному, 2 июля по гражданскому календарю 1966 года представился ко Господу святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. Помолимся святителю Иоанну, чудотворцу XX века, слушая акафист ему.

умирающий, сущих на острове от вихрей смертоносных молитвами

Отця пламенно прославите святий Запада, от падшего от истины восставились и почитание их в Церкви Православной, полюбителю преподобных

помози нам недостойны в деланиях наших, будем и мы предлежащие верно Богу дивные.

епи святаго жития Твоего, по праведним очани неизреченного Бога святилище, по дивное явление Божие нашему маловерному времени, немолчно прославляем

И здесь тоже сказалось, вот судья, который возглавлял судебное дело, был католик. Но, вы знаете, в судах есть определенный протокол, определенный это самый порядок. И вот владыка опоздал на суд, и когда он вошел, люди встали и пропели «Тон Господин». И судья хотел было ударить молотком, что тишина, соблюдайте порядок, но, по-видимому, что-то почувствовал и не остановил. Это, пожалуй, может быть, один из немногих случаев, что такое вот произошло в суде. В общем, в 63-м году владыка Тихон скончался. Кончина владыки Тихона тоже была праведная, владыка рассказывал. Была суббота Акафиста, по-новому 30 марта, столетие со дня рождения митрополита Антония. И владыка Тихон пребывал в Троицком монастыре. Ему провели аппарат, чтобы он мог слушать богослужение. На запричастном его духовник взял зары и пошел в келью. Владыка Тихон встал, перекрестился, сделал земной поклон, причастился, прочитал благодарственные молитвы и лег. А в это время в храме уже началась панихида. И когда запели «Со святыми упокой», владыка Тихон перекрестился и скончался. Владыка Иоанн полетел на его похороны.

0: была еще зима, снег был. И когда обносили гроб владыки Тихона, вокруг храма появился рой пчел и крутился над гробом. Так что я думаю, владыка Тихон тоже когда-нибудь что-то Господь явит. Он в действительности был такой святой жизни. Он был инспектором Харьковской семинарии, тогда еще архимандритом Тихоном Троицким, так что его в Харькове о нем знают. Ну и вот владыка Ян суд, в общем, оправдал владыку, и владыка взялся за постройку собора. И при нем собор закончили, но ни роспись, ничего еще не было сделано. В 66-м году владыка собрался ехать с иконой в Сиэтл. Я его сопровождал раз на такую поездку. А тут я решил, что поеду к брату. Ну и владыка поехал автомобилем с отцом, владыкой Нектарием. И в субботу, 19-го по старому, 2 июля по новому, в Сиэтле скоропостижно скончался. Он служил литургию, и затем отец Андрей Наконечный поехал с иконой объезжать некоторых больных, которые не могли в храме быть, а владыка пошел навестить вдову-матушку предыдущего священника, а потом пришел в покои, которые были ему отведены, и те, кто его сопровождали, остались внизу, владыка поднялся на второй этаж, и они услышали падение тела. Я это просто говорю, что немножко люди перепутали, это сказано, что владыка скончался перед иконой, нет, иконы не было, он сопровождал икону. Это мелочь, но просто я свидетель всего этого, так что владыка собирался на кладбище, и вот упал эти двое, один из них это отец Сережи Пальпова, а другой Никита по фамилии Хрущев, но никакого родства. Ну, они, значит, поднялись наверх, и владыка старался встать. И сказал им, со мной никогда такого не случалось. Но они его посадили в кресло, которое здесь у вас сейчас. И владыка сидел, и потом начал задыхаться и предал свой дух. В тот же день я с облачением и с моим вторым братом мы вылетели в Сиэтл. И владыка Нектарий и я владыку омыли, облачили. А это была суббота, а в понедельник государственный праздник американский, 4th of July, День независимости Америки. Все уезжают обычно, суды закрыты. Законом запрещено перевозить через границы штатов небальзамированное тело. И за мой брат как раз был один из тех, который вместе его с Кальфовым, там это, все телефоны обрывали. Представьте себе, в субботу ночью было дано и от штата Вашингтона, и от Калифорнии разрешение доставить небальзамированное тело авионом в Сан-Франциско. Это тоже, само собой, чудо. Так что все, даже вот американцы, по-видимому, чувствовали что-то. Владыка скончался, и хотели его погребсти в соборе. А интересно то, что когда еще строили, вот отделывали подвал, владыка сказал моему брату, второму, как раз который со мной летал, говорит, обрати особое внимание на эту комнату, это моя комната. Это, она потом стала усыпальницей. Так что сразу, значит, тоже, чтобы владыку похоронить под собором. Католики годами старались этого добиться. В Сан-Франциско очень маленький город и занимают всю свою территорию. И по закону в Сан-Франциско не разрешают хоронить. похоронить. В общем, отпевание было в четверг на Рождество Иоанна Крестителя. В понедельник целая группа поехала в городское управление. Я там был, и за 5 минут городское управление проголосовало изменить закон. И было дано разрешение похоронить владыку в склепе. Так что даже вот такие вещи. Знаете, те, кто прославляют Бога, Бог их прославляет. Владыка, как я сказал, всю жизнь жил церковью, и вот богослужениями. Владыка каждый день служил божественную литургию, и у него был, он поминал очень много людей. Его просили часто молиться. Я сам знаю, одна женщина подошла к владыке и сказала, владыка обычно, когда его просили молиться, он говорил, помолюсь. Вот одна женщина, я знаю ее, и она сама мне рассказывала, она подошла к владыке и сказала, у моей матери рак. А еще мать не была такой пожилой. Владыка сказал, помолюсь. И потом через несколько дней увидел ее в храме и сказал, приготовьтесь. Обычно владыка говорит, помолюсь, а тут сказал, приготовьтесь. Так что владыке что-то Господь открывал. Владыка очень, что касалось богослужения, он был очень строг. В личной жизни он был очень скромным, но в храме он был князь. И он меня заставлял, когда ему держал чиновник, он даже не перелистывал страничку. Я должен был следить за его глазами и перелистывать. Я потом сообразил. Мне было 14 лет, и я уже знал литургию, потому что надо было ее следить. Так что как-то мы были в Нью-Йорке, и, тоже еще рассказываю, те, кто никогда с владыкой не летали, владыка входил в самолет, иконой благословлял пилота, чепуха такая. Владыка никогда ничего на показ не делал. Он, конечно, садясь в кресло, конечно, молился и крестился, когда самолет поднимал, но, как знаете, что-то такое демонстративное никогда. Но люди, которые его никогда в жизни не видели, никогда с ним не путешествовали, вдруг знатоки. Я по просьбе владыки Антония Сан-Франциского, преемника владыки Иоанна по кафедре, написал свои воспоминания в 91 году к 25-летию кончины. Но я приехал в Иерусалим с владыкой Лавром, и подходит одна. Спасибо вам, я очень мне понравилось, что вы написали. Я только с одним не согласна. Я сразу сообразил, в чем дело. Я говорю, что владыка, вы считаете, что он не родствовал? Да. Я говорю, а вы его в жизни когда-нибудь видели? Нет. Я говорю, мы с вами разговариваем. Говорю это к тому, что люди часто, чтобы как-то выдвинуть свое мнение или какой-то свой взгляд, стараются приписать это святым людям, чтобы себя как-то... И чушь иногда просто пишут. Как я говорю, что вот ходил и пилота благословлял иконы, и все. Ничего подобного. Владыка никогда ничего себе такого не позволил бы. Владыка навещал его две вещи. Это богослужение и навещать больных. В Сан-Франциско тогда было 17 больниц, и владыка все больницы распределил по священникам. А сам посещал все. Я вел запись, кого мы посещали, и раз в месяц священники должны были присылать свой рапорт, кого они навестили. И я должен был сверять. И потом владыка священник говорит, вы не всех посетили. Потому владыка каждый день служил, каждый день был на вечерней и утренней, и занимался епархией, делами, и еще успевал посетить все больницы. на Пасху сестричество готовило маленькие такие коробочки, там был маленький куличик, яичко, еще что-то, и мы это всем больным, кого навещали, тоже давали. А на Рождество там орешки были, еще что-то, и тоже такие, я ходил с такими мешками, и на это Рождество по старому стилю, мы идем с рождественскими подарками, на нас смотрят. Ну, ничего, Владыка так хотел, и люди это очень ценили. Так что мне иногда трудно говорить о Владыке, потому что многое, что личное. Он мне говорил, и он мне как-то, я как-то сказал мне, я вижу через тебя, так что я думаю. Но сейчас задним числом я вижу, что он мне говорил вещи, которые архиерей должен делать. Он не говорил. Я как-то высказался по одному вопросу и задел одного архиерея. Он мне сказал, когда тебе будет столько лет, тогда можешь критиковать архиерея. Так что что-то он видел. И меня это даже пугает, потому что я не чувствую, что я исполнил или исполняю все то, чему он меня учил, но надеюсь с Божьей помощью все-таки как-то что-то достичь. Так что пример еще. Человек, который Владыку никогда в жизни не видел, мне никто этого не говорит, что знает, что я могу, знаете, сразу посадить человека. Но один человек всем говорил и довольно широко рассказал. Владыка никогда не улыбался, никогда не смеялся. Это так неверно. Владыка так любил шутить. Я бы, кажется, вам рассказывал. Насчет висит на потолке. Да? Владыка мне говорит, вот тебе загадка. Висит на потолке зеленая и лает. Он говорит, это армянская загадка, как будто бы это сразу все решил. Я говорю, Владыка, не знаю, селедка. А почему она висит на потолке? А потому что я ее там повесил. А почему она зеленая? А потому что я хочу. А почему она лает? Чтоб ты не угадал. И сам смеется. Владыка знал жизнь. Владыка понимал жизнь, был строгим, но понимал жизнь. И вы знаете, бывали случаи, там кто-то вне церковного брака начинал жить, и все. Владыка строг был, но и в то же самое время понимал. Я помню один такой случай, русская вышла, ну, граждански венчалась с американцем, не церковный брак. Мы ехали автомобилем, она жила вне Сан-Франциско. Владыка сказал, нужно остановиться. И мы зашли в дом, она была очень рада. Владыка служил краткий молебен, потом иконой пошел благословлять дом. И когда увидел, что это спальня, повернулся и вышел, не благословил. Так что дал знать, что он... Но посетил человека, посетил. Так что я с Владыкой дважды был на балу. Было прославление Иоанна Кронштадтского, 64-й год. Был народ в соборе, но не столько, сколько нужно было бы в такой день. И обычно мы после всеночной ехали в какую-нибудь больницу. А больницы уже после всеночной часов 9 закрыты. Но Владыку никогда не останавливали. Уже свет выключен, все. Владыка шел в себя и... Никто никогда Владыку не остановил. Я говорю, что-то от Владыки исходило, и люди это чувствовали. Ну, в общем, обычно мы после всеночной ездили в какую-нибудь больницу, и тут мы сели. Не было у Владыки автомобиля, конечно, сам он не водил, но в том смысле не было и прихиального автомобиля. И было дежурство. Люди добровольно, значит, брались возить Владыку куда надо. И вот в субботу вечером... Это даже крестный моего брата. Так что мы сели в автомобиль, и Николай Владимирович спрашивает, в какой госпиталь? Владыка сидит. сидит и говорит: на бал в русский центр. И мы приехали, музыка. Владыка ничего не сказал, он просто вошел, обошел зал и вышел. И было достаточно. Я сам видел, как общественные деятели под скатерть залезали. А на следующий день владыка по всем храмам издал указ, что те, кто были на балу, не могут ни прислуживать, ни петь хоре. Так что, а второй раз тоже в субботу был бал, и, ну, там владыка попросил микрофон и обратился со словом. Это был казачий бал, и владыка сказал о том, какую роль казачество играло в истории России, в обороне России и тому подобного. И это самое пробрало. А вот первый раз, наверное, он просто вышел, это было достаточно. Я думаю, он испортил все настроение. А одна женщина, знаете, увидела владыку и даже не сообразила, и кричит: владыка приехал, надо чай владыке. Последнее, что владыка бы там на балу попросил бы чай. Так что владыка, я говорю, он знал жизнь, он понимал жизнь, он любил шутить. Он для нас, для молодежи, в архиерейском доме в подвале устраивал за свой счет вечеринки. Он спускался на 5-10 минут, а потом уходил. Но он хотел, чтобы... Он знал, где мы, чтобы не то, что где-то куда ходили. И я в этом вижу, вы знаете, для меня это имеет большое значение, что можно знать жизнь, можно любить жизнь, можно, знаете, даже и посмеяться, улыбаться, и все равно Богу угодить. Знаете, некоторые считают, что святые ходят, только в пол смотрят, и, знаете... Ничего подобного. Владыка был такой жизнерадостный и в то же самое время угодил Богу. Готовясь к прославлению, было постановление синода освидетельствовать мощи. Но это делалось тайнообразующе, потому что не знали, что и как. Открыли крышку, а я, когда владыку отпели, я закрыл гроб, и этот ключ... положил себе в карман. Да он у меня хранился все это время. Я его привез из Джорнанвилла. Но гроб весь проржавел. И не могли открыть. Не просто пришлось взломать. Владыка был похоронен в облачении пасхальном с серебряной нитью. Это все заплесневело. Гроб проржавел, облачение позеленело, и он был весь цвета, ну, вот такого. И это потом мы выяснили, это какая-то что-то, я не знаю, какая-то что-то, реакция какая-то, которая села на тело. И когда омыли его, он был вот как рука у вас... в резнице, черная вся, высохшая, но целая, целая. Он абсолютно был целым, владыка, и борода, и все. Малюсенькая часть носа, чуточку истлела, а я вспомнил, мне говорили, что у Серафима Саровского один палец. Все-таки земля...
1: Дмитрия
0: Ростовского. Я сам не видел, я говорю, значит, я перепутал. У Дмитрия Ростовского, значит, земля... Молюсь, а у владыки чуточку на носу было. И очень крепкое тело. Но когда мы его облачали, легко руки продевали и все. Так что... прославление прошло очень торжественно, и тоже хотели с гробом обойти вокруг квартала. В Сан-Франциско много китайцев, вообще дальневосточников. Они очень и суеверны, и боятся покойников. И тут думали, а что, если на нас будут? Надо в городское управление, это все. Одна русская работала

0: просили список больных, и мы по фамилиям догадывались, греки ли, или сербы, или русские. Я это все записывал. От служащей госпиталя, она была по ту сторону, это прилавка, и, знаете, такая немножко полненькая, с бородавкой, но с картошкой. И она, когда отошла, владыка на меня посмотрела и говорит, ей паспорта не нужно. И мне говорят, владыка никогда не шутила. При мне за несколько дней до отъезда в Сиэтл владыка позвонил в редакцию русской газеты в Сан-Франциско, которая называется «Русская жизнь», и владыка предиктовал объявление, что на праздник Иоанна Рождество Иоанна Крестителя будет торжественное богослужение. И приехал митрополит, и другие архиереи, и было очень торжественное служение. Владыка сам при мне дал объявление в газету, но владыка скончался, и они это не напечатали, потому что напечатали расписание, значит, отпевали, и все. Но я свидетель, как владыка сам сказал редактору, будет это самое объявление, сделайте, что будет торжественное богослужение. Так что...
1: Это был день отпевания.
0: Да. Да. И отпевание, поезд опаздывал, владыка Филарет не летал. Очень в редких случаях. Он и поезд опаздывал, и отпевание, значит, служили литургию, были владыка Леонтий Чилийский, был владыка Верки из Джорданвилла, был владыка Савы Эдмонтонский, владыка Нектари, и ждали владыку митрополита, и он только под вечер приехал, так что отпевание было вечером. И начали мы в 6 и закончили где-то после полночи. Во-первых, потому что все архиереи проповедовали, было много очень молящихся, приехало, можно сказать, со всего мира, потому что владыку знали. И это уже тогда существовали эти самолеты, джетс, так что из Европы прилететь это 12 часов, это не так сложно уже было. Так что отпевание владыки было в действительности торжественным. Похоронили его под алтарем, вот, двумя этажами ниже, и эту усыпальницу расписали, там сделали такую как часовню, и там в день кончины всегда рано утром бывала литургия, и люди приходили, и потом шли на работу. Когда было прославление, было решено переносить службу на ближайшую субботу. И мне это очень не нравится, потому что это как раз каждый год совпадает с американским праздником независимости. И многие, даже русские из Сан-Франциско, едут на 3 дня куда-нибудь отдохнуть. Я не знаю, может быть, у вас есть вопросы, может быть, о владыке что-нибудь. Я могу ответить. Я старался сказать то, что, наверное, вряд ли вы читали, то, чему я был свидетель. Он присутствовал на всех экзаменах закона Божия, во всех школах города, и всегда спрашивал детей житие их святого. И попадались такие, одна девочка была Капитолина. И владыка знал и дату памяти, и жития, и, значит, это Капа, мы ее звали, так что он всегда спрашивал житие. И посещал школы тоже часто, он в гимназию приезжал раз в неделю, по крайней мере. А на всех экзаменах закона Божия присутствовал сам. Школы были, знаете, гимназия, у нас было больше 100 человек, были школы по 5, по 10 человек приходские, но на экзаменах закона Божия он сам всюду присутствовал.
1: Сейчас святитель Иоанн так смотрит сверху, и сидят у меня дома, и про меня разговаривают.

0: Владыка мне рассказывал, когда он приехал в Шанхай, там была маленькая группа украинцев, которые вела себя очень сепаратически. И Владыка тогда к ним явился и сказал: «Я тоже с Украины, и как старший украинец здесь я закрываю ваш...» Не поспели. Какой-то там был... Какое-то несогласие. Владыка просто сказал: «Я тоже с Украины, и как старший тут, не по возрасту, конечно». Ему было 34 года, когда его киртанизали. Так что... О, вот еще интересная вещь. Владыка приехал в Сан-Франциско сразу из Нью-Йорка по просьбе Владыки Тихона. И Владыка, вещи его остались в Париже, ноги. И Владыка в 63-м году слетал в Париж и там свои вещи собрал, и их послали морем. И вот приехали его вещи, и среди вещей был очень любительский портрет митрополита Антония Храповицкого. А это духовный отец Владыки Иоанна. И Владыка был человек интеллигентный, с образованием, он видел, что это такой, знаете, любительский портрет. Но Владыка говорит, художник ему этому удалось уловить взор митрополита Антония, глаза. И ради этого он ценил этот портрет. И он его отдал, чтобы его немножко подправили, он, значит, в пересылке немножко там попортилось. И как раз Владыка скончался, и художник, тот не художник, а да, художник, который должен был сделать рамку, так и не вернул, что Владыка скончался. Где этот портрет, не знаю. Но Владыка мне сказал, глядя на этот портрет, что он сидел в Шанхае у себя в кабинете, и вдруг у него сердце вздрогнуло. Вот этому не придал значения, но посмотрел на часы. На следующий день пришла телеграмма, что в тот самый момент, ну, конечно, разница во времени, но скончался митрополит Антоний. Я об этом забыл. И на отпевании Владыки Иоанна, Владыка митрополит Филарет, значит, в своем слове сказал, что его родитель, который потом, когда вдовел, стал монахом и архиереем, Владыка Дмитрий, писал митрополиту Антонию, зная вот это самое евлогианский раскол в Европе, потом американский, он писал, приглашая митрополита Антония в Харбин, где церковная жизнь была налажена, и, в общем, все было по старинке, по-русски. И митрополит Антоний ответил, что он, я чересчур стар, чтобы думать о каких-то путешествиях, да еще в такую даль. Но вместо себя посылаю частицу своего сердца. И когда Владыка Филарет это сказал, я вспомнил, что Владыка Иоанн мне говорил, что у него сердце вздрогнуло. Момент кончины митрополита Антония. Владыка был человек скромный, но к себе строгий, очень любвеобильный, и, как я сказал, понимал жизнь. О, раз мы прислужники, я всегда обычно старался с Владыкой быть, но, знаете, иногда молодежь хочется с друзьями. И вот мы после литургии решили пойти в кинематограф в воскресный день. И Владыка спрашивает меня: а что вы хотите смотреть? Я говорю: Владыка, а только что вышел фильм «Клеопатра». И по сравнению с что мне говорят сегодня, бывают такие фильмы, этот «Клеопатра» очень приличный. А Владыка мне говорит: она не очень была. Но дал вам деньги на билеты. А мне сказал, она не очень. Я постараюсь переиздать то, что написал по просьбе Владыки Антония. Мои воспоминания Владыки Иоанна. Владыка Иоанн здесь родился, учился в Полтавском корпусе. И был случай, Это было 200-летие Полтавской битвы. И приехал великий князь Константин Константинович, который был начальником всех военных школ. И рота владыки Иоанна, тогда Миши, от Максимовича, проходила мимо храма. Вы это знаете? И он снял шапку, перекрестился и в строю ничего без команды не делается. И как бы и один из сыновей великого князя учился тоже. И он отцу сказал, что случилось. И отец потом через день обратился к всему корпусу и якобы сказал такие слова. Вот я владыку спрашивал, он отрицал, но отрицал ли по скромности, или он сказал, якобы великий князь сказал, хоть и не прав, но молодец. А мама переписывалась с сестрой владыки, Мария Борисовна Любарская, и так как-то маме написала, что владыка был очень послушным, и родителям никакого труда не стоило его воспитывать, учился прекрасно, не любил только два предмета – танцы и гимнастику.
1: Братья и сестры, своими воспоминаниями о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском поделился его келеник, духовный сын, архиепископ Чикагский Петр Лукьянов. Запись предоставлена Святоуспенской Святогорской лаврой.

0: Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В студии Православного радио Санкт-Петербурга наши гости из Москвы, представители фонда святителя Иоанна Сан-Францисского, Шанхайского чудотворца. Я рада приветствовать Никиту Камшилина и Марианилу Гунию. К нам в редакцию Православного радио Санкт-Петербурга представители фонда святителя Иоанна Шанхайского принесли святыню, подрясник святителя Иоанна Максимовича, шанхайского чудотворца. В храме во имя иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша на заводе Ати есть икона святителя Иоанна шанхайского чудотворца с частицей его честных мощей. А сейчас вот как будто бы сам владыка Иоанн присутствует своим облачением, своей священной одеждой. Был прославлен в России в лике святых святитель Иоанн. Это совершилось 29 июня 2008 года. В русской зарубежной церкви святитель Иоанн был прославлен раньше, в 1994 году за границей. И день его блаженной кончины 2 июля 1966 года – это и день памяти святителя Иоанна. А определением Архиерейского собора Русской Православной Церкви святитель прославлен и внесен в месяцы слов для общецерковного почитания в России – 29 июня 2008 года. И мы рады приветствовать в студии Православного радио Санкт-Петербурга представителей фонда, которые сегодня поделятся о работе фонда. И о том, что именно фонд святителя Иоанна Шанхайского чудотворца, можно сказать, способствовал с Божьей помощью прославлению в России святителя Иоанна. Я помню, как руководитель-президент фонда Игорь Никитич Камшилин приезжал в студию Православного радио Санкт-Петербурга и рассказывал, как идет дело и как движется это делание великое прославление в России. В то время издавались книги, издавался журнал «Именины», издавались кассеты с акафистом святителю Иоанну Максимовичу. И все эти материалы, в том числе о благодатной, дивной помощи святителя Иоанна в наши дни, были предоставлены святейшему патриарху московскому всея Руси Алексию II преснопамятному. И благодаря этому фонду именно в России у нас святитель Иоанн почитается и помнится, потому что действительно, как мы помним слова святителя Иоанна Шанхайского, которые он произнес дважды, о том, что «скажите народу, хотя я и умер, но я жив». Представляете? И мы действительно видим, как владыка Иоанн и ныне действует, и ныне живет, и принимает живое участие в жизни тех, кто его призывает и помнит. Я с радостью передаю слово Никите. Никита, расскажите, пожалуйста, о вашем фонде. Как все начиналось, как он создавался более 20 лет назад?
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, 20 лет назад, более 20 лет назад, в 96-м году в Москве был создан фонд святителя Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского, и целью было прославление в России. С тех пор выпущено более десятка книг. Они повествуют о многочисленных чудесах, происходящих по молитве владыки Иоанна. В них публикуются материалы очевидцев жизни владыки, воспоминания о нем.
0: Тех людей, которые знали при жизни владыки, которые окормлялись у него, да, духовных чад.
1: Да. В какой-то момент начал функционировать музей владыки Иоанна. Представьте, вот как бы каждому из нас хотелось бы больше узнать трогательных и умилительных подробностей жития Николая Угодника и Спиридона Трифонского святителя. Вот. Но, увы, никаких свидетелей их жизни уже нет в живых очень давно. То с владыкой Иоанном другая ситуация. Те, кто знали его лично, еще живы. Но пройдет совсем немного времени, и они тоже уйдут из жизни. И поэтому по крупицам, буквально по крупицам по всему миру собирается информация о нем, его письма, которых он написал за свою жизнь, очень много.
0: Расскажите, пожалуйста, почему у нас в России решили создать такой фонд? Фонд святителя Иоанна Максимовича, сейчас и музей святителя Иоанна Максимовича. Почему возникла вот такая идея?
1: Начиная с 90-х годов, Игорь Камшилин, основатель фонда Иоанна Шанхайского, вел научную работу в области изучения жития святых. И как раз в тот период он столкнулся с книгой про Иоанна Шанхайского. И, как он рассказывал, по сути, это переломило его жизнь. как и, в принципе, многих людей, которые знакомятся с биографией владыки Иоанна, житием. И вот с тех пор точкой основания фонда являются это вот первые иконки, которые были заказаны, которые были отправлены на разные континенты, в том числе по России. Первое изображение владыки. Первая книга, да, Иоанн Чудотворец в России, где были первые свидетельства людей, свидетельствующих о его помощи по молитвам владыки. И вот год за годом появлялись новые люди, которые помогали, опять же, на разных континентах, в том числе в изданиях. Люди рассказывали о владыке своим друзьям, знакомым, и так все более и более людей узнавало о владыке. Ну, естественно, конечно, без помощи Божией в этом вопросе мы, наверное, сейчас спустя больше 20 лет с вами не общались и не говорили о той работе, которая была проведена, но мы понимаем, что все равно на данный момент о владыке не так много людей знают, как могло бы быть. И поэтому, конечно, благодарны, что вы приглашаете, и благодарны, что больше храмов. Очень рады, что в больших храмах появляются изображения владыки, иконы с чичками мощей, со святынями. Растет почитание владыки.
0: И мы видим действительно, как владыка Иоанн Шанхайский чудотворец, он благоволит работе вашего фонда, потому что дивным образом приходят святыни, и прямо сейчас в студии Православного радио Санкт-Петербурга подрясник владыки Иоанна. Расскажите, пожалуйста, как к вам пришел этот подрясник? Как будто бы вот живое присутствие владыки Иоанна у нас сейчас в студии. Это благословение чье было?
2: Милостью Божией в наш музей поступает все больше различных экспонатов, связанных со святителем Иоанном, с его окружением, временами, местом его пребывания. И особую благодарность хотелось бы выразить Петру Ионовичу и Лидии Николаевне Иониным. Они из города Сан-Франциско, из США. Они оказывают большую поддержку музею, постоянную всестороннюю помощь. Среди самых последних поступлений это подрясник святителя Иоанна. Он был передан игуменом Германом Подмошинским из США. История была интересная с подрясником. Как-то Игорь Никитич встречался с отцом Германом и просил что-нибудь прислать из своих личных вещей, то есть из вещей отца Германа. Часто звонил, они беседовали и часто просил об этом. И вот через много лет отец Герман Подмошинский присылает самое дорогое, что у него было, это подрясник святителя Иоанна. И теперь этот подрясник находится в музее Иоанна Чудотворца.
0: Игумен Герман, он почитатель, и он при жизни знал владыку Иоанна?
2: Да, отец Герман знал святителя Иоанна лично.
1: Много потрудился для прославления владыки Иоанна.
0: Он же и составитель акафиста святителю Иоанну Максимовичу, игумен Герман, и иеромонах Серафим Роуз. Они составили первый акафист святителю Иоанну Чудотворцу. Ну, для наших радиослушателей, для тех, кто, может быть, еще не очень хорошо знаком с житием святителя Иоанна Максимовича и с его помощью дивной, благодатной, как при жизни, так и в наши дни, мы просто напомним, что святитель Иоанн – великий молитвенник, прозорливец, чудотворец. Он проповедник и богослов. Он был как будто один из апостолов, только апостолов уже нашего 20 века. Он был блаженный старец, который сохранил Русскую Православную Церковь годы гонений в рассеянии. Святитель сербский Николай Велимирович сказал о нем: «Хотите видеть живого святого? Идите в Битоль. Он ангел Божий в человеческом обличье». И действительно, милостью Божией, молитвами святителя Иоанна Максимовича и в наши дни есть свидетельство дивной помощи владыки Иоанна. И расскажите, пожалуйста, еще Мария Нила о том делании, которое сейчас продолжает ваш фонд, акции «В больницу с книгой».
2: Самая последняя наша книжка, которую издал фонд и музей Иоанна Чудотворца, называется «В помощь болящим». Это второе издание книги. В фонд приходят многочисленные свидетельства о помощи святителя Иоанна. Уже более 20 лет собираются. Вначале это были буквально за 10 лет собрались небольшое количество писем. А после первой книжки издания пошли множество свидетельств о помощи. Книжка «В помощь болящим», она помогает увидеть живые свидетельства того, как даже самый маленький шаг навстречу Господу и обращение в молитвенной поддержке святого Иоанна Шанхайского помогает человеку в сложных ситуациях. Расскажу лишь одну из многочисленных историй, записанных в этой книжке. Одной даме предстояла плановая госпитализация. С собой в больницу она взяла книгу о шанхайском чудотворце. Там она увидела женщину с высокой температурой, которая держалась 2 недели, несмотря на все усилия врачей. Дама дала больной книгу. Больная, прочитав, вдохновившись случаем помощи Господа по молитвам Святого Иоанна, попросила помощи и для себя. Утром женщина, к удивлению окружающих, проснулась с нормальной температурой и совершенно здоровой. И вот таких случаев помощи святителя Иоанна невероятное количество. И святитель Иоанн помогает мгновенно. Настолько скорый заступник, скорый помощник, что стоит только попросить, и вы сами в этом убедитесь.
0: Действительно, сам владыка Иоанн говорил, когда ты или кто-нибудь еще заболеет, сразу дайте мне знать. И как при жизни владыка Иоанн приходил и в больницы, и к страждущим, и немощным, так и сейчас он продолжает окормлять свою паству. И действительно, его слова «хотя я и умер, но я жив», мы видим, как подтверждаются в наши дни. Мария Нила, может, вы прочитаете что-то из этой книги, какое-то живое свидетельство, рассказывающее о том, как и сегодня владыка Иоанн своей дивной благодатной помощью приходит. Мне вспоминается житие его, случай, когда он приходил даже в те моменты, когда его не звали. Вот владыка Иоанн чувствовал, куда надо идти и кому нужна его помощь. Его и не звали, он приходил в нужный момент и всегда оказывался вовремя.
2: Одно из свидетельств книжки «В помощь болящим». Больше месяца назад случайно попала в руки книга. Он всегда рядом и всегда помогает. Сначала вроде бы оставил ее без внимания, потом стала читать, но сомнения оставались. И я отложила книгу. Почти забыла. Недавно заболела. Диарея, рвота, тяжелый грипп. Стало страшно. Как-то мимоходом на второй день болезни увидела в стопке ту книгу. Было чуть легче, но оставалась очень сильная слабость. Когда читала, просила помочь Иоанна Чудотворца поправиться. Утром на третий день проснулась, как будто ничего и не было. Анализы сдала. У меня таких хороших вообще не было. Вот одно из свидетельств.
0: Какого города?
2: Из Владимирской области прислали нам это свидетельство.
0: Да, дивные дела твои, Господи. Но вы ведете просветительскую работу, вечера памяти, чтение, посвященное святителю Иоанну Чудотворцу. Приходите в воскресные школы, расскажите, пожалуйста.
1: Во многих приходах активная духовная жизнь, воскресная школа для разных возрастов. И, конечно, один из пунктов их изучения – это жития святых. И многие очень обращаются к нам, приглашают с рассказом о владыке Иоанне. Да, там мы показываем видеоматериалы, читаем житие, видеоматериалы воспоминаний тех, кто знали его лично. И, в принципе, также поступают многие почитатели владыки в своих храмах, в своих городах, рассказывая ближним о чудесах, о подвиге владыки. И такое волонтерское движение, когда люди в своих храмах делятся с владыкой, и, опять же, почитатели становятся все больше и больше.
0: Скажите, а как найти в интернете ваш сайт, ваш фонд? Документальный фильм о владыке недавно вышел. Расскажите ей об этом.
2: Фонд наш вы можете найти по адресу onpomagayet.ru. Последний фильм, который был издан о владыке Иоанне, называется «Владыка Иоанн Объединитель». Возможно, многие видели его, можно найти его на Ютубе. Там можно посмотреть множество фильмов, связанных со святителем Иоанном. Фонд Иоанна Чудотворца и музей пока еще не создали ни одного фильма. И даст Бог, когда-нибудь материалы собираются. Уже были многочисленные поездки в разные места служения святителя Иоанна. И если Господь благословит, появится и у нас фильм. Также есть замечательный фильм Марии Решетниковой о шанхайском периоде жизни святителя Иоанна. Посмотрите обязательно, вы можете узнать много интересного и полезного о владыке Иоанне.
1: Если, например, в поиске ввести музей Иоанна Чудотворца, и в частности на том же Ютубе, есть возможность смотреть небольшие ролики об истории создания фонда, музея, где люди, которые участвовали в создании, делятся своими воспоминаниями. Воспоминаниями о том, как создавались первые книги. И опять же, там почитатели владыки читают наиболее понравившиеся свидетельства вот из последней книжки «В помощь болящим».
0: Также вышли книги «Не печальтесь, не падайте духом, я с вами». Это слова самого святителя. А скажите еще, пожалуйста, первая икона была написана для вашего фонда. Расскажите, пожалуйста, об этом иконописце Сергее Борисовиче Арсеньеве в монашестве Григория Преснопамятном. Какую он икону написал?
1: Икона святителя Иоанна Шанхайского с иконой царем.
0: Святитель Иоанн Шанхайский держит в руках икону святого царя-мученика Николая. Когда он еще не был прославлен, получается, это как портрет владыки Иоанна с иконой святого царя мученика Николая.
1: Она занимает одно из самых достойнейших мест в музее и как память о людях, которые потрудились для прославления владыки Иоанна. И, конечно, Сергей Борисович и его семья, они в разный период делали многое для того, чтобы в России как можно больше узнали о владыке Иоанне.
0: Ну, я знаю, что ваш фонд тесно связан и с царской темой. Весь 2000 год был посвящен семье святых царственных мучеников. Вы тогда и издавали акафисты, и отдельно каждому члену семьи святых царственных страдальцев, святой Седмирице, государю-императору Николаю II Александровичу, Александре Федоровне, государине-императрице, великим княжнам Ольге Татьяне Марии и Анастасии и цесаревичу Алексею. Эти акафисты были изданы отдельно. И так вы также подготавливали момент прославления в лике святых царственных мучеников. Как вы думаете, почему так ваш фонд живо откликнулся? Потому что святитель Иоанн сам почитал глубоко царскую семью.
1: Всю свою жизнь же святитель Иоанн изучал жития святых. И, например, известны те факты, когда во Франции и в других странах он возобновлял почитание древних святых, чей подвиг был забыт. Также, конечно же, известно его отношение к царской семье и к царю Николаю. С Божьей помощью так получилось, что приняли участие в прославлении. Ну, известно отношение владыки Иоанна и известны его слова о покаянии православных людей и вообще людей в цареубийстве.
0: Да, действительно, владыка Иоанн говорил, что нашим почитанием святой царской семьи мы должны как бы искупить тот грех, который совершили, горячим почитанием и любовью ко святым царственным страдальцам. В нынешнем году исполняется 20 лет, как замироточила икона святого царя мученика Николая II Александровича, чудотворный образ 7 ноября. И я знаю, что вы еще были маленький, вам было только 9 лет, когда это все происходило на ваших глазах. Можете вспомнить этот момент, Никита, у Аллы Васильевны Дьяковой дома, когда этот образ был?
1: Конечно, это волнительные моменты. Сейчас, спустя многих лет, они выглядят как в тумане. Но помню искреннее почитание людей, находящихся в тот момент, их преклонение, их душевную молитву. Получалось, что присутствовал в разных местах, где была икона. И, конечно, рост почитания царственных мучеников в тот период, он был заметен, когда вся Москва собиралась в крестные ходы, и не только Москва, в молитвенном таком состоянии.
0: В молитвенном единении народ возрождался и духом, и крепли силы у народа Божьего. У тех, кто почитал царскую семью, и тех, кто почитал святителя Иоанна Максимовича, они и сейчас, эти люди Божьи, собираются в памятные дни, и святители Иоанна Максимовича 2 июля молятся святителю. Как эти дни вы почитаете, ваш фонд, 2 июля?
1: Мы стараемся поддерживать информационно, поддерживать литературой, поддерживать иконочками те места, в основном это храмы Божии, где проходят богослужения, где проходят какие-то дополнительные праздничные службы. Стараемся информировать людей о том, что в каждом регионе они могут посетить, помолиться. И просто бывает так, что 2 июля выпадает на будние дни, и когда почитатели святителя Иоанна идут в некоторых, например, в храм, да, и, к своему сожалению, обнаружат, что он закрыт, то есть поработаем над тем, чтобы почитание росло, чтобы проходили службы Божии в храмах. И, конечно, готовы поддерживать всеми возможными посильными трудами.
0: Спасибо, Господи. Расскажите, пожалуйста, эту книгу «В помощь болящим», которая вот сейчас, дай Бог, не последняя, вот издана, да, не так давно. Где наши радиослушатели смогут ее увидеть?
1: Она доступна в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре на улице Карповка, 45. Это от Петроградского, метро Петроградская. Там можно на транспорте или 7 минут пешком в сторону реки Карповки. И тут тоже промыслительно, потому что святитель Иоанн многое сделал для прославления Иоанна Кронштадтского. Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше было мест, где в Санкт-Петербурге почитания святителя Иоанна, были центры такие почитания. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы в них тоже присутствовали наши книги, и в том числе в вашем храме, конечно же. Потому что, в принципе, ну, насколько мы знаем, он известен по всей России.
0: Действительно. И в Иоанновском монастыре также есть дивный образ святителя Иоанна Чудотворца с частичкой его честных мощей. Это в храме святых 12 апостолов. в Иоанновском монастыре. Благодарим вас, дорогие Никита и Мария Анила, за то, что вы нашли время прийти в студию православного радио Санкт-Петербурга и осветить подрясником владыки Иоанна Шанхайского чудотворца нашу студию. И я напомню, братья и сестры, в студии православного радио Санкт-Петербурга сегодня с нами были представители фонда святителя Иоанна Шанхайского Сан-Францисского чудотворца Никита Камшилин и Мария Анила Гунья, наши гости дорогие из Москвы. И в завершении нашей беседы, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
1: Помощи Божией обращаться к святителю Иоанну, потому что он очень скорый помощник.
2: Хотела сказать, что одно из достояний фонда святителя Иоанна – это люди. И людям, вам из разных стран и континентов, которые жертвуют своим временем, силами для прославления великого чудотворца святителя Иоанна, собирают сведения о его жизни, реликвии, связанные с ним. Благодаря вам, этим людям, святителя Иоанна узнали, полюбили те, кто еще вчера ничего не слышал об этом дивном святом. Владыка пришел, исцелил, утешил, привил, сделал невозможное возможным. И всем потрудившимся во славу Божию, имена коих знает сам Господь, мы с радостью и любовью говорим низкий поклон вам. И многие, и благое лето. Слова фонда Иоанна Чудотворца.
0: Спасибо, Господи. Стихотворение святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Сан-Францискому чудотворцу, посвящается. Святитель чудный Иоанне, так несказанно близок к нам. Для мира гордого был странен молитвенник, целитель ран, помощник скорый тем, кто в бедах, спешил утешить и помочь. И все он прозорливо ведал, не знал покоя день и ночь. И даже если не позвали, святитель Божий шел, молился за тех, кто в горе и печали, чтобы страдалец укрепился. Так добрый пастырь вел ко свету, согрев израненные души. Тянулись к солнцу правды дети, им Божий мир открылся лучший. Приют убогим и гонимым создал святитель на чужбине. Его молитвы хранимы простой, родной, живой и ныне. «Да, я живой», — сказал святитель, и всех он слышит, понимает. Предивный, добрый покровитель с любовью паству принимает. В соборе всех скорбящих радость утешит и слезу утрет. На сердце мир, покой и сладость. Душа ликует и поет. Пречудный отче Иоанне, ты рядом, духом ты живой. Мы все здесь странники, в изгнании. Своей молитвою покрой. С любовью к святителю Иоанну Максимовичу, автор стихотворения Елена Бадьянова.
3: Жил молитвенник-старец в прошедших веках. Он указывал к храму дорогу и всегда выражал

мы закончим наш путь и уйдем в мир иной, вслед идущим, очистив дорогу. Но в последний свой час грешной жизни земной тихо скажем за все слава.

монах Салафиил Филиппьев, исихаст, практика молитвы Иисусовой. Эта книга – практическое руководство, основанное на опыте современных носителей древней православной традиции исихазма для всех, кто стремится к умному деланию и молитве Иисусовой, чтобы соединиться со Христом, который никогда не предает, не бросает и дает человеку истинный покой. Монах Салафиил Филиппьев подвязается в пустынной келье на святой горе Афон. Исихаст, тот, кто наедине с единым Богом, беседует и постоянно ему молится. Монах Феофан, Афон, XIV век. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Иисусова молитва. Глава 20. Скорость и интонация. Существует несколько практик чтения Иисусовой молитвы. От очень быстрой до очень медленной. Бывает, что иногда для взбадривания себя молятся быстро, а потом, чтобы усилить покаянное настроение, медленно и протяжно. Во всем хороша золотая середина, поэтому можно придерживаться средней скорости чтения Иисусовой молитвы. Интонационный ряд и ударение могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей личности. Они могут зависеть от того, какой смысловой оттенок хочет выделить молящийся. В Иисусовой молитве важно все, поэтому можно равномерно выделять каждое слово. Однако кому-то может быть ближе безинтонационное чтение, то есть полное стирание интонационного рисунка. Что касается общего правила Иисусовой молитвы, то ведущий чтец молитвы должен держать средний темп моления и ровную интонацию, чтобы не навязывать другим своего личного восприятия и переживания молитвы. Глава 21. Борьба с помыслами. Итак, мы приступили к молитве. И тут выясняется, что к молитве мы при всем желании никак приступить не можем, ибо погружены в посторонние помыслы. Они увлекают нас, заманивают, а потом кусают, бегая по кругу, как бешеные собаки. Что же делать? Прежде всего, не паниковать, успокоиться и дать трезвую оценку своему состоянию. А чего было ожидать? Ведь столько лет мы вели непрекращающийся мысленный диалог с демонами и со своим падшим «я». Как же освободиться? Утешимся, что мы на правильном пути. Господь дал нам в помощь исихазм и непрестанную молитву. Отношение человека с деланием Иисусовой молитвы складываются из двух основных вех. Сначала требуется прийти к пониманию необходимости непрестанной молитвы. Некоторым на это нужны годы, другим, увы, не хватает и всей жизни. Но если милостью Божией человек пришел к Иисусовой молитве, то наступает второй этап – борьба за молитву без помыслов, за молитву нерассеянную, чистую. На этом этапе бывают просветы и победы, но в целом эта борьба длится до конца земных дней. Когда посещает Господь, и мы переживаем благодатную молитву, то какое-то время мы пребываем в подаренном нам Богом умиротворенном состоянии. Озаренная благодатью молящаяся душа замечает нечистые помыслы издалека. Она ясно видит то, что мешает молитве, решительно не принимая вражеские прилоги, эти приглашения к греху. Когда же мы теряем благодать, то приходит сильная брань помыслов, но вместе с ней приходит ценный практический опыт. Если, проигрывая в невидимой брани, мы смиряемся, сознавая свою немощь, но не теряем надежды на Бога, то Он вновь дарует нам благодатную молитву. Таким образом, изнурительная борьба с помыслами и даже сами поражения приносят нам пользу. Во время занятия внимательной Иисусовой молитвой все помыслы, и хорошие, и тем более плохие, являются посторонними. Ничто не должно занимать душу в это время, кроме самой Иисусовой молитвы. В борьбе с посторонними помыслами мы опираемся на исповедание грехов и помыслов перед началом ежедневного правила Иисусовой молитвы. Исповеданные перед лицом Божьим помыслы
не будут тревожить так сильно, как неисповеданные. Во время правила помогает концентрация внимания, а именно сведение внимания из головы в верхнюю часть груди. Отцами это объясняется так, что в голове веют противные ветры помыслов, от которых необходимо отдалиться. Теперь приведем практические способы борьбы с посторонними помыслами. Здесь следует заметить, что если у кого-то на практике появится свой прием, нужно обсудить его с наставником и сихастом и получить одобрение. Первое. Старец Николай Гурьянов говорил нашему старцу о том, что бесы в великом множестве облепляют нас, как осы, слепние мухи жарким днем. Они всевают нам значительную часть помыслов. Великим и простым средством защиты от них является истовое наложение на себя крестного знамения. Когда мы забываем креститься во время сильной атаки помыслов, то совершаем серьезную ошибку. Исполняя келейное правило или участвуя в общем правиле, можно применять обычное крестное знамение. А во время чтения Иисусовой молитвы в течение дня среди людей можно налагать на себя крест взглядом или мысленно. Второе. Этот способ, а также следующие способы под номерами 3 и 4, помогают усилению внимания на словах молитвы Иисусовой, что приводит к появлению навыка невосприятия посторонних помыслов и отсечению их. Вот способ, который наш старец называет молитвостолкованием. Он воспринят от старца Кирилла Павлова. При сильном нашествии противных помыслов, когда Иисусова молитва практически останавливается, начинаем читать ее, заостряя внимание на каждом слове. Произносим слово молитвы, а потом его толкование. Этим мы освежаем внимание, отстраняемся от увлекших нас помыслов, возвращаемся к смыслу молитвы. Старцем Кириллом было предложено следующее толкование. Господи, Вседержитель, Иисусе, Спаситель, Христе, Помазанник, Сыне Божий, Сын Бога Живаго, помилуй, прости, мя грешного. Прочитав Иисусову молитву с толкованием один или несколько раз, восстановив внимание, возвращаемся к чтению обычной молитвы без толкования. Третье. Можно усиливать внимание на каждом слове Иисусовой молитвы и без толкования. Для этого начинаем перебирать четки так, чтобы на очередном зернышке сосредотачивать внимание на одном слове молитвы. Одно зернышко – одно слово. И так до тех пор, пока не отобьемся от атаки помыслов. Концентрировать внимание на словах молитвы возможно и без традиционных четок, заменяя их руками. Каким образом? Для этого молимся, загибая пальцы руки. При сгибании очередного пальца концентрируемся на одном слове Иисусовой молитвы. Способ особенно удобен при использовании пятисловной молитвы по числу пальцев руки, но доступен и при более длинной молитве. По этому же принципу можно молиться, поочередно прикасаясь большим пальцем к другим пальцам той же руки, либо перебирая правой рукой пальцы левой руки. Концентрировать внимание можно также при ходьбе, в дороге или на проходке. При этом на каждом шаге нужно внимательно произносить по одному слову молитвы. Описанные способы молитвы без четок очень удобно применять в течение дня, находясь среди людей. Пригодны они и для уединенной молитвы. Четвертое. Следующий способ заимствован мною у одного почтенного приходского батюшки, тайного делателя Иисусовой молитвы. Практика показывает плодотворность этого способа. Здесь задействован четочный принцип, однако счет молитв ведется не только по их количеству, но и по их качеству. Как это? Берем 100 спичек. Во время ежедневного правила Иисусовой молитвы выделяем 100 молитв и начинаем отсчитывать их спичками. Следим, как мы прочитали молитву, со вниманием или автоматически. Соответственно этому откладываем спичку в одну или другую сторону. Прочли молитву со вниманием, откладываем спичку вправо, а если без внимания – влево. По окончании правила считаем спички. Выяснится примерная пропорция внимательных и невнимательных молитв.
спустя какое-то время можно повторить чтение Иисусовой молитвы по спичкам, чтобы понять, к лучшему или худшему мы движемся. Основная польза описанного способа состоит в том, что вырабатывается навык внимательной, а не рассеянной помыслами молитвы. Ведь перед тем, как отложить спичку, мы будем стараться прочесть молитву сосредоточенно, хотя это и не всегда будет получаться. Пятое. Что касается прямого противоречия помыслам, то оно допустимо только по благословению наставника. Древнейшим примером такого противоречия являются слова архистратига Михаила, обращенные к дьяволу: «Да запретит тебе Господь» – послание апостола Иуды, 1:9. Другой пример показал сам Богочеловек, сказавший во время искушения от дьявола: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» – Евангелие от Матфея, 4:10. Используются и другие формулы и приемы противостояния посторонним помыслам. Например, прием, который наш старец лично унаследовал от опытного исихаста, пустынника Кавказских гор, монаха Меркурия, Попова. Испытав опытом, наш старец советует говорить навязчивому, хульному помыслу: «Хула твоя на голову твою, да снидет с тобой в ад! Пошел вон!» Говорить нужно решительно и быстро, почти скороговоркой, не вступая в диалог с помыслом. Шестое. В случае сильной атаки помыслов иногда можно приостановить правила Иисусовой молитвы и усиленно помолиться Господу, прося оградить от помыслов, конкретно называя их, затем продолжить правила. Седьмое. Если при всех стараниях молящегося брань помыслов не исчезает и не ослабевает, то нужно продолжать Иисусову молитву, твердо решив: лучше умереть в борьбе, чем отказаться от Иисусового делания. И Бог, когда надо и как надо, поможет. Важно творить Иисусову молитву и не останавливаться, несмотря ни на что, ни на какие помыслы, состояния, уповая на помощь Божию, показывая свое произволение. Тогда Господь откроет двери милости Своей и дарует благодатную живую молитву, к которой потом, если даже человек не сохранит благодать, ему будет легче тянуться, зная эту молитву. Лучшим и благословенным средством борьбы с посторонними помыслами является сама молитва Иисусова, живая, вдумчивая и усердная. К ней с Божьей помощью и будем стремиться, прося щедродавца о даровании такой молитвы. Глава 22. Самоукорение. Самоукорение является важным сопутствующим деланием на пути исихазма. Оно эффективно в борьбе с помыслами и в укреплении чувства покаяния во время молитвы Иисусовой. Можно говорить о двух способах самоукорения. Первый способ состоит в том, чтобы при всех встречающихся бедах и неудачах обвинять не кого-то другого, а себя, то есть всегда оправдывать других, видя прямую или скрытую причину беды в своей нерадивости, нераскаянности или грехах. Второй способ заключается в использовании конкретной формулы самоукорения в покаянном повторении заученных слов. К этому способу хорошо прибегать во время усиления духовной брани, когда не удается по-другому оградиться от демонских нападок и сконцентрироваться. Формулу самоукорения хорошо сочетать с крестным знамением. Приведем пример формулы самоукорения из практики нашего старца. «Я хуже всех, я грешнее всех, я прах и пепел, я мразь и мерзость, я гордый, я блудный». Далее можно вставлять те эпитеты, которые наиболее уязвляют нашу совесть, помня, что если мы в чем-то и не грешили на деле, то могли грешить в мыслях. К покаянному повторению заученной формулы полезно прибегать в жизненных ситуациях, склоняющих нас к тщеславию либо к ленности. Напоминание о нашем подлинном состоянии будет приводить к спасительному смирению. Приведем еще пример. Один человек каялся, что всякий раз при виде курящих, тем более вдыхая невольно дым табака, он думал и даже говорил вслух: «Фу, какая мерзость!» Наш старец посоветовал тому человеку, чтобы как только он скажет о курении и курящих мерзость,
сразу вспомнить и сказать: «И я мерзость». Только этого люди не видят. Я мерзость еще большая. Этот совет старца можно применять для самоукорения и в других подобных ситуациях. Глава 23. Брань и подвиг. Порой у читающих исихасскую литературу без руководителя складывается очень оптимистическое представление о делании молитвы Иисусовой. Мол, только начни, и все получится. После возникновения трудностей такое неверное представление зачастую приводит к разочарованию в исихазме. На самом деле необходимо серьезно готовиться к видимой и невидимой брани. В главе 21 «Борьба с помыслами» уже говорилось о такой сфере брани, как помыслы. Но брань имеет и множество других аспектов. Остановимся на некоторых из них. Первое. Начнем с описания брани через обстоятельства и людей. Исихасту нужно быть готовым к тому, что непосредственно перед правилом Иисусовой молитвы будут возникать самые наиважнейшие дела. Это распространенное искушение, которое нужно решительно преодолевать. Во время молитвенного правила или просто в какой-либо связи с Иисусовой молитвой могут начаться искушения через людей и обстоятельства, к примеру, ополчатся родственники или братья по монастырю, или наоборот, начнется повышенное благожелательное внимание со стороны окружающих, зачастят гости, поступят выгодные деловые предложения. Помимо этого, могут начать угнетать чувство заброшенности и одиночества в пустыне или среди мира. Наконец, делатель молитвы может заболеть или даже получить травму. Поскольку Бог не попускает искушений выше сил, то все они могут быть преодолены, и человек получит духовную пользу. Хотя ненависть духов злобы к Иисусову деланию велика, но и Господь всегда рядом с исихастами. Опыт показывает, что если перетерпеть первые, кажущиеся гигантскими волны искушений, то вскоре волны

Вместо печали получим утешение, а вместо вреда – пользу. Второе. Дабы не создавать предпосылок для демонических видений и явлений, Иисусова молитва не должна быть мечтательной. Во время молитвы запрещается использование образов, которые возникают с помощью всех пяти органов чувств – зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния. Запрещаются искания и выдумывание благодатных состояний и эмоциональная игра в них. Учитывая эти запреты, можно избежать как внутрителесных помех, так и прямых демонических атак, о чем и пойдет речь далее. Третье. К видимой брани относятся разнообразные ощущения, возникающие на психотелесном уровне. Их можно разделить на приятные, неприятные и нейтральные. Приведем примеры. К приятным ощущениям относится теплота, к неприятным – разного рода боли, к нейтральным – бурление, клокотание, легкое покалывание. На все эти и подобные ощущения нельзя обращать внимания. При возникновении таких ощущений нужно осенить себя крестным знамением. Болевые ощущения чаще всего являются искушением. Если не хватает решимости и веры продолжать молитву, то необходимо поскорее посоветоваться с наставником, так как полное оставление Иисусовой молитвы будет в любом случае победой врага. Если молитва покаянная и смиренная, с упованием на Спасителя, то сама по себе она не может вызвать болей, ведущих к ухудшению здоровья. В случае, если теплота или услада начнут проявляться ниже сердца, например, в животе и так далее, нужно этому решительно противостать. Каким образом? Если внимание опустилось ниже сердца, то срочно вернуть его в верхнюю часть груди, на еремную ямку или в сердечное место. Следует духовно встряхнуться, прибегнуть к самоукорению, наложить на себя крестное знамение, сделать поклоны. Во время борьбы с плотским искушением полезно читать Иисусову молитву вслух. Молиться нужно со смирением. Прерывать Иисусову молитву нельзя, ибо врагу только это и требуется. Четвертое. Тяжелым выражением внешней брани является прямая демоническая атака. Это бесовские страхования в самых разных вариантах, от едва приметных слуховых или зрительных галлюцинаций до реалистически правдоподобных явлений. Цель страхований – устрашить, напугать, заставить бросить делание Иисусовой молитвы. Такой же прямой, хотя и прелестно прикрытой демонической атакой, является приход демонов под видом светлых ангелов, святых и даже самого Христа. Во всех таких случаях наш старец из опыта учит сначала перекрестить себя, а потом само явление, будь оно явно бесовским или якобы светлым, либо перекрестить стену, из-за которой раздается шум, либо перекрестить источник странного света и тому подобное. Демоны будут уклоняться от крестного знамения, при этом могут менять угол атаки, появляясь вновь с другой стороны. Такая брань посылается только тем, кому она по силам, немощным, начинающим, а также всем защищенным молитвами и благословением своего старца, данная брань, скорее всего, не будет попущена. Пятое. Но зато никто на пути исихазма не избежит внешне простой, но на деле изматывающей борьбы. Бывают моменты, когда молитву совсем не хочется читать, чувствуется усталость, внутреннее напряжение. Слова молитвы просто приходится выдавливать из себя. За каждую Иисусову молитву идет настоящая битва. Необходимо отбросить иллюзии и уяснить, что сосредоточенность на молитве, постоянное удерживание внимания – это подвиг, требующий решимости, самопожертвования и верности. Исихазм – это ежедневный и ежеминутный, зачастую суровый и кропотливый труд. Глава 24. Благодатные переживания, слезы. Может возникнуть вопрос, а вдруг некоторые ощущения на молитве, например, теплота, благодатны? Для проверки и распознания подобного опыта
нужен опытный.

0: наставник Исихаст. Кратко говоря, благодатные ощущения не воспринимаются как физические, то есть теплота не будет ощущаться как обычное тепло, внутреннее веяние не будет восприниматься как физическое пульсирование и так далее. Верным признаком того, что на молитве Иисусовой человека коснулась благодать, будет внутренняя тишина, мир, любовь, умиление, глубокое переживание своей греховности, осознание величайшей нужды в Спасителе нашем, Господе Иисусе Христе. Слезы тоже являются внешним признаком благодатной молитвы. Но о слезах нужно сказать подробнее. Они станут духовно вредными, если вызваны, например, обидой, саможалением, злостью, отчаянием, гордостью. Как же в таком случае быть со слезами? О даре слез можно и нужно молиться. И все же благодатные слезы приходят тогда, когда приходят. Они приходят с благодатью и не зависят от нас напрямую. А если слезы зависят не от благодати, а от нашего падшего естества или от злых духов, то эти слезы неблагодатные и прелестные, что особенно видно на примере страстных слез, злых, гордых, отчаянных или сладострастных. Их нужно пресекать и в них каяться. Слезы, о которых мы непременно должны заботиться, это слезы не внешние, а внутренние. Это очищающий покаянный плач души перед Господом. Таким плачем, бесспорно, является внимательная молитва Иисусова. Глава 25. Пост. Исихазм – это аскетический путь жизни. Православная аскетика – это всеобъемлющий разумный пост, душевный и телесный. Пост души состоит в том, чтобы не грешить в мыслях и чувствах, а также в том, чтобы никого не осуждать, не обманывать, не говорить, пока тебя не спросили, не искать суетных развлечений. Особенно важно отсекать всю излишнюю информацию. Пост тела состоит в том, чтобы жить просто. Это всеобъемлющее понятие «просто» относится и к устройству быта, и к выбору одежды, и к общению с людьми. В отношении пищи необходимо следовать православному уставу о постных днях. Вообще же пост – это стояние на посту, на страже, на охране своей жизни во Христе от врагов, видимых и невидимых, и от их искушений. Глава 26. Молитва, причастие и исповедь. Исихазм очень тесно духовно смыкается с таинством причастия тела и крови Христовых. Не случайно афонские монахи Каливады, ратовавшие в XVIII веке за непрестанное причастие, подразумевая частую практику причащения, одновременно являлись и ревнителями непрестанной молитвы Иисусовой. Понятно, что в буквальном смысле непрестанно причащаться невозможно, а вот непрестанно молиться молитвой Иисусовой можно. Сравним таинство святого причастия с огнем, которым возжигается фитиль лампады в душе. А Иисусова молитва в таком случае – это масло, которое поддерживает горение фитиля лампады от причастия до причастия. Такую же роль Иисусова молитва играет и по отношению к другим таинствам Церкви. Главная трудность в отношении таинства причастия в том, что мы быстро теряем полученную благодать. А постоянная Иисусова молитва как раз помогает сохранять благодать от причастия до причастия. По этой причине пустынножители Исихасты, подолгу не имеющие возможности причащаться, тем не менее могут сохранять благодать от одного принятия святых тайн до другого. Отдельно скажем еще об исповеди, ибо исихазм непрерывно связан с этим важнейшим для христиан таинством. Ежедневное исповедание помыслов и личное покаяние в начале молитвенного правила является, как уже говорилось выше, основой, на которой впоследствии строится исповедь перед священником. При этом личное покаяние перед Господом не может заменить церковного таинства исповеди. Посему искателю непрестанной молитвы желательно прибегать к таинству исповеди при любой имеющейся возможности. Согласно сложившейся благочестивой практике, таинство причастия всегда предшествует таинству исповеди. Но если причащаться без исповеди не принято, то ничего не мешает исповедаться как можно чаще, даже если не можешь причаститься. При этом после исповеди в храме исповедь исихаста не заканчивается, ибо делание Иисусовой молитвы по существу является непрестанной исповедью перед Господом. Ведь в молитве человек признает себя грешным, нуждающимся в помиловании.
1: Братья и сестры, вы слушали главы из книги монаха Салафиила Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Читал Александр Александров. Продолжение следует.

Иисусова молитва. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Тихая молитва мне поможет победить уныние, тьму кромешную. Действие молитвы этой дивно, благодатью Божьей исцеляет. Слезы покаяния чудо ливнем душу всю любовью омывают. Сердце радость неземная посетила, словно ангелы запели сладкогласно. В Божьем имени святая сила, над которой темнота не властна.

0: Дорогие дети, сегодня вы услышите рассказ Андрея Грунтовского из книги «Ландышевая страна».
1: Июль накатил, макушка лета, жарко, полям нужен дождик, и грядкам нужен, и грибам, и нам, конечно. А вон и тучка набежала, эй, тучка, дождик пущи, дам тебе гущи. Дождик недолгий, грибной, а значит и радуга будет. Выйдешь из дому, а она уже раскинулась на весь белый свет. Мы маленькие были, бежим в поле за радугой, кричим, песни поем, а в поле клеверу, видимо-невидимо, уже и пообсохло все, уже и шмель, откуда взялся после дождя, летит за медом. А мы вырываем цветочки клеверные и жевать, сладко, вроде как тоже мед едим. А по полям, по холмам коровье стадо большое, не сосчитать, вот уж кто клевера поест. Клевер красный? А молоко белое. Как так получается? Уже и радуги нет. А мы все бежим себе по тропиночку, а кругом тррррр, чи-чи-чи-чи-чи-чи, жу, ци-ци-ци-ци-ци-ци, кузнечики балуют. Июль — месяц кузнечиков. На гору забежим и с горы кубарем. Кто быстрее? Ух, дух захватывает. Голова закружится, упадешь в траву, руки раскинешь. Запах-то какой от травы муравы, господи. Лежишь, один глаз откроешь, травинки, былинки, жучки какие-то ползают, пробегают мимо, в зрачок заглядывают. Чего это такое свалилось к нам большущее? Вот побежали рассказывать подружкам. Муравей откуда посреди поля? Тащит чего-то, не оглянется, работяга. Гусеница ползет, маленькая, зеленая, косиножка на длинных своих лапках. Ой, а кто это там за шиворот заполз? Не червяк ли? Вскочил и бежать. А домой прибежим прямо к печке. На приступочке ведро с квасом. Корки хлебные плавают. Квас-то свой, домашний, бабушкин. Тут и кувшик. Сам в море, а хвост на заборе. Пьешь долго, все не напиться никак. Сама-то бабушка больше гриб пьет. Вот он на шкафу в банке сидит, шевелится. Живой, наверное. Пить страшно. А еще из колодца любил пить. Вода холодная, ключевая, журавель тяжелый. Мне маленькому пустое ведерко и не утопить никак. Но наловчился кое-как, а подымать легче. А вокруг колодца черная смородина. Я бывало наберу пригоршню в рот, да и запивать из ведерка. А еще землянику любил. Пойдем с бабушкой по грибы. Да все по болотам, по ложбинам, комары зы-зы-зы-зы-зы-зы. Я устану, а не столько грибов наберу, сколько у бабушки из-под носа утащу. Она пока наклоняется, да режет, а я шесть-шесть, целиком с ножкой, с самхом и в корзинку. А выйдем на горку, она говорит, ну, поешь земляничку-то, притомился, поди. Я ползу на четвереньках по склону, не знаю, где и корзинку бросил, сапоги и те скину. Земляники полон рот. А на горе и малина, да уж и не до малины. Устал, лег навзничь, замер. Сердце бьется, солнце палит. Кузнечики, а запах, запах. Когда идешь, либо сидишь, не видишь, не чуешь, а ляжешь в траву и в другой мир попал. Может, так Адам лежал, кузнечиков слушал. Вот и вечер. Ты не спишь, балуешься. И я, бывало, не спал, когда жил у бабушки с дедушкой. Только я тихо-тихо сидел. Дедушка, расскажи про войну. Дедушка смеется. Какую? Я ведь три войны прошел. И начинает рассказывать. Вот я и сижу, тихо-тихо. А мелкий народишко пошумит, пошебуршит, да попритихнет. Тоже слушает. Есть ведь чего послушать. На столе лампа керосиновая. Мотыльки летят, крылышками хлоп-хлоп, пыльца осыпается. Один над самой лампой пролетел, опалился и упал. Бабушка говорит, что они только один день живут. Не знаю, правда ли это. Как так? Один день. Таракан со света бежит. Он, таракан, что? Известно дело, вор. А летучий народец на свет. Вот их сколько к окошку нашему прибилось. В стекло тычутся. Их-то видно, а за ними тьма бездонная, жуть. Им страшно, наверное, там за окном, вот и просится. Вот гигантский комар лапами по стеклу перебирает. Ох, такого-то я и сам боюсь. А я сижу на скамеечке, слушаю, слушаю, вот засну. А дедушка рассказывает про окружение, про Синявинские болота, про блокаду. Я-то все это наизусть знаю. Да вот одно прошу, расскажи, да расскажи. А за печкой сверчок, часы, что ли, заводит. Спустил пружинку и опять ки-ки-ки-ки-ки. Вот и он умолк, заслушался дедушку. 30 лет прошло с лишним, и сверчок, кажется, все тот же. Нету бабушки, и дедушки нет. Истории, что я помнил наизусть, я забыл. Помню только лампу керосиновую, мотыльков, тьму за окном, и этих ночных, летучих на стекле. Вот как они лапками перебирают. Ну, спи, засни. Бабушка говорила, Петр и Павел час убавил, а Илья пророк 2 часа уволок.
0: Милые дети, вы слушали рассказ из книги Андрея Грунтовского «Ландышевая страна». Читал автор.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Никифора, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, монаха Салафиила, иерея Евгения, иерея Александра, заключенного протоиерея Сергия, заключенного воина Иоанна, заключенного Алексия, заключенного Сергия, Кирилла, болящего Даниила, болящей Галины, болящего Александра, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Петра, болящей Нины, болящей Ирины, болящей Любови, болящего Павла, Людмилы, Николая, Фатинии, болящей Зинаиды, путешествующей Татьяны, болящей Лидии, Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, болящего Симеона, болящей Людмилы, Александра со сродниками, Марины, Александра, Владимира, болящей Людмилы, болящей Людмилы, болящего Петра, болящей Елены, Виктора, Ксении с очадами, Антония, Владимира, болящей Людмилы, Александра, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексия, Ольги с очадом, тяжко болящего Александра, Марии, Вероники, Ольги с очадами, болящего Олега, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего Святослава со сродниками, Зои, Дмитрия, путешествующего младенца Евы, путешествующей Екатерины, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексия со сродниками, болящей Марии со сродниками, болящей Наталии, болящей Анастасии, Константина, Кирилла, Киры с очадами, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, болящего Леонида со сродниками, болящей Валентины, болящего Дмитрия, Андрея, болящей Натальи со сродниками, Надежды с очадом и сродниками, Ирины, Андрея со сродниками, Анны, Людмилы с очадами, Андрея, Татьяны, Елены, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.
1: Здравствуйте, дорогой Павел.
2: Здравствуйте,
1: и все те, кто будет видеть наше общение, ради кого это и делается, кроме того, что нам всегда полезно и приятно общаться. Я начну с того, что лучшие люди Израиля в древние времена произносили примерно такие слова, неоднократно они встречаются в Писании: «О, если бы ты сошел! Если бы ты сошел». Ну и там дальше уже, допустим, у Исаии, у других пророков: «Горы бы растаяли от лица твоего». Значит, почему бы ты сошел? Потому что без тебя что-то мы не справляемся. Как-то вот сойди, вмешайся как-то в эту всю нашу историю, сделай то, что нужно, потому что у нас не получается. Но если ты сойдешь, то будут горы плавиться. Как это уже было, когда Моисей получал на Синае заповеди, и гора горела, и подходить было страшно, и громы, и гласы, и, в общем, это было одновременно ужасно, не хотели больше повторять это. И с другой стороны, там Гедеонов, это событие с Гедеоном Руном, когда проверял Гедеон Бога, что ли, так, что действительно Бог будет с ним, и выпросил у него два знамения. На руне роса, а на земле сухо. А потом на земле роса, а на руне сухо. И там говорит, что Господь сошел, как дождь на руно. Потом в псалмах уже говорится. Вот мы подобрались к этому тексту символа веры, где как раз говорится, не «о, если бы ты сошел», а «что было, когда ты сошел». Вот. И никакие горы не расплавились, ангелы пели, но горы не расплавились. И как дождь на руно. Вот. Нас ради человека, наше ради спасения, сшедшего с небес. Вот мы, значит, подходим сегодня к этим словам символа веры. До сих пор мы говорили, какой он Христос, значит, что он прежде век, что он у Отца, что он равен Отцу, свет от света и прочее, единосущный, и что им все сотворилось, им же вся быша. Вот там такое большое перечисление возвышенных истин о достоинстве Божьего Сына до воплощения. А вот теперь он воплощается и ради нас. Вот дальше уже мы будем цепляться за оттенки смыслов, за глубинные смыслы этих всех живых слов, для того, чтобы завести их в гущу нашего современного мышления, чтобы нам было за что схватиться и не утонуть. Что вас в этом всем цепляет в первую очередь?
2: Ну, для начала можно поздравить, можно не поздравить. Мы теперь находимся уже не за скобкой, а внутри скобки. Это я делаю отсылку к то, что вы поделились историей про еврейский алфавит, про первую букву, которая правначале. И вот все, что мы говорили до этого, оно было за этой скобкой. То есть это тайна до творения, тайна всех век, и мы, в принципе, ничего бы об этом вообще знать не знали бы, если бы нам это все не открылось. А вот с этих слов начинается на самом деле исторический текст. Вот внутри символа веры начинается история. И я вот сам, честно говоря, до наших с вами встреч не обращал внимания, Грешин, насколько вот структура символа отражает вот именно исторические движения. То есть сначала мы говорим о вечности, о тех временах, которые были до всех времен, а потом внезапно начинается время. И вот интересно, что вся вот эта огромная человеческая история от Эдема до, по сути, воплощения Христа воплощена в этих четырех словах, вот в этом очень маленьком промежутке, но насколько он нам важен, потому что мы в нем и живем. Я именно говорю «нас ради человека», «нас нашего ради спасения». Потому что, вообще-то, давайте по-честному спросим, насколько это мы проговариваем, даже будучи православными, а человеку современному, человеку светскому, вообще странно, что нас спасать-то вообще? Что значит «нас ради»? Что вообще значит, зачем вот это? Зачем приходило это воплощение? И здесь не обойтись без разговора об Эдеме. Ну, собственно, я думаю, то, что на самом деле вот эти слова, они иным языком, но они каждый раз напоминают нам о событиях в райском саде. О человеке, о месте человека во всей огромной мозаике, картине творения, которую ему уделил Господь, и что, в общем, произошло в райском саду, и как мы в дальнейшем живем после этого райского сада. Потому что, вот, например, Афанасий Великий так говорит, что наша вина послужила поводом к его пришествию, и нашим преступлением вызвано человеколюбие слова, чтобы Господь пришел к нам и явился среди людей. Мы стали побуждением к его воплощению. Для нашего спасения он показал он столько человеколюбия, что принял на себя человеческое тело и явился в нем. Другими словами, вот здесь на историю входим мы. Ну, входит наш праотец Адам в лице, и все мы в лице его. Поэтому здесь, наверное, ну, я бы предложил нам поговорить о той теме, которая на самом деле людей всех очень волнует, ты с кем не поговоришь, и очень большое, сложное, на самом деле, очень легко здесь оступиться, а именно об Адаме, о первородном грехе, о событиях в райском саду, и почему Христу пришлось воплощаться в каком-то ключе, чтобы от чего он, соответственно, нас спасать.
1: Да. У меня вот что возникает, какая мысль. Он пришел для всех людей. То есть нас ради человек – это общечеловеческое исповедание. То есть во всех коленах, языках, племенах есть и будут люди, которые воспримут жертву Христа как жертву, принесенную за них. Будут люди, которые скажут, это не для меня, это не мне вообще, это я этого не просил, короче, я, в общем, я не хочу этого вообще, отстаньте от меня. А будут те, которые отзовутся на жертву Христа и скажут, что это за меня, для меня, и будут благодарны Богу, безмерно благодарны, что это для меня все. Но вот чтобы прийти для всех, ему нужно было сначала сделать себе среду для пришествия, то есть это пятачок избранничества, он должен был избрать народ, через который нужно было прийти. Сначала к своим пришел, свои не приняли. То тут здесь возникает как бы историческое место еврейства. То есть зачем Израиля. Оно нужно? Да, Израиля, да. Израиль, ветхозаветный Израиль. Зачем оно нужно? Им свойственно думать, что просто Бог нас полюбил больше, чем всех людей на земле, и наши отцы понравились ему больше, а мы семя их. И, следовательно, мы наследуем как бы эту избыточную любовь к нам. Ну и все, и больше тут думать не о чем. Просто нас любят, а других нет. Или нас любят сильно, других любят меньше. А на самом деле нет. На самом деле было бы мило на таком эгоизме утверждаться. Но это эгоизм опасный и несправедливый. Дело в том, что да, чтобы для того, чтобы Богу прийти для всех, сначала ему нужно было бы прийти для... То есть вы вырастите себе сначала народ целый, оградить его законом, дать ему целый такой, значит, сильный импульс к поиску праведности, наказывать его временами, снимать с него стружку прям-таки до жестокости иногда, потому что у него есть свои планы, эти планы надо выполнять. А потом, когда народ созрел, появляется Мария, через Марию воплощение, тогда уже для всех.
2: Уже мы пойдем, мы уже забежим.
1: Да-да-да, для всех. Вот как бы вот здесь я услышал, это нас ради человек, и вот эта интернациональная миссия, так сказать, это экуменическая миссия, или вселенская миссия христианства.
2: Вселенская,
1: она...
2: правильно
1: сказать. Да, правильно, да, вселенская миссия христианства для всех родов, и даже, ну, и для живущих, умерших и нерожденных. Она вот совершается через один избранный народ, и именно в этом воплощении ему определяется место, это высокая роль, как бы как раз и дается ответ на то, зачем это все. Вот именно для этого и больше ни для чего. И если захотите что-то другого, то захотите не того, чего надо.
2: Да, но здесь тогда зацеплюсь за вселенскость, потому что, опять-таки, святые отцы пишут об этом как очень большой космической драме, которую мы, наверное, все ощущаем, но забываем. Почему драма вселенская? То есть правильно, ну, насколько я понимаю, сказать, ради всей человеческой природы. Вот такое есть философское понятие «природа». То есть даже не просто для народа, а для человечности, вот, или человековости. Вот что-то типа такого на русском языке это будет звучать. То есть то вот вы, отец Андрей, человек, я человек, Вася человек, Мойша человек, Мубумба человек и так далее. Вот мы все люди. Вот в этом смысле у нас действительно есть что-то общее. Вот то, что Христос пришел спасать, это наше так называемое общее. Но почему спасать? Ну тогда надо, наверное, вспомнить, каким человек был сотворен. А сотворен человек был очень особенным образом. Человек был сотворен так, что святые отцы пишут, что ничего не было выше во всем творении, чем человека. Человек был сотворен, вот очень интересно, безгрешным, бесстрастным, соответственно, бессмертным, но способным к изменению. Вот та высокая планка человека. И каким образом это единственное могло быть, это могло быть только в постоянном... То есть это то, что скрывается за словами «по образам и подобию Божию». То есть мы были условно сотворены в завете, в доверии, в постоянном общении с источником жизни, им же вся быша, то есть вот этот образ Эдема как образ райского сада, и в этом состоянии мы бы так и пребывали. В каком-то смысле рай для нас состояние естественное. Вот это очень, мне кажется, важно понимать, что вот состояние рая — это не состояние для человеческой природы противоестественное, исключительное. Но по замыслу Творца это то, что в котором мы такими и должны были бы быть. То есть мы не должны были бы падать из рая. Это момент принципиальный. А то, может, часто возникает вот это представление о том, то, что вот наша здесь земная жизнь — это норма. Ну, точнее, мы так вот... У нас тут постоянное внутреннее противоречие, а рай — это где-то там и далеко, и вообще не про нас. Это действительно сейчас так, но оно так сейчас, а не так, как было во творении. И вот здесь, соответственно, центральное место Адама, потому что в чем смысл, как, опять-таки, святые отцы говорят об этом, не о том, то, что, вот, знаешь, как ребенок съел конфетку, и, соответственно, за это его наказали. Чаще всего люди так думают о, соответственно, ну, в моем опыте, может быть, вы поправите его первородном грехе. А в том, то, что вот, вот то, что описывается в первых двух в главах книги Бытия, по сути, человек нарушает отношения с Богом. Он разрывает свою связь с Богом. То есть, как пишут святые отцы, смерть души, то есть так подобно тому, как смерть тела — это отделение от него души, так и смерть души — это отпадение ее от Духа Святого. И вот в раю случилось отпадение человека от Духа Святого, и, соответственно, раз произошло это отпадение, то вот ту свою способность к перемене, отсюда вот, кстати, возникает современный вызов, ну, современный вообще большой соблазн всяких извращений, потому что мы действительно человек безгрешен, но способный к перемене, а, соответственно, и способный к греху. В этом его, скажем так, залог нашей свободы воли. И вот этой свободой человек так распорядился, так возгордился он своей славой, так он возгордился, ну, действительно, высшее, опять-таки, творение во всем мире, что вот эту связь причастную с духом жизни он нарушил. И проблема стала не в том, то, что человеку вынесли приговор, что он вот теперь не может заходить в рай, а так вот он, пожалуйста, а в том, что человек стал таким после событий в Эдемском саду, что он не может находиться и пребывать рядом с Богом. Вот в чем главная была трагедия Адама. В том, что в результате его решения он и потомки его утратили в себе силу, ну не то, что утратили в себе вот качество некоторое, которое могло бы, ну мы бы сказали, качество причастия божественного, вот качество причастия Богу, качество причастия духу жизни. А как скажете, вот такое доказательство от обратной общей нашей природы, и почему Адам общий, ну действительно про отец? А увидеть-то это очень просто. Мы же все умираем. Вот это очень важный момент, что смерть — это и есть следствие нашего падения. Смерть как противоестественное состояние. И вот когда говорят, что нас ради человека нашего спасения приходит Христос, он приходит в мир людей, которые умирают. И вот здесь на самом деле очень хочется остановиться и сделать большую, ну, паузу в нашем разговоре. Потому что вот этот трагизм смерти это то, на что особенно мы сегодня глаза закрываем радикально. Мы все, что на нас хватает, это жить таким образом, чтобы делать вид, что смерти нет. Но при этом она есть. И вот в этом парадоксе мы, соответственно, и несем свое трагичное бытие. То есть человек оказался в какой ситуации? С Богом он быть после грехопадения не мог. Да, то есть, соответственно, он, соответственно, не будучи с ним, он умирал. Но умирать он в строгом смысле до конца не хотел, и вот дальше там начинается вся эта история, которую мы читаем на страницах Ветхого Завета.
1: Насколько мне известно, вот в традиции иудейской, там книги Бытия, вот эти первые главы читаются совсем не сразу. То есть их дают читать только для уже взрослых людей, созревших и прошедших школу вот этой всей экзегетики, герменевтики всего на свете, чтобы они понимали вообще, что к чему, вот это, потому что иначе это не поймется, оно проскочится. Я, если так отреагировать на те самые сказанные, то вот если рай – это наша природная среда обитания, то, по сути, все наши стремления – это как-то генетически, по этой генетической памяти сотворить или воссоздать вокруг себя какой-то подобие некое рая, как бы туда вселиться, как бы, значит, так прочее. Но ведь не только это. Ну, как один араб мне говорил, где-то мы так разговорились, говорит, богатые не хотят рай, они на земле себе рай сделали. Какой-то был такой социалистически настроенный раб. Я спрашиваю, как у вас? Говорит, я что-то, мы разговаривались о чем-то, говорю, как у вас тут жизнь? Говорит, жизнь у нас, как везде, тяжелая. Говорит, народ хороший. Говорит, народ-то у вас хороший вроде. Говорит, народ хороший, правители плохие. Говорю, почему плохие? Потому, ну, как бы, почему плохие? Потому что, говорит, они в рай больше не верят. Говорит, потому что они рай себе на земле построили.
2: Как бы, это неправда. Вот это, да?
1: Это не, да, я согласен, я здесь такая слабая позиция, уязвимая для критики, но вот это насчет того, что рай себе на земле построили, то есть люди строят себе рай на земле, но это безуспешные попытки, к сожалению, или к счастью. Но интересно, что вот у кого-то сказано из отцов, что Адам был в раю, и в Адаме был рай. То есть рай был не только снаружи, рай был еще внутри. И вот эта заповедь, земледельческая заповедь Адаму, возделывать и хранить Эдемский сад, она также относилась и к земле его сердца. Он должен был возделывать землю своего сердца благими помыслами и должен был хранить ее от вот этих всех нападений извне, которые потом в виде змея к нему льстиво пришли, там, или змеи и жены. То есть это аскетическая практика, которая должна была... Так, то есть мы угадываем в Адамовой жизни в раю некое такое бодрственное состояние над своим сердцем, и что он должен был двигаться вперед, занимаясь внутренним миром своим, не только внешним, как бы быть садовником по профессии, он должен был беречь свой внутренний мир и двигаться к Богу. Григорий Ниский, кажется, пишет, что тварь получила приказ стать Богом, да? Что он должен был двигаться к Богу, в богообщении возрастать, чтобы со временем быть допущенным до всех этих таинств и до древа познания, там, если нужно, до всего этого можно было бы допустить там, на каких-то этапах созревшего, повзрослевшего и аскетически закаленного Адама. Вот, и поэтому это такая очень взрослая задача. То есть это не должно просчитываться.
2: Он узнал, что он может измениться, но чтобы он изменился, то есть что значит древо познания? То, что мы подвержены изменениям, мы способны изменяться. Но мудрость требует, чтобы ты не изменился во грех. Но в итоге первым действием, которое происходит в саду, происходит изменение во грех. Потому что что такое грех? Грех – это промах мимо цели. В чем вот трагизм? Ну, съел яблоко, не съел яблоко. Дело не в яблоке, а дело в том, что было нарушено отношение доверия между человеком и Богом. Ну, то есть Господь, как Отец, как бы дает указание, ну, не то, что указание, просьбу, доверие. Ты этого не сделай. Из чего? Из любви ко мне, из доверия ко мне. И ты этот акт доверия нарушает. То есть вот это комьюнион, причастие, то есть оно этим актом и разрывается. И более того, следующим актом, когда тебе дается возможность встретиться лицом к лицу со своим поступком, ведь что делает наш, условно, праотец, как и все мы, я не я, женщина во всем виновата. То есть это есть очень... Вот Семен Новый Богослов в 45-й слове так и пишет, что Господь почему так в райском саду несколько, он раз за разом, он там порядка 3 раз дает человеку возможность покаяться. И то есть он пишет, святые отцы, что если бы было бы акт покаяния, то и падения бы не было, то падение сразу бы обратилось бы, вот преобразилось бы, и Господь бы, в общем, без всей вот этой дальнейшей истории. Но вместо акта покаяния произносится фраза, которую каждый, наверное, женатый человек произносит, к сожалению, чаще, чем хотелось бы, «Жена, которую ты дал мне». Вот это вот великий, так сказать, наш мужской, как это, ты почему так сделал? Ну вот, в общем,
1: ну... Говорит, за то, что ты послушался голоса жены своей, значит, там, да, это все они, это все мужики должны хорошо выучить, да. Но они и так это знают, даже если Библию не читают.
2: Не, но здесь же это принципиальный именно момент, что перекладывание ответственности. То есть в чем трагизм райской истории, то, что все перекладывают на всех ответственность. Адам на Еву, Ева на змея, змей вообще как бы там сбоку стоит и тоже как бы змеи, по сути, на них показывают, а типа, а ты их таким создал, что они, соответственно, меня слушают, а не тебя слушают. И, в общем, вот это отношение единства, доверия, энергетической полноты рассыпается. И происходит ни много ни мало космическая катастрофа вселенского масштаба. Вот мы говорили о вселенскости, я тут позволю тоже слова Симеона Богослова. Вот он говорит очень такой глубокий поэтический текст. Вот. Для того, чтобы быть обрабатываем в потах и трудах, и так давать ему то немногое, что произрастает на потребу его для поддержания жизни, а если не будут обрабатываем, оставаться бесплодной и произращать лишь тернии и волчицы. Так земля изменилась. Затем и все твари, когда увидели, что Адам изгнан из рая, не хотели более повиноваться ему преступнику. Солнце не хотело светить ему, ни луна, ни прочие звезды не хотели показываться ему, источники не хотели источать воду, и реки продолжать течение свое. Воздух думал не дуть более, чтобы не давать дышать Адаму, согрешившему. Звери и все животные земные, когда увидели, что он обнажился от первой славы, стали презирать его, и тотчас готовы были напасть на него. Небо некоторым образом устремлялось было пасть на него, и ни земля не хотела носить его более. Но и только Господним запретом как бы этот завет был сохранен. Так об этом пишет, соответственно, Симеон Новый Богослов. То есть вот этот распад доверия и промах мимо цели, распав доверие человеком с Богом, он производит радикальную перемену. Не только с самим человеком, не только вовне, но и внутри. Весь мир меняется. Отсюда очень много вопросов, когда именно происходит вот действительно событие райского сада, именно хронологически, потому что здесь могут начинать люди спорить, но символически и исторически вот, писание прослеживает эту связь четко. Та вот земля, которую мы знаем, с болезнями, со смертью, с творением, с терниями, это плод грехопадения. То есть это плод радикальной перемены, которая случилась в Эдемском саде. Соответственно, потом и дело восстановления тоже будет делом вселенским, а не делом частного человеческого спасения, частной человеческой жизни. Вот эта связь личного и вселенского, она в этих словах прослеживается фундаментально. И мы это осознать ее можем действительно очень через сознание довольно четко. Почему у человека было такое особое место? Потому что он был поставлен на пересечении мира невидимого и мира видимого. Именно человек может воспринять невидимые смыслы, невидимые вот эти, скажем так, свойства божественных имен, по сути, и дать их тому, то, что вокруг него ходит. Твари-то вокруг него были бессловесными, а человек был словесным. И вот этот огромный труд, по сути, наполнение материи смыслом через дачу их имени, это и есть то садовничество, в том числе, который Адам был призван это сделать. Но поскольку теперь он мог это делать только не точно, а как он будет делать это точно в отрыве от источника, собственно, всех этих имен, то, соответственно, вся вселенная изменилась. И вот в нее пришел грех, в нее пришла смерть, и вот это дало нам тот мир, в котором мы живем. И в котором мы даже сейчас продолжаем жить. Это очень важный момент. То есть в той мере, в которой то, что дальнейшие части символа веры не вошли в нашу жизнь, мы продолжаем жить в этом мире. Это тоже важно.
1: Ну да, то, что мы живем, это само собой парадоксально, потому что мы живем в царстве смерти. Свет во тьме светится, просто и тьма его не объяла. А так-то мы живем в царстве смерти. Николай Сербский говорит, мы боремся с грязью, потому что грязь – это смерть. Мы боремся с голодом, мы хотим кушать, и нам поддерживаем, там, утоляем аппетит, потому что голод – это смерть. Мы заболевшие лечимся, потому что болезни – предвестники смерти. Мы боимся одиночества и тишины, потому что как только ты сядешь в тишине и одиночестве, тебе придет совесть и начнет разговаривать с тобой о смерти. То есть мы живем в этом царстве, как бы в этом порченном мире, который держится только одной милосердием Божьим.
2: И мир не хочет быть смертным. То есть вот тот момент, что, по сути, святые отцы говорят, что мир-то сам тоже смертным быть не очень хочет. Он не хочет всей этой энтропии.
1: Ну, он смотрит на нас с надеждой, да, на это, да. В ожидании явления сынов Божиих. Вот я, у меня много есть таких хороших таких как бы реакций, что ли, благодарных на еще тот рассказ по книге «Бытия», там мы еще вернемся к нему. Я вот о чем думаю сейчас. Вот мы заговорили об Адаме, как источнике, из которого проистекла вся последующая человеческая природа в этих множестве личностей. Все люди, это единый источник, а от одной крови, как там пишет апостол, расплодил множество людей по земле. Ну вот, смотрите, долгое время жизнь людей на земле была такова, что люди не признавали себя произошедшими из одного источника. Каждое племя там имело свое тотемное животное, имело свою мифологию о своем происхождении. Какие-то народы изводились...
2: Да.
1: Да, какие-то народы выводили себя из каких-то богов, там кто-то от кого-то, там, ну, самое банальное, там, Эней, там, или Ромул, там, или что-нибудь еще. По историческим меркам совсем недавно большинство людей стало мыслить о себе как о потомках одной супружеской пары, Адама и Евы. Потому что исторически совсем недавно все народы имели свои мифологии, свои генеалогии, свои космологии, как бы они ни были примитивны. И все еще там у них своя праматерь, свой праотец, там, какие-то свои боги, свои богини, из-под ногтей которых... с грязи их слепили. В общем, они все-то там как-то... И вот только недавно, исторически недавно, большинство человечества согласно с тем, что мы произошли от одной супружеской пары, от одного начала. И даже в развитии своем, при всех своих уродливых проявлениях, этот глобализм современный, он все-таки... глобализм, то есть он как бы говорит о том, что есть даже вот это в китайской этой теории единой судьбы, там это одна планета, одна судьба, вот это у них там есть такая, какие-то политологические предложения, то есть это проскакивает, потому что, ну, китайцы, русские, скажем, там японцы, корейцы, они до недавнего времени вообще не считали себя одной судьбой, одним народом, не плывущими в одной лодке. Я вот к чему говорю. Что на сегодняшний день как бы и планетарные изменения в жизни людей, и победа Христа на самом деле, это такая тайная победа благодати, привели к тому, что мы согласны, многие из нас, большинство из нас, быть может, что мы произошли из одной пары супружеской, и трагедия этой супружеской пары родила нашу испорченную природу, и что для того... Короче, вот эта вся библейская проблематика становится понятной для всего мира, ну, может быть, исторически очень недавно.
2: А я здесь рискну поспорить. Да, исторически совсем недавно, но тут вот как раз мы даже здесь делаем большую подмену, потому что вот это единство, вы абсолютно правильно подметили, оно может быть единственным только, как пишет апостол, во Христе, нет ни эллины, ни иудеи.
1: Да, конечно.
2: А вот без Христа... как бы и эллин прекрасный, и иудей прекрасный, и никакого единства быть не может. Как раз вот все эти разговоры о человечестве без Христа, это же тоже, по сути, очередная ложь, которую мы очень, очень активно потребляем, и оно имеет прямое отношение к смерти и бессмертию. Мы хотим восстановить этот Эдемский сад, но без Христа. Через нашу технологию, через наши усилия, через наши политические проекты, но без ответа на самый главный вопрос. И поэтому здесь как бы не в осуждении нам было признание вот этого человеческого родства. Потому что в каком-то смысле мы же это тоже единство как признавали только на словах, так и признаем только в массе своей на словах. Это же тоже очень важный момент. И это правильно, потому что нет никакого этого единства, если ты не находишься у единой чаши. Но это, мне кажется, это мы уже в единую святую соборную апостольскую церковь с вами забежали.
1: Но все равно это важно, да.
2: Просто иначе это очень легко облучиться. Даже вот просто нас язык уже настолько обманывает, что мы все это... Поэтому я когда говорю о единой общечеловеческой природе, это не значит, что там над этой природой нету и дополнительных, если угодно, лиц. Да? То есть у каждого там народа, племени действительно есть свое лицо. Вы серба от русского отличите. Как, хотя, казалось бы, кто бы, ну, очень близкий по духу и по прочим, но различное. Вот это все человечество, которое нам предлагается, оно же предлагается как «это все не важно». А важно вот просто человек. Но вот просто человек никогда важен не был. И более того, он может быть важен только если этот человек имеет имя. Да? То есть если только Бога человек есть. Да? Только если есть Адам и если есть новый Адам Христос. Вот тогда разговор о человечестве может быть осмысленным. Все остальные разговоры о человечестве – это лишь очередное строительство Вавилонской башни, которое мы знаем, как заканчивается. И вот это, ну, мне кажется, в нашей с вами беседе это очень важно отметить.
1: Спасибо, это очень хорошо, спасибо большое, это прекрасное замечание, которое ставит точки над «и» и расставляет акценты. То есть, действительно, если мы говорим о едином человечестве, не упоминая имя Иисуса Христа, именно не упоминая сознательно, не провозглашая, то мы лепим нечто большое и единое для возглавления одним обманщиком. То есть это будет антихристос, как бы это, значит, это будет единое человечество. Собственно, что и является вожделенной целью конца истории, это единое человечество, обезбоженное до последних мер и согласное возглавиться каким-то, значит, исчадием ада, каким-то воплощением, не воплощением сатаны нет, но сосудом дьявольским, каким-то человеком греха.
2: Человек греха, греха, сын погибели, да.
1: Да, и сын погибели, да. Совершенно верно, да. Ну что ж, тем более, тогда будет очень органично вернуться опять-таки в райский сад умом и как бы сделать еще, акцентироваться на том, почему же так тяжко согрешил Адам, при том, что вроде бы ничего такого злого не сделал. Ну, скажем, он же не убил никого в раю там, и там не знаю, да. А что ж такое, такие тяжкие последствия? То есть для этого надо будет еще раз вспомнить, что сказал змей. Потому что он там напаковал им в нескольких предложениях такую массу лжи жене сначала. Он говорит, правда ли, что Бог запретил вам есть от всех деревьев в раю? То есть уже там ложь.
2: Поставил под сомнение завет.
1: Да, как в наших социологических опросах. Там, значит, когда тебе там, кого вы выбираете, Ельцина или Зюганова, как бы, значит, а третий есть, как бы, третьего не будет. Значит, уже ясно, что я не голосую тогда. Значит, он говорит ей, она говорит, ну, сказал, что нет, она говорит, нет. Она пошла на разговор, да все это мы можем есть, вот только вот это вот есть не может. Говорит, потому что мы умрем. Говорит, нет, не умрете. Там же нет, не умрете, он же обещает им бессмертие, да, а он же обещает им свое бессмертие, которое дать не может. Не умрете, но он знает Бог, что вы станете как боги и познаете добро и зло, то есть он обвиняет Бога в утаенных знаниях,
2: да, дескать, гнозис,
1: у Бога есть некое сокровенное, да. Да, сокровенный гнозис, который он не открывает, не уважает.

0: еду и при хорош в пищу, и дает знание, он вожделенный. Вот эти три штуки соединились в одно. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть получается, что это было очень неневинное занятие. То есть лукавый вложил в эти несколько слов всю сумму своего ядовитого лукавства. И он научил людей изначала вдруг принять мысль о том, что Бог не благ, что он хранит от тебя, таит от тебя запретные какие-то тайны, что ты достоин быть Богом еще. Когда захочешь, тогда и будешь Богом. Бери и ешь, как бы, и будешь как Бог. То есть это получается механический путь получения божественной славы. Это все он запаковал в одно предложение, и оно пошло гулять по крови. То есть можно сказать, что потом у потомства Адама и Евы, как бы, та же бацилла, тот же инфекция.
1: Вот,
0: тоже, как
1: это, бы, в этом смысле, да, грех, это очень важно, воспринимается как бацилла, и здесь тогда тоже усилит. Вообще всем рекомендую, вот мне кажется, вот именно, если два святоотеческих текста, которые, ну, тексты лучше всего помогают вспомнить это вот Семен Новый Богослов в своих проповедях об Адаме, вот, например, в 45-м, в 10-м слове он много прямо об этом очень, в 37-м пишет, и Афанасий Великий, слово Богово воплощение. Очень короткие достаточно тексты, но там это еще вам более подробно и красиво раскрыто. Так вот, в 37-м слове вот святой Семен подмечает, что почему никто из нас не может, даже если бы хотел, согрешить, как Адам в буквальном смысле слова. Подобно Адаму мы грешим постоянно, а вот как Адам мы согрешить не можем. Потому что у Адама вообще никаких других причин для греха не было, кроме своей чистой воли. Вот вообще в чистом виде он в буквальном смысле пребывает в раю. Более того, вот вы упомянули славу, очень важно, что Адам уже облачен славой. И вот это очень важный момент, что Адам, пребывая в раю, находится в полном облачении божественной славы. Почему, допустим, вот эта нагота они не воспринимали как наготу, наши праотцы? Потому что они уже были в этой славе, в этой божественной славе бессмертия. Они уже изначально были ей одеты. Но вот этот очень интересный момент, Адам не знал, что он может ее потерять. Вот в этом особенность еще очень важного запрета. То есть, творя грех, Адам не мог подумать, что есть вот этот промах или перемену, то, что он может этой славы лишиться. То есть, вот парадоксально, в чем был великий обман, что, обещая бессмертие, по сути, лишалось бессмертия, которым Адам уже овладевал, но не замечал. И вот это в нашей жизни же постоянно. По-моему, у Антония Великого есть вот эта гениальная фраза, что отпадаем мы от Бога по трем причинам. Сожалеем о прошлом, не замечаем, не ценим настоящее и боимся будущего. Вот в этой формуле змея ровно это произошло. Адам не заметил то, чем он уже обладал. Ну и Ева, но прежде всего Адам. То есть он не заметил, что он уже был вот по сути, ну, в этой божественной в божественном шехине, в святая святых, то он уже там был. Он уже был облачен бессмертием, он уже был облачен славой. И только, но поэтому, именно поэтому, то есть промыслительно, у него не могло быть, у него не было смирения. Почему говорится, что смирение — высшая добродетель, а гордость — высший грех? Потому что единственный первый грех Адама точно такой же, как грех сатаны — гордость. Он из гордости пошел есть этот плод. У него не было смирения, потому что он и не мог как бы себе подумать, зачем мне смиряться, я же уже вершина всех вершин, я же уже облачен. И опять, я это говорю рациональным словом, но по сути святые отцы пишут, что это все происходит на каком-то глубоком интуитивном уровне. Это не то, что Адам себе сел логизм выстраивает, знаете ли, и дебаты сам с собой делает, но вот на интуитивном уровне это, соответственно, происходит. То есть ты уже обладаешь нетленным телом, ты уже, повторюсь, обладаешь безгрешным телом, ты уже обладаешь, вот, по сути, и бесстрастным телом. Ты все это у тебя есть, но ты это не заметил, и в итоге происходит распад. Мы уже поэтому так согрешить не можем, потому что мы рождаемся уже унаследовав, и мы уже рождаемся склонностью к греху, мы рождаемся, соответственно, подверженные изменениям, мы рождаемся, соответственно, в смертном теле. Адам родился в бессмертном теле. Вот это главное, то, что мы как бы должны понимать, почему его грех так важен. Ну, в отличие от, скажем так, того, что последовало.
0: Ну, тут великая цена потери, как бы вот это, да. Вот, то есть вообще достоинство вещей, явлений, предметов, событий, это же, в общем-то, цена потери или угроза истинной потери, да. Когда ты вдруг понимаешь, что это касается и близкого человека, которые могут ускользнуть от тебя навсегда, и родные, уходящие в иной мир, и твое здоровье, вдруг пошатнувшееся, как бы ты привык себя чувствовать здоровым, вдруг
1: достатки твои и прочее.
0: Достаток, да, безопасность твоя, вот эта привычка к миру и стабильности. Ну, в общем, все, что у нас есть, оно оценивается должным образом, Точно так же, как это было у Адама. То есть мы что имеем, не храним, потерявшего.
1: Вот это однозначно.

0: фраза про Адама. Адам же провел потом всю свою жизнь плача. 900 лет он жил плача, по сути, недалеко у ворот рая, как говорит предание. То есть он, только потеряв это, понял, что он потерял. Вот в этом как бы его фундаментальная трагедия.
1: Да, раю мой раю, мене ради насажденный, ради Евы затворенный, да. Это такие духовные стихи там были на Руси такие про это Адамов плач. И у Силуана Афонского есть целая глава об Адамовом плаче. Он говорит, что человек, который достиг плача о Вселенной, как бы, который достиг вот этого сострадательного состояния, это чувствование этой великой трагедии, которой было грехопадение Адамова, и чувствует эту великую нужду в Искупителе, и благодарит его всем сердцем за то, что он пришел и сделал это дело искупления, он входит в меру Адамовых слез и плачет обо всем творении. И его нельзя утешить, как бы, кроме только Дух Святой утешает его, и больше других утешений ему больше здесь не положено. И он, это плач Адама, да, он беспрестанный, как бы, он глубокий, он касается всей твари. Не только человека, но вообще всей твари, которая пострадала из-за Адама. Вот так в 20 веке, как бы, тамбовский крестьянин, ставший афонским монахом, не получивший никакого, не то что систематического, вообще никакого богословского образования, просто опытным образом знавший Бога, высказал такие самые глубокие вещи, которые, может быть, вообще существуют после Семена Нового Богослова. Значит, потеря. Почему нужно, да, человека всегда настраивать на то, чтобы он оценил, переоценил, пропустил через сердце все, чем он обладает. Потому что эти дары могут забраться в одну секунду, эти подарки могут отниматься.
0: И опять вот этот дар. То есть вы сказали, да, вот что еще, как бы, в каком смысле мы все подобны Адаму, потому что все, что мы... Вот этот тонкий момент. То есть Адам-то свою бессмертие, славу и вот, ну, все по сути, божественность не будет насильно причастность Богу, тоже он же получил его в дар. Но, как я понимаю, вот получилось то, что вот в результате искушения мы не заметили это как дар, а восприняли это как собственность. Вот эта онтологическая разница между даром и собственностью. Вот в каком-то смысле грехопадение, оно и про это. То, что вот мы все, что мы, как бы то, что нам даруется, мы начинаем воспринимать как обладание. А ведь все, что мы имеем, вообще все, это действительно дар. Это вот, знаете, это, поэтому все этот тезис либерализма очень, как бы, с точки зрения, например, православного, очень забавный, где он говорит, что там ты этого достоин, ты этого заслужил, ты сделал то, это твое священное право частной собственности. Ну, это другая, скажем так, вера, прямо вот именно вера, потому что вот православие и христианство говорит, что в строгом смысле ничего своего у нас вообще нет. Все, что у нас есть, вообще это дар. Даже то, что ты заработал, это дар тебе, потому что ум свой тебе, простите, достался от самого себя, то, что у тебя есть способность там к тому-то или к тому-то, а здоровье ты получил сам свое, там то, что ты там не лежишь на печи, ходить не можешь, это ты тоже сам себе все сделал, да? И так далее, и тому подобное. Но вот это очень адамовское, то есть это все подобие той славы. То есть любое благо, которым мы обладаем, это малюсенький отблеск той вот полноты божественной славы, вот этой, ну, в которую святые, мы, которой мы должны будем облачиться снова, которая была в раю и которую мы потеряли.
1: Ну да, как бы, что ты имеешь, что ты не получил. А если получил, то что,
0: хвалишься,
1: будто не получил. Да, ну как бы у Павла там спрашивают, Павел спрашивает там, чем ты хвалишься, что у тебя есть, чего ты не получил. Плюс, да, там, умение читать, там, языка общения, ну, это же даренные вещи. Надо же оценить их действительно как подарок.
2: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем рассказ об иконе Божьей Матери, именуемой Маденская-Косинская, житие святителя Левки-Исповедника, евангельское чтение с толкованием, акафист святителю Иоанну Сан-Францискому, шанхайскому чудотворцу. В нынешнем году исполнилось 130 лет со дня рождения святителя Иоанна, 100 лет принятия монашеского пострига Михаила Максимовича в честь своего святого предка, святителя Иоанна Тобольского Максимовича. 2 июля, 60-летие со дня блаженной кончины святителя Иоанна Сан-Франциского, мы предложим вашему вниманию воспоминания о святителе Иоанне, его келейника, духовного сына, архиепископа Чикагского Петра Лукьянова. Далее беседа с представителями русского фонда святителя Иоанна Сан-Франциского Никитой Камшилиным и Марианной Гуньей. Душеполезное чтение. 3 глава книги монаха Салафиила Филипьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Передача детям продолжит нашу программу, а в завершении – продолжение толкования символа веры, подготовленного протоиереем Андреем Ткачевым и философом Павлом Щелиным.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, мы вновь собрались в храм Божий, чтобы исповедовать свои согрешения, вольные
3: и невольные.
2: Все мы много согрешаем. Апостол Павел, который больше всех потрудился, как все апостолы, а он называл себя первым грешником. От них же первый есть нас. Они эти слова вошли в молитву перед святым причащением. И мы должны помнить, что, живя в миру, мы все много согрешаем. Не есть человек, и же жив будет, и не согрешит. Поэтому будем стараться жить по заповедям Божьим. Как говорил святитель Митрофаний Воронежский, творяй благо,
4: и грех благо, спасен будешь.
2: Тоже, возлюбленные братья и сестры, Господь предлагает нам в сегодняшний день, чтобы мы становились лучше, добрее и несли в мир свет Христов. Вы, наверное, все помните из слепорожденного.
3: Да, батюшка, помним.
2: Помните?
3: Да, конечно.
2: Исцелил его Господь.
3: Исцелил.
2: Сколько раз книжники, фарисеи, архиереи вызывали его на суд?
3: 3 раза, батюшка.
2: Да. И он последний раз спросил, может, и вы хотите стать его учениками?
3: Да.
2: Вот сегодня мы будем смотреть, что можно, и мы, как книжники фарисеи, слепы, не видим в своих согрешениях вольных и невольных. Кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и говорит Он с тобою. Иоанн, 9 глава, 37 стих. Нас поражает этот вопрос слепорожденного. Как это он, получивший такое неожиданное, такое величайшее благодеяние, как исцеление от ужасного своего недуга, еще не понял, откуда пришло это исцеление? Всю жизнь он страдал, не видя Божьего света, тут вдруг открылось его телесные очи. Неужели же не должны были прозреть и его очи духовные и открыть ему, что он находится в присутствии Сына Божия? Но видно, и слепому легче прозреть, чем раскрыть очи веры, жалкому, сомневающему человечеству. Господь говорит с нами иногда, а мы спрашиваем еще, где Он, почему Он нас оставил. В нашем духовном мире совершаются чудеса, и теперь скрыто от глаз человеческих. Нередко творится великий переворот в человеческом сердце. Все оно перерождается под влиянием высшего вдохновения. И люди не знают, чему приписать непонятную перемену. Тогда-то Господь говорит нашей душе. Она говорит и через обстоятельства, и через испытания, и через Священное Писание. Он предстоит перед нами в томительные часы бессонной ночи, озаряя своим присутствием нашу слепоту, открывая глаза наши, чтобы они могли проникнуться в глубине его милосердия. Он говорит с нами и тогда, когда мы этого не знаем. Будем внимательны к этому голосу, поспешим воскликнуть из глубины души «Верую, Господи!» и будем помнить Его слова. «Я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели». Иоанна, 9 глава, 30 стих. Вы слышите, братья? Озарил ли Господь светом этого слепца?
3: Озарил, батюшка.
2: Озарил.
5: Озарил.
2: И когда Господь сказал, и видишь, и беседуешь, он поклонился, и он уверовал. И как уверовал? Что даже родители его вызывали в Синедрион.
3: Да.
2: И те
3: испугались.
2: Боялись, что кто будет веровать в Господа Иисуса Христа, отлучить от синагоги.
3: Да,
2: и они прямо сказали, он сам в возрасте, ему 30 лет, он сам может позовить его и спросить. И когда второй раз его позвали, то он как им ответил? Да, я был слеп, но прозрел. Да.
5: Вот так.
2: Да. Воздадите славу Богу. Они сказали, да, я воздал славу тому, кто дал мне исцеление. Вы, может, также хотите уверовать в него. В грехе кто родился, и ты ли нас учишь? Закричали книжники и фарисеи, затопали ногами и выгнали его из стены Синедриона. Вот, братья и сестры. Вот, что значит веровать-то в Господа. И сейчас враг также злодействует над каждым человеком. Поэтому будьте внимательны к Слову Божию. Будьте всегда сосредоточены на молитвы. Старайтесь всегда стоять перед Господом в вере и любви к Нему. Вы, наверное, помните женщину. Она была грешница, но пришла в дом Симона, и она облила ноги драгоценными мирами, слезами омочила и с волосами своими
3: утерла.
2: Вот видите, как бывает грешница делается святой. А Мария Магдалина, которая и милосердием страстей всем злейших врагов демонов, и Господь изгнал их. И она была послушницей Господа, и везде, где бы ни был Господь, она следовала за Ним. И на Голгофском кресте, когда Господь висел, она также присутствовала. Когда Господа похоронили во гробе, она также первая услышала о воскресении и увидела воскресшего Господа. Вот так, чтобы и наша душа воскрешала в этой жизни, где любви Господу. Тоже возлюбленные братья и сестры напомнить нам сегодняшний день еще. А вот что еще мы напомним. Потому что мы поговорили о женщине, которая взяла вашего сосуда. Это говорит евангелист Лука, 7 глава, 37 стих. И вот женщина, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Не храните алавастровые сосуды вашей любви и участия ближним без употребления до самой их смерти. Воздейте на них драгоценное мира, сочувствие, пока они живы. Можно, возлюбленные братья и сестры, оплакивать того, который уже ушел. При жизни надо что-то сделать доброго, болящего посетить, в темнице, тоже в заточении помочь. Да. Нагимство, дать одежду, голодным
6: накормить.
2: Скажите им слово утешения, пока они могут слышать его. Усладите жизнь их подвигом любви, пока ваша любовь может их утешить и радовать. То доброе слово, которое вы скажете о них, когда их уже не будет, скажите лучше при них. Все цветы, которыми вы хотите украсить их могилу, несите лучше теперь, чтобы оживить их земное жилище. Друзья наши часто нуждаются в сочувствии, в поддержке. Не станешь отказывать им в этом теперь, пока оно им дорого, и раскроем пред ними при жизни наши алавастровые сосуды. Чтобы освежить и ободрить их в час одиночества, научимся, как-то женщина, пока еще не поздно, делать, что можем, и предварять, помазывать тела их. За гробом мы уже ничего не можем помочь нашим братьям. Перед открытой могилой любовь наша бессильна, и цветы наши не обдадут уже благоуханием протекшую их жизнь. Вы слышите? Уже и цветы не дадут уже благоухания. Поэтому благоухание мы должны дарить людям при жизни. Вот в чем заключается вера Христова. Вот, возлюбленные, на сегодняшний день, я думаю, что и достаточно. Все ли мы поняли, о чем я говорил? Вот это самое основное. Поэтому перед исповедью мы всегда стараемся провести беседу, чтобы лучше нам понять, о чем нам каяться, о чем мы можем просить у Господа. Чтоб по великой милости, не по заслугам нашим, простил наше согрешение,
7: вольное и невольное.
2: И празднословие бывает у нас, и сквернословие, и осуждение, и клевета. И друг на друга бываем озлобленные, в домах своих не умеем тихо говорить. И часто-часто рушатся наши семьи. Молодые с детьми приходят, плачут. Батюшка, муж ушел. А почему уходят? Потому что от нашей неверности, от нашей сухости, от нашей нелюбви друг к другу. Что нам Господь завещал? Любите друг друга. Объедение и пьянство. Но, конечно, в этом грехе я не могу вас осудить, потому что наш храм называется «Неупиваемая чаша». И от вас я никогда не слышу перегара, не слышу того скверного табакокурения и все. Это самое основное. Курить что? Демон курить. Пить душе
6: вредить.
2: Поэтому мы твердо знаем эти заповеди и должны всегда сохранять. А леность хорошо или плохо? Вот молодой юноша подходит и кается. Все хорошо. И учиться на пять может, и все. А вот леность одолевает. Да. Хорошо это или плохо? Лень, гони за дверь и крепко закрывай, чтобы она не поселилась в нас. Почему великим постом мы поем? И в лености все житие моей жив. Не заставь себя, будем молиться, нет, братья. Не заставь себя, были бы в храме Божьем. Все заставить надо себя. И если мы заставляем, то Господь благословляет нас. Вот все заставить надо. И на молитву встать, и на утреннюю, и на вечернюю опять заставить надо. И какие бы ни были хлопки, мы должны отложить все. Всякое ныне житейское отложить попечение. Вот, возлюбленные, что требуется для молитвы-то. Отложить попечение. И ум направить, и сердце направить к Богу. Воровство, высказать, ногу батюшка, своего хватает. Ты-то, братья,
8: сердце.
2: Слава Богу. В тепле сейчас, в тепле, да? Слава Богу. Сребролюбие и скупость. А ты тоже грех, оказывается. А мы все часто все волнуемся в житейском, чтобы побольше для внуков, для правнуков, еще для кого-нибудь. И так наша жизнь проходит в суете, братья и сестры. А помните, как одна старица сказала, у гроба туда ничего не возьмешь, только добрые дела пойдут с нами. Неправда и тщеславие, взяточничество и лесть. Вы видите, братья и сестры, сколько за этого гибнет людей, вы, наверное, слышали? Четверых убил и сам себя. Самоубийство тоже великий грех. Самоубийцы царствие Божие не наследует. И он увидел, что сколько он зла причинил, и погиб сам. А может, родные и близкие оплакивают его также. Поэтому, видите, братья и сестры, как надо жить спокойно, в любви друг к другу. Зависть хорошо или плохо?
8: Плохо, батюшка, конечно.
2: Зависть? Как? Неправда и тщеславие. Когда мы хотим себя что-то обелить, чтобы лучше нас люди сказали, это тщеславие называется. Поэтому никогда мы не должны тщеславиться. А, так сказать, и раб не ключил, что мог сотворить, сотворил.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

братья и сестры, 20 июня по православному календарю или 3 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых, священномученика Мефодия, епископа Потарского, благоверного князя Глеба Владимирского, сына святого Андрея Боголюбского, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Аристоклия Пресвитера, Димитриана Диакона и Афанасия Чтеца, святителя Левкия Исповедника, епископа Рунтисиопольского, святителя Мины, епископа Полоцкого. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает празднество Маденской Косинской иконы Божией Матери.

Дорогие братья и сестры, 20 июня по православному календарю или 3 июля по гражданскому Святая Православная Церковь совершает празднование образа Пресвятой Богородицы Моденской или Косинской. Эта икона названа Косинскую по месту своего пребывания в селе Косине Московского уезда. Еще называют ее Моденскую, так как по преданию она вывезена графом Борисом Петровичем Шереметьевым из итальянского города Модены во время его путешествия по Европе. На этом святом образе изображена Богоматерь стоящей с предвечным младенцем на левой руке. Богомладенец обращен лицом к народу, в левой руке его свиток, а правой рукой он благословляет. Живопись на иконе древняя, итальянская и прекрасно сохранившаяся. В село Косино икона эта пожертвована Петром Великим. Как известно, Петр весьма любил воду. Сперва он учился морской службе в своем подмосковном селе на реке Яузе и на Измайловском пруду. Но когда здесь стало ему тесно, он перенес свою флотилию на Белое озеро в Косино. Благодарный за первую науку обоим озерам, Петр нередко впоследствии посещал Измайлово и Косино и в знак своего особенного благоволения оставил Косинской церкви в дар привезенную Шереметьевым из Италии Моденскую икону Божьей Матери. Пресвятой Богородице угодно было прославить сию икону многими благодатными знамениями и чудесами исцеления. Укажем самые примечательные из них. Одна девица, жительница села Кожухово, близ Симонова монастыря, страдала долгое время сильной болью в ноге и не могла ходить. Она часто молилась Богоматери, умоляя ее даровать ей исцеление. И вот в сонном видении ей явилась Богородица и дала повеление молиться пред Косинской иконой и выкупаться в Косинском Белом озере. Болящая все это исполнила и получила совершенное здравие. Возблагодарив Богоматерь за полученное исцеление, она устроила на Моденскую икону медную позолоченную ризу. Время совершения этого исцеления относится к 1808 году. Одна крестьянская чета долгое время не имела детей. Это обстоятельство весьма печалило мужа и жену. Они дали обет отправиться в Косино для поклонения чудотворной Моденской иконы Богоматери и привели его в исполнение. Горячо молились они пред образом Пресвятой Богородицы, изливая пред Царицей Небесной свое горе, свою мольбу о даровании им детей. Богоматерь услышала молитву их. В следующем году они были обрадованы рождением у них ребенка, с которым и отправились благодарить Пресвятую Богоматерь за полученную милость. Малолетний сын одного мещанина в Сергиевском посаде страдал от золотухи, которая покрыла всю его голову и лицо. Слыша о многих исцелениях, совершающихся у Косинской Моденской иконы, мать болящего ребенка дала обет сходить в село Косино на поклонение чудотворному образу Богоматери. Едва только она дала обещание, как больному сразу стало лучше. Она все-таки исполнила свой обет и, прибыв в Косино, отслужила молебен пред Моденской иконой Богоматери, а затем выкупала младенца в озере. В скором времени мальчик совершенно выздоровел. В 1848 году в соседних с Косиным селением и фабриках свирепствовала холера. Несколько раз жители этих селений брали чудотворную Моденскую икону к себе для совершения общественного молебствия. По заступлению Богоматери холера утихла и вскоре совершенно прекратилась. Много и других чудес совершено было от этой иконы
Пресвятой Богородицы Косинской или Моденской. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 20 июня по православному календарю или 3 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святителя Левкия Исповедника, епископа Врунтисиопольского. Святой Левкий был епископом в городе Врунтисиополе, в Италии и жил в V веке. Отец Левкия, вступив в монастырь после смерти жены, воспитал тут и сына своего. В сонном видении открыто было отцу о Левкии, что он будет епископом в италийском языческом городе Врунтисиополе и обратит многих ко Христу. В скором времени Левкий был поставлен в игумены. Сделавшись игуменом, он стал еще более угождать Богу, так что удостоился дара чудотворения. Потом Левкий стал епископом в Александрии. Когда же правитель Александрии, преследуя христиан, хотел погубить Левкия, то Господь, явившись ему в видении, повелел отправиться во Врунтисиополь. Тяжело было для александрийцев расстаться со своим любимым архипастырем, но они должны были покориться воле Божией. 500 человек провожали его на пристани и плакали. И сам он воскорбел и с плачем просил Бога не разлучать его с любимой паствой. Но во время молитвы был слышен с неба голос, повелевший плыть туда, куда ему указано. Прибыв в город, Левкий встретил отряд воинов с их начальником Армалионом и спросил, «Как зовут правителя города?» «Могущественный Антиох», — отвечали ему. «А какую веру исповедует он?» — спросил еще Левкий. «Да разве есть другой Бог, кроме Солнца и Луны, освещающих Вселенную?» Засмеявшись, сказали воины. «О, бедные невежды!» — сказал Левкий. «Неужели вы не знаете, что Солнце и Луна — суть создания истинного Бога? Какие они боги, когда не имеют души и ничего божественного? О, если бы вы познали невидимый свет Бога нашего, то не захотели бы поклоняться светилам небесным. А какой ваш Бог?» — спросили воины. Тогда святой Левкий рассказал начальнику и воинам всю жизнь Иисуса Христа до его вознесения. Затем рассказал о втором его пришествии и о всеобщем воскресении и суде. И все они крестились. Когда правитель города узнал, что Армалион крестился, то и сам склонился в пользу христианства. «Кто же научил тебя христианской вере?» — спросил его Антиох. «Один из александрийцев, прибывший сюда», — отвечал он. Приглашен был к Антиоху святой Левкий. «Если хочешь, чтобы мы уверовали во Христа, которого ты проповедуешь, то сделай, чтобы по твоей молитве пошел дождь, так как у нас нет дождя уже 2 года, и народ очень страдает». Святой Левкий начал служить молебен. И вдруг небо покрылось тучами, и пошел сильный дождь. Тогда Антиох и все жители, около 27 тысяч, крестились. Прожив довольно долгое время во Врунтисиополе и предузнав день своей смерти, святой Левкий скончался. Антиох построил храм в честь святого Левкия, где и положил его чудотворные мощи. Святитель Левкий, исповедник, епископ Врунтисиопольский, моли Бога о нас –

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников. Помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 50-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

и глагола им притчами много глаголя, «Се, изыди сеей да сеет, и сеющую ему, ова подоша при пути, и придоша птицы, и позабоша я, другая же подоша на каменных, и где же не имеешь земли многие, и габьи прозябоша, за ней не имеешь и глубины земли, солнцу же воссиявшу, присянуша, и за ней не имеешь укорения и схоша, другая же подоша в тернии, и взыди тернии, и подави их, другая же подоша на земле добрей, и даяху плод, уба губа сто, ова бы 60, ова же 30, имея уши слышать,

Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 9. «И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».

Притча о сеятеле изображает разные отношения душ к Слову Божию. На первом месте стоят те, которые совсем не внимают Слову. Слышат, но слышанное не входит в душу, а ложится поверх ее, как семя при дороге. Слово не вмещается в них, потому что у них другой образ мыслей, другие правила, другие вкусы. Оттого-то оно скоро исчезает из памяти, забывается, как будто вовсе не было слышано. На втором те, которые слышат слово охотно и принимают его скоро, но никаких трудов по исполнению его нести не хотят. Поэтому, пока не требуется никакой жертвы, они услаждаются словом и особенно его обетованиями. А как скоро окажется необходимость пожертвовать чем-либо для верности слову, они изменяют ему, отказываются и от слова, и от обетований его в угоду своим привязанностям. На третьем же те, которые принимают слово и начинают жить по нему, но потом слишком предаются заботам и печалям века, попечениям земным, которые подавляют все благие начинания, образовавшиеся было под действием Слова Божия. На четвертом те, которые принимают Слово с полной верой и решаются жить по требованию Его, с готовностью на все пожертвования и труды и не допускают сердца своего быть связанным с чем-либо земным. Сядь и рассуди всяк, к какому классу принадлежишь». Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Братья и сестры, 19 июня по православному, 2 июля по гражданскому календарю 1966 года представился ко Господу святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. Помолимся святителю Иоанну, чудотворцу XX века, слушая акафист ему.